Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Эй, ты знаешь то, что лету можно прибавлять звук? Прибавь сейчас, пускай услышат все вокруг, как хорошо на пляже и в автомобиле, когда ты прибавляешь громкость на бим.
1: Бим радио. Первое.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Летнее настроение с БИМ Радио.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Реклама на БИМ-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Благодаря своей девушке я забыл, что такое готовка. Она лучше всех заказывает еду.
2: Алло, две пиццы, два гамбургера, пожалуйста.
3: О, божественно!
4: Соусы пилявых!
5: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
1: А вы продаете рекламу?
2: Нет, просто даем послушать.
1: Красивая. 2-930-800.
3: БИМ Радио. Первое в Казани.
4: С любовью от слушателей.
5: Мы, Казань и БИМ Радио, 30 лет счастливы вместе.

0: лица.
1: Без возрастных ограничений.
2: В мире интересного.
3: Чистые пруды в Москве раньше назывались «погаными прудами», так как сюда сбрасывались отходы. В начале 18 века пруд вошел в состав московского имения князя Меньшикова, был вычищен и получил современное название.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, бывают такие дни, когда ничего не получается с первого раза. Попробуйте обойтись без инициативы. Тельцы, этот день должен оправдать ожидания на хороший отдых и веселое настроение. Близнецы, вам не хватает смелости сделать какое-то признание, кто-то должен подтолкнуть. Раки, день будет благоволить выражению чувств, это касается любых эмоций. Львы, отличный момент для шопинга. Посещение салона красоты, приобретение драгоценностей, выбора ценных подарков. Девы, звезды прогнозируют странное настроение. Не пытайтесь понять причину. Весы, проведите этот день с толком. Можно отличиться и сделать что-то очень трудное. Скорпионы, переоцените некоторые вещи, и все будет радовать чаще. Стрельцы, особо проницательные представители этого знака, сумеют разглядеть что-то важное. Козероги, вы будете пребывать в полной гармонии с собой и тем, что будет происходить вокруг. Водолеи, действуйте по ситуации. Спросите обязательно, нужна ли ваша помощь и совет. Рыбы, у вас может появиться воздыхатель. Решайте, нравится это вам или нет. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам крепкого здоровья.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане рассказали о праве на внеплановые выходные. За работу в выходной полагается двойная оплата или отгул. Родителям ребенка с инвалидностью положено 4 оплачиваемых выходных в месяц. На диспансеризацию выделяется 1 оплачиваемый день. Также доноры крови могут взять 3 выходных, а женщины, работающие в сельскохозяйственной местности, 1 неоплачиваемый выходной в месяц. В Госдуме выдвинули инициативу прописывать в договорах на интернет-доступ не только максимальную, но и минимальную гарантированную скорость. По замыслу, оператор будет устанавливать минимальную скорость с учетом тарифа, используемой технологии подключения и технических возможностей линий. Такой показатель должен отражать качество услуги в пределах зоны ответственности провайдера. Интересный факт. Чтение – одно из самых действенных средств против стресса, тревожности и переживаний. Оно помогает расслабиться быстрее, чем прогулка, чаепитие или музыка. Исследования показывают, что этот способ снятия напряжения заметно эффективнее привычных методов отдыха. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба. Спонсор шоу «Утромены»
3: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
4: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
5: Доброе утро.
6: Ничего себе.
5: Сегодня 14 октября.
6: Нет же снега, ты чё?
5: 14 октября сегодня. Ты видел, что с погодой?
6: Я видел. Я даже чувствовал на себе.
5: Так, у меня по этому поводу песня. Почему так жестоки к нам даты? Почему календарь нам соврал?
6: А вот так, да?
5: Мы тепла ждали в августе свято. Только август шорты отобрал.
6: Ого.
5: На термометре злые 13. И прохожие 12. Кутают нос, как футболки теперь прогуляться.
6: Никто не знает этот
5: вопрос. Если ветер пробирает до слез, на термометре злые... 12, говоришь?
6: 12.
5: 12. Нос, как футболки теперь прогуляться.
6: Главное, утром не понос.
5: Если ветер пробирает до слез. Ну, реально...
6: Салка?
5: Очень холодно. Я че, это шутки, что ли, вам какие-то? Погода, ты вообще в курсе, что у меня хронический тонзиллит? Ты что делаешь-то?
6: Температура уменьшилась, сантиметры тоже.
5: Понимаете? Это зачем это нам все надо? Вот. Но...
6: Почему так жесток снег?
5: Давайте вам просто скажем.
6: Вот ты уже говоришь, ты классно поешь.
5: Пожалуйста, одевайтесь, одевайтесь. Очень тепло сегодня, ладно? Очень тепло одевайтесь. Но если оделись легко Дублёнку, сегодня, допустим, то мы вас сегодня согреем, потому что с вами самое жаркое шоу на планете Земля под названием «Утромены». Доброе утро, здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы с вами...
6: Сразу теплее.
5: Да, сразу разогрелись, да, немножко как-то связки, немножко разогрелись, связки немножко разогрелись. Отлично, ну что ж, нам тут пишут, начало супер, хочется еще песни.
6: А, еще песни?
5: Ну, ладно, что-нибудь придумаем. Да, Антон пишет, салям, бандиты.
6: Салям, бандит.
5: Бандитос, мы бандитос, гангстеридос, мы кастедос, пистолетос, оу, е. Да, мы легко, такие можем, кстати. А мы еще, ладно, это вы еще, пишет Киркоров, сила. Киркоров, да, сила, конечно, такая сила.
6: Сила, да.
5: Сила Сибири.
6: В чем?
5: Голубое топливо, газ.
6: Ну, в смысле. Сила в пластике.
5: Да я, да вы не знаю, вы уверены, что он реально сильный? Хотя, подожди.
6: Бедрос Малая.
5: Лазарев же не смог отбиться. Ну, ладно, смотри, значит.
6: Прикинь, когда есть Филипп приезжал в татарскую деревню в детстве, ему говорили, эй, Синька Малая, это, бедрос ныка, кэмника.
5: Через бедрос, через бедрос мне. Тетя любит, мамин подруг, Жуков, вот там пишет Евгений. Вот, значит,
7: Киркоров «Силос» пишет нам уже теперь.
6: «Силос»?
7: Да, не знаю почему, люди... Есть какая-то песня, видимо. Но всем Луизам большой привет, кстати, от Киркорова передается. Он создал песню.
6: Да, что за песня? Я даже не слышал до сих пор.
7: Ты что, вчера играл? Ты что, не слушал вчера эфир?
6: Ты прослушал что-то? Нет, мы же были, но я прослушал песню там.
7: Эх ты, все пропустил, конечно.
6: Луиза, так вот.
7: Да, доброе утро, эту песню в 10:20 можно исполнить. Силнур нам уже утроки закидывает, молодец какой. Итак, мы плавно переходим к тому, чем мы сегодня вообще будем заниматься. У нас сегодня много чего интересного. У нас игры. У нас игры на играх, играми погоняют. Игры. Викторина на викторине просто. Вопрос в вопросе.
6: 2000 игр за все.
7: Примерно, да. Так что мы сегодня будем разыгрывать гигантское количество подарков. Я бы даже сказал, чудовищное количество подарков. Кстати, сегодня у нас вечеринка расколбас из 90-х.
6: Кстати, да.
7: Поэтому прям я сегодня. Думаю, что сегодня мы что-нибудь из 90-х будем исполнять, если честно. А вообще, планы очень простые. У нас сегодня есть мы, есть вы, уважаемые слушатели, есть темы и есть наш юмор, ваши ушки, смех. И нам остается только приготовить вам в этом часе. Ну, в конце часа у нас обязательно будет, естественно, утромания и, конечно, историческая справка.
6: Так, и куча подарков у нас сегодня.
7: Ну, это правда сегодня. Это слово за слово, это ответь на 5 с Авроры Кантс, это выбирай Сочи, и это еще
6: бог знает. Да и расколбас тоже.
7: Какие дачи и расколбас разыграем. Боже мой, у нас мы просто сидим, у нас по шее мы в подарках сидим здесь, если честно, которые будем вам сегодня разыгрывать. Ну, и во всем этом деле прикрывать вас будем мы. Напротив меня Фарид Галимов.
6: И Альберт Кудиахметов.
7: А это означает, что ближайшие 3,5 часа пройдут просто великолепно. Так что всем доброе утро, друзья! Ола-ола, погнали!
8: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
9: Реклама на Бим Радио.
10: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
11: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
12: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
13: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
16: Тики-вики.
15: Родители и дети, приходите.
16: Тики-вики.
17: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено
18: для детей. Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
19: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
20: Спонсор игры «Утромани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
3: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: А почем вот эти ромашки?
2: 20.
1: А вот эти?
2: Эти 300.
1: 300?
2: 300.
1: А почему такая разница?
2: А вот эти любит.
3: Шуры-муры, это тебе! Шуры-муры!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Историческая справка.
7: 14 августа, 2-го моего одноклассника сегодня день рождения, вот 10-го. Опять я пропустил, надо поздравить. Пацаны!
8: Поздравьте.
7: Значит так, Дамир, ну, Дамир Абдулин, 141-я школа, 11-я. Айнур Багавиев, 141-я школа, 11-я.
8: Ничего себе.
7: От всей души поздравляю вас с днем рождения. Я уверен, вам передадут.
8: Они спят, скорее всего.
7: Я уверен, у них жены же.
8: Несчастные люди.
7: Люблю. Не, я на него счастлив, кстати. Я очень рад за пацанов. Ну, я вас очень сильно люблю, на самом деле. Я вот был в Елабуге, я там последний раз был. Вот на выходных я был в Елабуге. Я там последний раз был в 2007 году, как раз с пацанами. Даже фотки у нас оттуда из городичка, представляешь, да. И как же это, ну, ностальгично, если честно. Ну, а мы рассказываем сегодня про 14 августа. Это все-таки историческая справка. И сегодня мы поздравляем всех. Мы поздравляем всех, кто верит в инопланетян. Кто верит в рептилоидов. Потому что сегодня Всемирный день ящериц. Поздравляю всех. В общем, кто ловил у нас просто в Дербышках, вот там, где я жил в частном секторе, у нас там карьерчик такой был, там водились ящерицы, за хвосты хватали, они хвосты отбрасывали, потом все что-то дома держали, ящерицы.
8: Все детство мы ловили, у нас и на даче они водились постоянно, бегали.
7: Естественно, как по-другому там. Значит, кстати говоря...
8: Красивые такие, кстати, там все такие зеленые, такие красивые такие вообще.
7: А кроме того, что они выглядят классно, у них еще удивительные способности. Например, они видят мир в оранжевых тонах и различают ультрафиолет.
8: Опа,
7: потому что это им нужно для жизни и для охоты. Они не умеют жевать, они проглатывают, точнее, они умеют жевать и проглатывают добычу целиком, а могут отбрасывать хвост, чтобы спастись от хищников, и вот это вот все. Ну, короче говоря, такие ребята, проглатывают целиком добычу, жевать не умеют. Ну, кстати, когда я голодный, я тоже в ящерицу превращаюсь, я почти не жую.
8: Да, кстати, то же самое. А, кстати, когда я был в Мексике, как раз ездил, там в отеле на территории отеля просто игуаны бегали, здоровенные такие, прикинь.
7: Да.
8: Ты идешь, игуаны здесь вот сидят, такой, нифига себе.
7: Да,
8: прямо их много на территории отеля жили.
7: Ну, что можно сказать здесь, конечно. Всем игуанам большой салам.
8: Салам большой.
7: Вы, Фарид, больше не беспокойтесь. День рождения мессенджера Telegram сегодня. 14 августа 2013 года. Проект, кстати, вполне себе до сих пор еще работающая история. Удивительно, как там, как бы его там не старались задавить, но все еще работает, все еще. Там что только с ним не происходит.
8: Не говори.
7: Интересно. Но, кстати говоря, уникально он был все-таки тем, что изначально создавался как самый защищенный мессенджер в мире. У него был специальный протокол шифрования, разрабатывали его там очень мощно. Ну и как только он вышел в сеть, то это сразу очень сильно разлетелось. Да, ну...
8: Кстати, недавно, я же недавно в Питере был.
7: Да.
8: Как раз проходил мимо того дома, откуда в свое время создатель этого самого Telegram бросал деньги. Помнишь, из окна?
7: Да, было дело.
8: Был один момент, когда еще не было даже Telegram тогда.
7: Абсолютно, да. Скандалов, конечно, тоже много. Павла Дурова еще в 2024 году задержали в аэропорту Парижа. Ему предъявили обвинение в пособничестве незаконному обороту наркотиков, отвратительная вещь, абсолютно вредит здоровью и так далее, и так далее. Также распространение материалов, ну, вы сами понимаете, какого характера там,
8: тоже
7: и
8: с взрослыми,
7: и с детьми, и отказ сотрудничества с властями. В итоге
8: отпустили.
7: Ограничения сняли в 2025 году все, а вот в России у него приключения только начинаются, потому что, ну, во-первых, уже Дурова заочно объявили международный розыск.
8: На секундочку.
7: Потому что содействие террористическим деятельности. Почему так происходит? Потому что приходит государство к тебе, говорит, через твой мессенджер происходит преступление.
8: Да.
7: Конкретно вот эти преступления ты можешь...
8: Да, нужны данные.
7: Данные дать.
8: Или нет. Каналы эти надо стереть.
7: Мы самые защищенные, мы самые...
8: Демократичные. Свобода слова.
7: Да, собственно, в международный розыск теперь объявлен человечек. Вот. Ну, в общем, интересный такой человек Павел Дуров. Вот. Будем надеяться, что когда-нибудь справедливость восторжествует во всех смыслах этого слова. В Португалии вообще что происходит? Давайте посмотрим сегодня в других странах. День Кариды. Зельды сегодня день рождения.
8: А еще сегодня из таких необычных праздников. День выгула черепахи сегодня.
7: Это прекрасно.
8: Прикинь.
7: Возвращаясь обратно к Кариде, просто я тут интересно.
8: Карида, да.
7: Впервые в Португалии прошло это зрелище. Впервые 14 августа 1831 года. Быка не убивали на арене тогда. Всадник кавалейру, он вонзал в холку копья с лентами, демонстрировал просто ловкость, а сегодня, к сожалению, в финале состязания уже пешие загонщики, они усмиряют животное голыми руками, а потом отпускают загон подаваться. То есть быки теперь, да, просто показывают, насколько удивительно они умеют работать.
8: Мечта, конечно, в Португалии побывать.
7: Это, думаю, уже надо, конечно, подождать. Вообще, это разница в том, что именно в португальской кариде с быком ничего не происходит, а вот в испанской кариде это, к сожалению...
8: Там, да, там быкам не везет.
7: Вообще. Да, там буквально бык превращается в говядину. К сожалению, вот там и меч там есть, и так далее. Да. Ну, в общем, сейчас с этим борются, естественно, зоозащитники. Вот. Хотя, вот, например, португальская корида или таурада по-другому, это очень даже зрелищно, не кроваво так сильно, и быки в конце остаются живыми, гуманно. То есть, почему бы всем вот по такой не пойти, не знаю.
8: По такой пути, по такому пути, да?
7: Хотя, с другой стороны...
8: Зачем убивать сына?
7: Ну, кто бы еще говорил? О чем говорить? Если буквально, когда мы с вами корову, да, так сказать, вырастили,
8: да.
7: Настало время...
8: Молоко попользовались.
7: Чтобы корова превратилась в говядину. И мы буквально из говядины делаем все, понимаете? Мы даже кишечник достаем, из нее колбасу делаем, тут урман называется.
8: Кстати, секундочку.
7: Я каждый раз...
8: Вкусно, зараза.
7: Я когда в детстве увидел, что это, из чего делается моя любимая колбаса, это, конечно, да, психологическая травма навсегда.
8: Особенно, когда узнал кожура из чего сделать.
7: Естественно. Вот, особенно когда сам ее моешь. В Индонезии день скаутов, в Марокко день Вади Эд-Дехаб Эль-Кувира.
8: В Испании день спасателей на пляже.
7: Вот, пожалуйста. Ну, а в Абхазии день памяти защитников Отечества. А сейчас, дамы и господа, мы переходим к народному календарю.
8: Сегодня мощный праздник.
7: Медовый спас. Ну
8: да.
7: Или мокрый маковей. Погнали.
8: Значит, первый спас, маковый спас, мокрый спас. Представляешь, только название?
7: Все вместе, конечно.
8: Да.
7: Во-первых, естественно, большинство регионов собирали мед первого урожая, старались принести в церковь на освящение, обязательно угостить близких нуждающихся, приговаривая на спас и нищий медку покушает. Ну а в народном сознании прозвище Маковей, Калкин хочется добавить, но нет, слилось со словом мак, естественно. Растение как раз созревало в середине августа.
8: Да, выпечки с маком делали как раз.
7: Сейчас, конечно, это уже запрещено. Насколько я знаю, выращивать любой вид, по-моему, насколько я помню. Ну, в общем,
8: я понимаю, что
7: не стоит.
8: Ну так жалко, знаешь, цветы сами маковые, такие красивые они. Знаешь, по лицам они красивые,
7: да,
8: реально.
7: Как говорится, да, но. Да. Поэтому там вот это но, конечно, все плюсы перебивает. Выпечку добавляли, маковым спасом называли. Мокрый спас почему? Потому что водосвятие проходило, да, в это время. Проводили священники на реках и озерах, и толпа прихожан потом входила в воду, она смывала грехи, болезни. Скот потом гнали, естественно, и верили, что мокрая сила защитит коров от недугов. Что нельзя делать ни в коем случае?
8: Ну-ка.
7: Нельзя шуметь, громко смеяться, ругаться. Вот так вот, представляешь? Все, молчи.
8: Пошли,
7: нельзя.
8: Пошли.
7: Пошли, пока выйдем тихонечко. Вот так бы это могло быть. Но да, мы, к сожалению, у нас работа такая, не можем и так.
8: Внимание, приметы.
7: Так.
8: Дождь на медовый спас.
7: Да.
8: К сырой осени отсутствие лесных пожаров.
7: Так.
8: Так, у нас есть дождь? Пока нет. Если ласточки собираются в стаи и улетают, скоро похолодает.
7: Неплохо.
8: Никто не видел, ласточки не смывались?
7: Думаю, что
8: а
7: нет.
8: А если густая утренняя роса, к мягкой зиме. Вот.
7: Отлично, конечно.
8: No.
7: Ну, что я могу сказать, дорогие?
8: Роса была? Не посмотрел сегодня, кстати.
7: Я и не планировал, если честно, сегодня смотреть ее, но пусть будет так. Давайте посмотрим, какие исторические события произошли в этот день. Начнем мы, пожалуй, в 1619 годом в колонии Вирджиния, Северная Америка, приняли первый в истории континента закон против пьянства. Тогда запрещали выращивать виноград.
8: Это какой год?
7: 1619. Проблема довольно частая была. Ну, в общем, всегда борьба с алкоголизмом. Все почему-то забывают, что надо бороться не с созданием алкоголя, а с тем, чтобы... Который вредит здоровью, естественно. А с тем, чтобы работать с населением. Понимаете?
8: Да, ну, вспомни правление нашего пятнистого Горбачева. Когда виноградники как начали просто уничтожать под ноль. Это такой бред был просто.
7: Причем сухой закон, да, кстати, ни разу еще
8: не помог,
7: не
8: никому вообще,
7: да, по-моему, да.
8: Он даже ухудшался.
7: Плодит только черный рынок.
8: Вот зачем виноградники рубить? Это же виноград. Не обязательно же из него делать условно алкоголь.
7: Ну, значит, что-то там кому-то мешало. Ну, в 1790 году между Россией и Швецией заключен Варельский мир. Этот договор официально завершил русско-шведскую войну. Она длилась 2 года. Тем временем, в 1850 году году, вопреки приказам из Петербурга, капитан Геннадий Невельской.
8: Просто капитан Геннадий.
7: Значит, да, основал на мысе Куегда Николаевский пост. Ныне это Николаевск на Амуре. Он рисковал карьеры, он поднял русский флаг и объявил о присоединении Приамурья и Сахалина к России. Сказал, теперь это наше. Как говорится, Приамурье и Сахалин наш. В 1908 году в курортном Фолкстоне, это в Англии, прошел первый в Европе международный конкурс красоты с участием 10 дебютанток. Но жюри тогда оценивало лишь фотографии, так как публичная демонстрация тела считалась, естественно, неприличной. Эх, знали бы вы, что будет происходить дальше.
8: И тогда только требовался, собственно, интеллект, ну, проверяли, и ораторское искусство, все.
7: Да.
8: То есть никаких там бикини, вот этого ничего не было.
7: 1914 год. Донской казак Козьма Крючков стал первым кавалером Георгиевского креста в Первую мировую войну. Благодаря своим подвигам он сделался аж народным героем. Его портреты печатали на папиросных, во-первых, пачках. Курение вредит здоровью. На конфетах геройские. А Николай II подарил ему именную саблю. Вот такой вот он был. Козьма Крючков. Причем, слушайте, ну это один из самых известных героев Российской империи. Да, вот. Есть, чтобы просто...
8: Козьма, да.
7: Да, понимали, что вообще происходило. Был ожесточенный бой. Казаки ликвидировали большую часть отряда противника. Они столкнулись с дозором немецким из 27 всадников. Лично Козьма Крючков уничтожил 11 немецких солдат.
8: Прикинь,
7: а сам при этом получил 16 колотых ран пиками и саблями. Его конь 11 ран. Оба выжили и вернулись в расположение.
8: Ты прикинь?
7: Что это за человек такой?
8: Мне страшно. Мне кажется, это жидкий робот, вот этот терминатор.
7: Да, конечно, это неплохо. Далее.
8: Да, кстати, 1917 год. Решением временного правительства Николая Романова вместе с семьей отправлен на поселение в Тобольск.
7: Ну и это, к сожалению,
8: стало как трагически закончилось.
7: Да, это мы все помним прекрасно. Да, чуть-чуть подускоримся. Значит, в 1943 году подписан приказ о создании лаборатории номер 2 Академии наук СССР в Казани. Тогда во главе с профессором Игорем Курчатовым, впоследствии она стала Институтом атомной энергии имени Курчатова, ныне Курчатовский институт.
8: Ничего себе.
7: Все у нас, так конечно.
8: В Казани был, да?
7: Конечно.
8: Круто.
7: В 1994 году космический телескоп Хаббл сделал первые детали снимок колец Урана, и было неожиданное открытие. Кольца состояли из частиц льда, углерода были настолько темными, что с Земли их даже не было видно. Но с помощью Хаббла они все это дело, конечно же, разглядели. Ну, а мы давайте посмотрим, кто родился в этот день из великих. А тем временем у нас тут Дмитрий Мережковский, русский писатель-поэт, эмигрировал после революции, но оставил след в истории. Канадский физик, создатель первого масс-спектрометра аж в 1918 году. Этот прибор, с помощью него открывали уран-235. Также изотоп этот использовали в атомной бомбе. В общем, Артур Джеффри Демпстер был вот такой.
8: Круто, круто.
7: Далее давайте посмотрим. Дэвид Кросби, американский музыкант, сооснователь группы The Birds и Crosby, Still and Nash. Двукратный член зала славы рок-н-ролла. Двукратный.
8: Ничего себе.
7: На секундочку, да. Ну и давайте посмотрим, кто из великих, ну, живущих, все еще с нами, давай. Да, живущих на этой планете.
8: Стив Мартин, допустим, 81 год исполняется, представляешь?
7: Вот это да.
8: Лауреат премии Оскар, собственно, Эмми и так далее. Пятикратный лауреат премии Грэмби. Ну, великий такой комедийный актер.
7: Да, это круто. В 2014 году он премию Оскара ему дали за выдающийся вклад в киноискусство. Михаилу Ширвинту 68 лет, да, ведущий видеоблогер, писатель. Тот самый, да, естественно. Холли Берри, 60 лет, Холли
8: Прикинь.
7: Женщина-кошка, вот Люди Икс, там она играла Шторм, помните, 18+, все,
8: да,
7: фильмы.
8: Мэджик Джонсон, 67 лет исполняется. Величайший баскетболист НБА. Пятикратный, кстати, чемпион НБА, представляешь?
7: Ну, это сильно, конечно.
8: Мэджик Джонсон тогда это прям сможет, вообще, да, да. А, Сара Брайтман, кстати, отмечает день рождения.
7: Кто это?
8: Это который с Андреем Бачили поет. Time to say goodbye. Вот это. Вот это она вот как раз.
7: И в завершении 43 года исполняется Мили Кунис.
8: Алена Свиридова, отмечает день рождения.
7: Вот, и на этом я, пожалуй, мы...
8: Ну и боксер, да, боксер Денис Лебедев, давай тоже поздравим.
7: Вот, поздравляем от всей души, сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну а мы об этом расскажем в нашей рубрике под названием...
9: Историческая справка.
7: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет сегодня вечеринку «Расколбас» из 90-х. Сегодня, 14 августа, мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков, безудержный драйв, и будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Мы идем, значит, во-первых, конкурсы, танцы, любимые хиты, ощущаем неповторимую энергию 90-х вместе с ведущим вечеринки, харизматичным Сергеем Беловым. За пультом ваш любимый диджей Айон. Будет полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья сегодня будет запредельным. Обязательно еще разыграем туда три пригласительных. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+. Ну вот такой вот парадокс, друзья мои.
9: Реклама на Бим-радио.
10: До конца августа в «Канавто» новый «ГАК GS4» от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. «АОТ-банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
7: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
8: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
9: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-77-6850. 119-021. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
10: 5 домов, одна цена, 1 месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8-800-300-77-297.
11: Рекламодатель ИП Иштырькова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве предложений, сроках уточняйте по номеру телефона. 8-800-300-77-297. Количество предложений ограничено.
12: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Тэнк Канавта.
13: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
14: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, бывают такие дни, когда ничего не получается с первого раза. Попробуйте обойтись без инициативы. Тельцы, этот день должен оправдать ожидания на хороший отдых и веселое настроение. Близнецы, вам не хватает смелости сделать какое-то признание, кто-то должен подтолкнуть. Раки, день будет благоволить выражению чувств, это касается любых эмоций. Львы, отличный момент для шопинга. Посещение салона красоты, приобретение драгоценностей, выбора ценных подарков. Девы, звезды прогнозируют странное настроение. Не пытайтесь понять причину. Весы, проведите этот день с толком. Можно отличиться и сделать что-то очень трудное. Скорпионы, переоцените некоторые вещи, и все будет радовать чаще. Стрельцы, особо проницательные представители этого знака, сумеют разглядеть что-то важное. Козероги, вы будете пребывать в полной гармонии с собой и тем, что будет происходить вокруг. Водолеи, действуйте по ситуации. Спросите обязательно, нужна ли ваша помощь и совет. Рыбы, у вас может появиться воздыхатель. Решайте, нравится это вам или нет. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам крепкого здоровья.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. И Фарид Галимов сейчас все нам расскажет. Давай, да, Фарид, когда потеплеет, быстрее
7: как
6: говори.
7: Как и в начале программы Альберт сказал, одевайтесь потеплее. Действительно, одевайтесь потеплее, потому что сегодня будет максимум. Вот в 9 утра будет плюс 14, потом опять будет плюс 13. Пойдет дождь с 10 утра, и он будет идти. Все, да, прямо, не знаю, до ночи. Да, ну и всю ночь будет идти, в принципе, до следующего дня. И завтра весь день тоже он будет идти, представляете? То есть 2 дня дождь. Прикинь, Альберт, 2 дня дождь просто.
6: Неплохо.
7: Просто дождь, и вчера, завтра тоже такая же холодная погода. Утром 11, днем 13 всего-навсего. Будет все дождь. Воскресенье чуть-чуть теплее, но тоже весь день дождь. Плюс 14 будет максимум. А вот в понедельник получше. Утром вроде бы как бы дождь плюс 13, а вот днем плюс 18. Уже терпимо, уже нормально. А вторник уже плюс 20 даже будет. Вот хорошо. А в среду даже плюс 24. Солнце даже будет.
6: Это прекрасно. О, значит, скоро вернется.
7: Прелестно.
6: Раз такие хорошие у нас новости о том, что тепло к нам еще вернется, друзья мои.
7: Она вернется.
6: И еще из замечательных новостей, потому что сейчас мы будем разыгрывать канцтовары.
8: Бывает плохой погоды.
7: Будет плюс 14, потом опять будет плюс 13. Пойдет дождь с 10 утра. И он будет идти. Все, да, прямо, не знаю, до ночи. Да, ну и всю ночь будет идти, в принципе, до следующего дня. И завтра весь день тоже он будет идти, представляете? То есть 2 дня дождь. Прикинь, Альберт, 2 дня дождь просто.
6: Неплохо.
7: Просто дождь, и завтра тоже такая же холодная погода. Утром 11, днем 13 всего-навсего. Будет все дождь. Воскресенье чуть-чуть теплее, но тоже весь день дождь. Плюс 14 будет максимум. А вот в понедельник получше. Утром вроде бы как бы дождь плюс 13, а вот днем плюс 18. Уже терпимо, уже нормально. А вторник уже плюс 20 даже будет. Вот хорошо. А в среду даже плюс 24. Солнце даже будет.
6: Это прекрасно. Значит, скоро вернется.
7: Прелестно.
6: Раз такие хорошие у нас новости о том, что тепло к нам еще вернется, друзья мои.
7: Она вернется.
6: И еще из замечательных новостей, потому что сейчас мы будем разыгрывать канцтовары.
8: Бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение.

0: плюс 20 даже будет. Вот хорошо. А в среду даже плюс 24. Солнце даже будет.
1: Это прекрасно. А, значит, скоро вернется. Раз такие хорошие у нас новости о том, что тепло к нам еще вернется, друзья мои.
0: Она вернется.
1: И еще есть замечательных новостей, потому что сейчас мы будем разыгрывать канцтовары.
2: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
3: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
1: Напоминаем, что спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора Канц». Все от стерки до альбома на «Аврора Канц». Купите любимому ребенку рюкзак счастья, подарите интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5. ООО «Аврора Канц», Украина, 11-21-69-00-27-50, Казань, Первая Муромская, 117. Итак, три раунда нас, как и всегда, ожидает этой замечательнейшей игры.
0: Да. Но
1: прямо сейчас мы вам будем задавать вопрос, вы будете отвечать в максе, исключительно в максе. Фарид задает вопрос, вариант ответа дает, вы пишете обязательно. Ну и кто у нас
0: так,
1: сегодня
0: Макс
1: по счету?
0: Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. И сегодня вот сейчас первый будет пятый.
1: Вернее. Первый будет пятый.
0: Тот, кто пятым ответит.
1: Чисто подкупной жюри. Первый будет пятым, пятый будет первым, все, как договаривались.
0: Кто пятым правильно ответит, друзья, заберет подарок от Аврора Канц. Классный подарок, кстати.
1: Все верно. Ну, Сергей Юрьевич пишет, ну что, давайте сегодня судьбу испытывать, Сергей Юрьевич, мы тебе пожелаем удачи, всем тоже пожелаем удачи. Ответ правильный победителя мы узнаем потом после перерыва небольшого, ну а пока, Фарид, пожалуйста, тебя вопрос.
0: Итак, внимание, вопрос, раунд первый. Поехали. Почему в советских школах до 1970-х годов массово использовали перьевые ручки, а использование шариковых запрещалось, особенно в младших классах?
1: Правильно, потому что шариковые для мажоров.
0: Вариант первый. Шариковых ручек еще не существовало. Вариант второй. Считал, что перьевая ручка формирует красивый почерк. И вариант третий. Шариковые ручки были слишком дорогими. Пишите свой вариант.
1: Ну,
0: первый,
1: все.
0: Второй или третий.
1: Мы ждем ваших сообщений, пойдем считаться, а пока золотые нулевые нас немножечко поддержат в этом деле.
3: Ура! Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц». Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
5: Один день, один визит, один белджип в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на Белджи С50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
6: Белджи. Надежность в движении.
7: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Вас с Андреем, кстати, шутки одинаковые. Или со мной что-то не так.
1: Да не, класс поешь, класс поешь.
0: Ладно, когда-нибудь мы споем Линкин Парк обязательно.
1: Слушай, солиста же как раз нет, можете туда
0: поправиться.
1: Можете отправиться.
0: Куда?
1: В Линкин Парк.
0: Как нет, царь, там есть солист, там девушка сейчас.
1: Ну, нафиг мужик нужен.
0: Тебе? Я не знал. Ничего себе.
1: Да не мне, в группу. Та же мужик был изначально.
0: Да знаю, знаю, знаю.
1: Что там, что ты с собой сделал там?
0: Знаете, Курт Кобейн. Смотрите, давайте мы лучше расскажем, кто правильно ответил. Опа.
1: Поехали.
2: Утромены сделают твое утро.
0: Знаете, где-то несколько сотен тысяч миллиардов сообщений пришло примерно.
1: Кстати, реально очень много.
0: И все неоднородно отвечали. Значит, вопрос довольно-таки интересный. Поэтому, Фарид, ну давай, расскажи, какой правильный ответ и кто победил.
1: Итак, да, мы спросили, почему в советских школах до 70-х годов массово использовали перьевые ручки, а не шариковые.
0: Почему?
1: Да, да, так вот, правильный ответ, друзья. Считалось, что перьевая ручка формирует красивый почерк.
0: Да.
1: Вот именно поэтому. Кстати, не поверишь, я-то хоть бы я уже в 80-х учился, я ходил с перьевой ручкой, просто у папы брал, мне так нравился.
0: А-а-а,
1: ну, прикольно, заправлял.
0: Ничего,
1: и, да,
0: даже так.
1: Заправлял и перевыручил.
0: Фарид уже тогда ручку заправил в 95-м. Тогда в очередь.
1: Да, а сейчас машину. Да, друзья. Так вот, у нас есть правильный ответивший, который ответил пятым.
0: И кто это?
1: Я прямо ему сейчас отправляю такой специальный хлопушку. Ба-бам! Это Артем Совесть!
0: Поздравляем, поздравляем! Сейчас все радости желаем!
1: Он подписан Артем Совесть.
0: Молодец! Значит, поздравляем от всей души. Это был первый раунд нашей игры. Еще был второй раунд, третий раунд. Так что Артем достается, кстати, шикарный набор канцтоваров от Аврора Канц.
1: Да, Артем, поздравляем. Номер его заканчивается на 8773, просто чтобы он знал.
0: Отлично.
1: Артем, с победой.
0: У меня вопрос. Уважаемые слушатели, вы уже готовы к новому учебному сезону? Но нет, вот реально, вот напишите, пожалуйста, вот вы уже все закупили, у вас весь все канцтовары, все костюмчики, все, там, не знаю, обувка, все... На какой вопрос? Вот я реально, у меня это наше поколение такое было или что? Вот покупают родители канцтовары, и реально где-то через полгода-год от канцтоваров ничего не остается. Где-то линейка забывается, где-то стерка, где-то карандаш, где-то ручка. Или это у меня в одного такое было? Напишите, пожалуйста, что у вас вообще сейчас происходит и как вообще подготовка происходит. Вот Чулпан, например, пишет, во-первых, она пишет прям... Здорово, говорит, прям поешь. Я каждый раз веселюсь, что я просто немножко в ноты попадаю, и людям нравится, и мне очень приятно, спасибо. Вообще, говорит, ничего не купили, в понедельник дочка сама пойдет покупать.
1: Опа, ну значит, взрослая дочка, значит.
0: Это куда, ей 40. Ладно, ладно, шучу. Просто очень самостоятельно, молодец. Вот, хорошо.
1: У меня это обычно дневник терялся, он пишет нам, слушайте.
0: О, дневник этот, конечно.
1: У меня никогда не терялся, кстати.
0: Лезвием я вот так страничку аккуратно раз проводишь, страничку убираешь с двойкой и заново заполняешь, как будто... Как будто ничего не было, да. Вот, а потом журнал открывается, и ты такие... Вот так вот делают.
1: И смысл был вырезать, да?
0: Да, конечно. Так, давайте посмотрим. 13 лет, кстати, дочке, вот, которая пойдет покупать. Чулпан, крутая у вас дочь, я вам хочу сказать.
1: Большая уже, ты молодец.
0: Да. Так, вот если бы выиграл, то дочка была бы готова, Роберт. Не надо вот этих манипуляций, вот. Не надо.
1: Алия пишет, вообще ничего не куплено, с деревни приедет, сама все купит. Видишь,
0: молодец, как, вот, тоже.
1: Самостоятельные
0: тоже
1: дети, дети самостоятельные.
0: Хорошо, пишите обязательно, потому что мы пожелаем всем детишкам отсутствия долгов по учебе и, конечно же, наличие канцтоваров и костюмчиков. Ну, а если у вас совсем другого рода долги, и они на вас давят, то следующая информация для вас. На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены», юриста и финансового эксперта Халиуллина Регины Рафаилевны. Долги давят. Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. И первичная консультация, напомню, бесплатно. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+. А впереди у нас с вами утро Оки, это в конце, утромани впереди обязательно. И дорожные новости. Опять Мамадышский тракт, пробка на час. Расскажем все подробности через пару минут.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62%.

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Рекламодатель ИП Иштырькова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе правилах проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
4: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
5: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2 930 800 0+.

0: Приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: И вот, казалось бы, ну 3 балла, местами, конечно, есть затруднения, но Мамадышский тракт, дорожные работы, какие-то там перекрытия, что-то происходит от Интернациональной до проспекта Победы 57 минут. Чтобы вы понимали, следующая крупнейшая пробка Тетцевская от Челюскина до Копылова 3 минуты.
4: Кстати, про Мамадышку нам даже написал Ильнас. Бимщики, салют, ахтунг, не лезьте на Мамадышку, ближайшие 2 недели разрыли дорогу под мостом на Юшке.
3: Вот, а это означает, что надо объездные пути искать, вот, благо они есть, можете заезжать через Дербышки, если денежки есть, через Вознесенский тракт. Вот. Я, кстати, очень частый теперь пользователь Вознесенского тракта, очень удобно. А проспект Победы, только Зорги пересыхаете в сторону Дубравной, если двигаетесь, и средний правый ряд, там произошло ДТП в 7.31, задержек не вижу, но какие-то, конечно, затруднения, наверное, будут. А дорожных работ полно, в целом все очень... В остальном неплохо, и мосты, дамбы, кстати, свободны тоже абсолютно. Поэтому мы отклонимся с этой информации. Спасибо Яндекс.Картам. Ну, а мы двигаемся дальше. И, кстати, оставьте нам отзывы в Яндекс.Картах там. Оставьте нам отзывы в дубльгидсах всяких.
4: Да.
3: Вот, просто найдите нас в Бим-радио и напишите, как вам нравится. Мы очень сильно музыка, видение, уж какое шоу. Кто у вас там самый большой любимчик, обязательно пишите. Мы эти отзывы отслеживаем, читаем, изучаем, и они нам очень помогут для продвижения. Так что милости просим. Ну а мы прямо сейчас в Утромарии.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
3: На правах рекламы информация о спонсоре игры «Утромани» ООО «Глаз клиника» офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем прямо сейчас. В клинике «Омикрон» супер акция на коррекцию зрения. 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, вы не ослышались. «Омикрон» до 31 августа всего 12 500 рублей за оба глаза. Лазерная коррекция зрения. Поторопитесь, записывайтесь по адресу Зинина 1, клиника «Омикрон». Акция действует до 31 августа. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Я же с огромным удовольствием представляю вам участника сегодняшнего «Утромани». У нас в гостях Артем Горланов. Артем, доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Ты в студии у нас первый раз.
5: Первый раз.
3: Сколько нас слушаешь? Давно?
5: С года, как в Альметьевске началось звучание.
3: Опа! А это ты помнишь, какой год?
5: Это 12-й.
3: Хорош. Да, да. Вообще супер вообще. Так, слушай, это уже получается давно. В студию ты у нас первый раз. Слушаешь ты нас, ну, минимум с 12-го года. Получается, то есть сколько? 14 лет уже?
5: Да,
3: 14 Ничего лет. Себе. Скажи, пожалуйста, вот что произошло? Что щелкнуло в этот момент? Или какое-то событие было? Или как ты принял решение к нам прийти?
5: Давно хотел попасть на эту передачу. И... В начале лета, думаю, надо все-таки это свершить. Это даже была маленькая мечта побывать в студии Бим-радио.
3: Легко.
5: Потому что, ну вот, давно-давно это хотел. И благо, осуществилось.
3: Вот. И вот ты здесь, мы
5: всем
3: очень рады.
5: Советы.
3: Спасибо, спасибо. Мы действительно ждем абсолютно всех, и это мечты исполняем. Приходите обязательно, похикаем и на вопрос поотвечаем, денежку позарабатываем. Кстати говоря, к правилам сейчас и перейдем. У нас впереди 5 вопросов на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильных ответов можно забрать заработанные деньги, пока мы не зададим следующий вопрос. Перед началом у нас вот прямая трансляция ВКонтакте.
4: Да, уже
3: всем напомню. Кто за тебя, Артем, болеет сегодня? Кому-нибудь сообщил?
5: Супруга только знает об этом.
3: Ну, мы передаем ей огромнейший привет большой. Вот, посылайте лучи поддержки, мы это чувствуем. Ну, а мы сейчас начнем. У нас первый вопрос, 100 рублей, погнали.
0: Утромани.
3: Какой напиток обычно варят из фруктов и ягод с сахаром?
5: Компот.
3: И это абсолютно верно.
4: Отлично.
0: Утромены. Утроманят.
3: Идеально. Я предлагаю двигаться дальше и ни в коем случае не сбавлять обороты. И второй вопрос на 500 рублей. Он таков. Какие слова приписал в уголке мальчик на своем рисунке в известной песне?
4: Это же просто!
3: Нарисовал
4: он на листке и подписал в уголке.
3: Вот уже все. Ничего себе.
5: Маленький круг.
4: Небо вокруг. Это рисунок мальчишки.
3: Нам буквально припев надо этой песни вспомнить, и все будет. Я уверен, ты помнишь, Артем.
4: Он на листке и подписал в уголке. Та-та-та. Та-та-та.
5: Солнечный круг.
4: Нет, это начало.
5: Да, это начало.
4: О припеве.
3: Ну, он там желает...
4: Он говорит, чтобы тут что-то вот...
3: Желает всем всего хорошего, да. Чтобы...
4: Чтобы вот
3: нас
4: все это...
3: не покидало, с нами было всегда. И какой-то космический объект.
4: Да, и какие-то близкие люди.
3: Звезда какая-то, да, самая близкая к нам. И что-то голубое. И что-то, что мы любим больше всего на свете из родственников. Ну, и потом в конце сказал, чтобы еще и...
4: Ну, вспоминай песню, давай еще раз. Ты же уже начало даже вспомнил.
3: Да. Причем обычно начало как раз никто не помнит.
4: Да, никто не помнит.
3: Да, все обычно помнят только припев.
4: Солнечный круг. Небо.

0: Там надо вспоминать.
1: Она не хочет отвечать под
2: корком.
0: Там надо вспоминать.
2: Вот, ну... В конце, ладно, да, последнее слово там в этом припеве «Я». Вот такая подсказка.
0: Такая немецкая песня.
2: Да, немецкая. «Я, du hast mich».
3: Он желает... Это связано с солнцем.
0: Ну, там строчки есть. Строчки, да. Там строчки.
2: Правильно,
0: есть,
2: да. Кстати, было и солнце там.
0: Да, пока все хорошо.
2: Ля-ля-ля-ля-ля. Солнце.
3: Желаю всем мира добра. Нет.
2: Ну, надо же, вот вылетело с головы, бывает.
3: Вот просто, да, вот вычеркнуло и все.
0: Уважаемые слушатели...
2: Причем начало вспомнил, понимаешь, знаешь же песню.
0: Всем, кто правильно ответил, мы вас приглашаем в прямой эфир. Вы тут можете блеснуть. Пожалуйста, приходите обязательно.
2: Да.
0: Будем знать.
3: Так.
0: У нас остается буквально 15 секунд. Мне нужен будет ответ какой-нибудь.
2: Понимаешь, там уже и я уже знаю, что есть, и солнце даже есть. Только что вот еще там, вот как бы, как поется-то? Он рисовал на риске и подписал в уголке. Тра-та-та-та-та. Солнце. Та-та-та-та-та.
3: Пусть всегда будет солнце.
2: Ну, наконец-то будет мама.
3: Мама, пусть всегда будет.
0: Там еще и небо. Да, небо всегда будет. Ну, я, короче говоря, я наконец-то самое главное вспомнили. Пусть всегда будет. Вот это самое главное было. В общем, принимаю. Ладно.
4: Утромены. Утроманят.
0: Отлично! Ну что ж, это был вопрос на 500 рублей, напомню, мы двигаемся дальше. Вот, вспомнили все-таки, видите, довели до ума.
2: Ханбатька говорит, приглашать, я приеду. Так приезжай, ты же бывал здесь.
0: Просто приезжай и все. No. Следующий вопрос на 1000 рублей, мы на экватор переходим. Внимание, вопрос. Вековая мудрость гласит, строй дом там, где змея греется. Сади дерево там, где крот землю роет. Пей там, где конь пьет. Бери гриб, на который мошкара садится. По какому признаку предлагалось выбирать самый лучший фрукт? Вот по этой вековой мудрости.
3: Строим которого дом, ест червяк.
0: Который есть червяк.
2: В котором живет червяк.
0: Это же ответ, я правильно понимаю?
3: Ответ, да.
0: Да, все, и это верно!
2: Да!
4: Утромены утроманят.
0: Отлично, и тем временем мы уже пришли к вопросу на 3000 рублей, а вы говорили.
2: И реально все яблоки с червяка вкуснее.
0: Да, самый вкусный. Если еще червя не заметить, то яблоко с белочком получается немножко, да. Вопрос на трешечку, погнали. Самая первая бумажная банкнота была выпущена в 1861 году. Она не сохранилась. Однако в Национальном банке Швеции хранится первая купюра, напечатанная позже. Но ею дорожат не потому, что она была второй, а потому, что она была все-таки первой. Первой в каком качестве была эта вторая купюра? Как вам вопрос вообще? Итак, да. Еще раз, смотри. Вот, первая бумажная банкнота была выпущена в 1861 году. Она, естественно, не сохранилась. Но в Национальном банке Швеции хранится первая купюра, напечатанная позже. Она первая в каком-то смысле. Но ею дорожат не потому, что она была второй, а потому, что она была первой, но в каком-то особенном качестве. Поэтому вопрос. Первой в каком качестве была эта вторая купюра, соответственно? У нас есть на все про все буквально секунд 15.
3: Думаем. В качестве того, то, что она сохранилась. Поэтому она обладает статусом первой.
0: Ага. То есть первая, соответственно, не сохранилась. Взяли вторую, сказали, о, ладно, хотя то сохраним. Это будет... Тогда это будет первая, вот типа того.
3: Моя версия такая. Да.
0: Хорошо.
3: Сохранилась, передалась в историю.
2: Тут версии тоже пришли. У кого-то версия, что цветная.
0: Так,
2: у кого-то версия, что, вторая купюра первая в серии.
0: Красиво, конечно.
2: Тоже нормальная версия такая.
0: Так, давайте разбираться с правильным ответом. Первая бумажная банкнота действительно была выпущена в 1861 году. Не сохранилась она, естественно. Но в Национальном банке Швеции хранится первая купюра, напечатанная позже. Первую ее называют в определенном ключе. Дорожат ее не потому, что она была второй, она была как раз-таки первой. И это была первая купюра, которую напечатали фальшивые монетчики. Она была фальшивая.
4: Утромены утроманят.
0: Но хочу подчеркнуть, что мы дошли до 3000 рублей, и буквально в одном шаге мы остановились до финального вопроса на 10 тысяч. Поэтому, Артем, мы тебя поздравляем с тем, что ты как минимум дошел с первого раза до такой серьезной суммы. Мы тебе от всей души хотим передать классную, со всеми подписями и печатями, купюру. Не фальшивую, настоящую.
2: Не фальшивую, настоящую. Печатью, вот видишь.
0: Печатью, спасибо, подписями спасибо. Нашими. Это все для тебя. Привет от тебя прошу.
3: Хочу передать привет всем, кто слушает Бим-радио в России, за границей, везде, всюду. Самое классное радио. Очень давно с вами, как же ранее было сказано, прям много связано с этим радио, много воспоминаний приятных. Эти коробки передач, это дни рождения. Также сегодня ехал в студию, вспоминал вот эти дни рождения, как... Я в Казани один раз всего попал на день рождения, на коробку, в день рождения.
0: Хорошо. Вот.
3: Это приятное воспоминание. Желаю всем людям наслаждаться жизнью, любить, верить, творить.
2: Золотые
3: слова.
2: Будьте стало.
3: Счастливы.
0: Классно.
3: Всем здоровья,
0: Влад...
3: всем счастья.
0: Артем классно сказал, приходи обязательно, приводи всю свою семью, будем ждать обязательно. Что такое, Фарид?
2: Я хотел просто сказать, вот классная версия от Сергея. А вторая, потому что первая, как Фарид сказал, первый, который пятый.
0: Пусть будет так. На этом мы завершаем утромание. Всегда вас ждем, приходите, отвечайте, похихикаем, поотвечаем на вопросы, заработаем денег. В общем, дамы и господа, мы вас всегда ждем, а пока пойдем с Артем пофоткаемся.
1: Утромание. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме выступили с инициативой отказаться от шестидневной учебной недели в школах. По их предложению, суббота должна быть отведена исключительно под внеурочные активности. Парламентарии подчеркивают, что текущий режим нередко становится причиной хронической усталости школьников и вредит их здоровью. В России могут ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для молодых отцов. По мнению общественников, эта мера будет способствовать укреплению семьи. Папы смогут активнее участвовать в воспитании ребенка, а родители проводить больше времени вдвоем. Есть время думать о будущем и есть время жить настоящим. Внимание! Сегодня Бим-радио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
5: Утромены сделают твое утро.
0: 8 часов 6 минут в Казани. Мы с Фаридом продолжаем вас радовать, продолжаем это утро освещать. У нас вообще абсолютно полная свобода. Есть вы, есть мы, есть новости, есть разного рода интересности. Мамадышский тракт все так же стоит, но стал попроще. Например, вот уже был 3, стал 2 балла. Мамадышский тракт тем временем час 20. Растет.
2: Нормально.
0: И объезжайте, пожалуйста, Мамадышский тракт. Там буквально все бордовое, начиная от улицы
2: Интернациональной. Ребят, есть Вознесенский тракт. Залетайте оттуда, на Рахате просто.
0: Но он будет платный.
2: Ну, 17 рублей, что там, не так дорого.
0: Вот. Есть что-то через Дербышки еще можно заехать. Вот там чуть-чуть поменьше получится. Но я бы, да, предпочел, конечно, это быстрее всего. Ладно, друзья мои, мы совсем скоро вернемся и расскажем вам, насколько сильно хотят и увеличат ли большую перемену в школах и для чего это сделают. Да, это буквально через пару минут.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
9: Семейный шопинг стал проще с «Марс Авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс Авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева, 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова, 28 и в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской, 27.
10: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2», ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
11: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
12: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
13: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
14: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в полицию.
2: Алло, алло, полиция, приезжайте скорее. Тут двое хулиганов моего мужа бьют. Быстрее приезжайте. А, нет, все нормально, это он их бьет.
3: Опа, опа, соусы филявы.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: Итак, у нас будет тема сейчас школьная. Во-первых, в школах сразу три темы я заберу, которые есть сейчас в новостях и активно обсуждаются. Во-первых, в школах предлагают поднять длительность большой перемены до 30 минут, чтобы дети успевали нормально пообедать. Роспотребнадзор уже рекомендовал школам перейти на такой формат.
8: 30 минут?
7: Именно 30 минут.
8: Смотри, у нас в школе было 10-минутные перемены. Были 10 минут. У нас перемены, насколько я помню, были.
7: Есть еще одна большая.
8: Обычно и большая перемена.
7: 15 она. Вот у нас она 15 была.
8: По-моему, 15,
7: что
8: да,
7: такое?
8: Большая.
7: Здесь же, логика очень простая. Вот полчаса просто за то, чтобы ребенок спокойно дошел, не торопился, нормально поел, нормально выдохнул, компот и глотнул, пошел обратно, дошел в класс, сел и продолжил занятие.
8: На обед 30 минут это нормально. Ну, это логично. Да.
7: Потому что это странно. У нас на работе, да, вот я на заводе даже работал, у нас тоже обед был 30 минут, он был как бы сокращенный. У тебя там 30 минут за 4 дня у тебя копится, получается, 2 часа, да, за 30 минут. И вот тебя на 2 часа раньше освобождают с работы в пятницу. Вот такая у нас была история. А-а-а. Ну что такое, или 45 минут? Нет, по-моему, 45 минут у нас было. Ну что такое? Неважно. А тут, конечно, просто странно, что у нас на работе выделяют полчаса на обед, а детям почему-то не выделяют.
8: А детям, да, как? Они даже вот так проглатывают еду, что ли?
7: А с учетом того, что сейчас еще во многих школах уже это формат такого кафе, где там заказывают, что-то тебе приносят,
8: а
7: что-то
8: так?
7: Сейчас вот во многих школах же это начинается, я думаю, будет распространяться. То есть сейчас уже немножко по-другому. То, конечно, чуть побольше времени хотелось бы, просто чтобы не торопились. Чтобы не пирожки, там кофе или чай, или что-то такое. А нормально сели, поели и пошли спокойно. Кроме того.
8: Ну, смотри, Кирюха против, кстати, у нас, слушайте.
7: Ну а что пишет?
8: А мне кажется, что скоро уроки в школе будут длиться по 50 минут, а перемены будут всего по 5 минут. А зачем увеличивать перемены? Говорит, наоборот, это плохо. Школьники будут выходить на крыльцо школы и курить, а это вредит здоровью. Я против того, чтобы увеличили перемены.
7: Они сейчас вообще другие, кстати. Никто на крыльце не будет. Во-первых, никто уже сигарет, никто не курит, а какое-то курение вредит здоровью.
8: Да.
7: У них другая сейчас беда.
8: Другая.
7: Это беда с запахом маракуйи и других.
8: Парилки
7: отвратительные, да, тоже, которые вредят здоровью.
8: А Марат говорит, что закончил школу в 2000-м, длинная перемена была 30 минут тоже.
7: О, это круто.
8: Вот, прикинь.
7: Я вот, может, просто не помню.
8: Я тоже что-то не помню.
7: Может быть,
8: 15 минут. За 15 как можно поесть успеть, но невозможно. Когда столько, да. Да, там толпа детей залетает в столов. Там,
7: Может, 20 минут, не знаю.
8: Ты в очереди там стоишь 15 минут.
7: Да, это такое есть. Мало того, выдыхаем, товарищи родители. Многие переживали. Была новость, что домашние задания для школьников вообще могут отменить. Ну, типа, зачем это надо, там, потому что есть у нас там какие-то искусственные интеллекты и так далее, и так далее. Минпросвещение же отказалось отменять домашние задания для школьников и заявило, что домашняя работа нужна для повторения материала, и отменять ее никто не планирует, так что не раздувайте. Опять-таки, это возвращаясь к тому, да, вот есть новости, которые мы разбираем, эти новости, например, могут или там так далее, вот они обычно таким и заканчиваются. Приходят какие-то профильные министерства и говорят, не надо. Но, кстати, Минпросвещение еще и определило нормативы времени на выполнение домашних заданий. Вот это интересно. Для учеников 2-3 классов не более 1,5 часов.
8: Да, можно делать.
7: Да. 4-5 классы до 2 часов. 6-8 классы до 2,5 часов. И с 9-11 классы до 3,5 часов в день. Теперь смотрите. Вы ребенок. Вы отучились, там, ну, условно, с 8 там, до 16, до 15.00. ну, практически рабочий день отпахали.
8: Подожди, вот. Так долго разучиться?
7: Вот, я думаю, что
8: я
7: да.
8: Я помню, мы с 8 учились, и уже, ну, 12 заканчиваешь школу, мы ушли, ну, все,
7: нет,
8: на 12, тренировки.
7: Я уже, ну, в мое, уже, уже в мое время никто не заканчивал 12, мы все заканчивали, ну... Но...
8: По-моему, полпервого в час мы заканчивали, потому что вдвое же тренировки был, я помню.
7: Ну, видишь, у меня вот тренировки, например, были в 4, в 3 обычно я заканчивал, и пока... Да,
8: даже несу... у нас первый тарас минут тоже был.
7: Вот смотри, вот даже, да, ты заканчиваешь в 3, а то и в 4, пока домой пришел, уже время 4, и, например, 9-11, и 3,5 часа ты занимаешься домашкой. Сколько у тебя остается времени на личную жизнь?
8: Нисколько.
7: Это буквально, да. Мы все забываем о том, что тут, конечно, такая работа серьезная.
8: А еще тренировки всякие, т.д. и т.п. Когда ему отходить вообще?
7: Это вопрос хороший. А, может быть, конечно, кто-то быстрее делает домашку, но нам сейчас наш слушатель напишет, а вообще, сколько времени ваши дети делают домашние задания, сколько сейчас этого вообще хватает? Может быть, это сильно быстрее, может быть, это сильно медленнее, не знаю. И успевают ли они жить свою замечательную жизнь? Тоже хороший вопрос, потому что, ну, это, да, конечно, вопрос такой, серьезно. А, я помню, как только меня перестали контролировать домашние задания, я начал их делать по своему усмотрению. Где-то я не делал дома, делал в школе на вот этот, на перемене перед, просто перед этим.
8: Да-да-да.
7: Быстренько переписываешь, сидишь там, вот эти всякие. Но я так не советую делать, потому что никаких знаний у вас в голове от этого не остается. Вот. Ну и в целом, конечно, школьные времена. Слушай, я даже какую-то ностальгию вспоминаю. Хочется окунуться.
8: Да. А мне в младших классах, мам, мне вообще никто не контролировал, потому что я приходил быстро, все делал школьные задания, все, и уходил на тренировку. Мама говорит, она вот вообще не знала ни про
7: эти проблемы. Пишите, друзья, пишите ваши версии.
9: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Утромены сделают твое утро.
1: По поводу детишек сейчас поболтаем.
2: Давай.
1: Значит, господин Артамонстр пишет: чем меньше личного времени, тем меньше глупостей смогут натворить. Вот по такой логике тогда нас всех взрослых надо что, в тюрьмы пересажать, чтобы мы тоже глупости не делали?
2: Ну да.
1: Или что там происходит? Ну,
2: а их в лагеря детские.
1: Если честно, мне грустновато такое читать, потому что ну мы-то же как к животным домашним относимся, понимаете, к детям. Так нельзя. Это же от вас очень сильно зависит. От того, как вы разговариваете, какие ценности доносите, что у вас вообще внутри семьи. Вот какие у вас... Вот вы, кстати, думали когда-нибудь, какие у вас ценности внутри семьи? Вот что вы детям доносите? Вот прям какую-то мораль, вот вы им объясняете, не объясняете.
2: Ну, да.
1: В авторитете вы у детей. Доверяют ли вам дети? Не доверяют вам дети?
2: Делятся ли с вами?
1: Да, этого очень много всего. Потому что если нет, то у меня для вас плохие новости. Зачем делать домашнее задание, спрашивают у нас, если теперь везде есть искусственный интеллект? Тем более за это не ставят оценку. Раньше домашку все списывали с решебников. Мне было интереснее всего зубрить параграф по истории и учить стих, так как это тренирует память. Пожалуйста, такой.
2: Да, Марс примерно то же самое пишет. Сейчас действительно домашки бесполезны, если родители сами не контролируют этот процесс. Мы сами ребенка учим работать с ИИ, но контролим домашки. Не зная, в общем, родителей, сделаю, ладно. На самом деле, с развитием ИИ можно менять подход к образованию.
1: И нужно это делать,
2: но правильно? Зная даже.
1: Ну, да, то есть все равно какую-то информацию ребенок, кстати говоря, может запомнить, понимаете?
2: Даже работая с ИИ.
1: Конечно. Плюс вы сами, ну, вы понимаете, вот вы в этом плане, как друг, родитель и товарищ, вы еще и полностью несете ответственность за ребенка, вы же понимаете это. И вы, как, можно сказать, руководитель его образования, хотя доверяете, можете проверять, как происходит вообще домашнее задание происходит. Вы же можете проверять, смотреть, если это переписано, значит, ну, сами делайте какие-то... Как говорится, это контролите. Наши ценности — маму целовать после ужина. Вот, красавчик вообще. Прекрасно. И тут же нам Булат пишет: не надо домашку отметки, суббота, выходной, когда нет оценок, все равны, нет так называемого буллинга, оценки должны знать только родители. Вот
2: это, кстати, прикольно.
1: Здравый, кстати, подход. То, что оценки друг друга должны... Это же как зарплаты. Вот зарплата у Артемия Лебедева, например, если знаете такого дизайнера, у него есть очень важное правило.
2: Синеголовый.
1: Никто не знает, у кого какая зарплата внутри его коллектива. Никто не знает.
2: У них прямо запрещено, насколько я помню, даже говорить.
1: До увольнения доходит, если начинает хвастаться зарплатой или чего-то такое и так далее. В общем, интересно.
2: Айгуль пишет: доброе утро. Реально надо увеличить перемену. Детей в школах много, не успевают все поесть за одну перемену. Учителя ругают за опоздание на уроки, поэтому многие просто пропускают обед.
1: А, ну или вот такое есть, да, понятное дело. По поводу домашки напишет, господин Конрад пишет: у меня дочка со второго класса домашку делает в продленке. Сама до этого додумалась. Сейчас пришли в третий, посмотрим, как сейчас будет. Я вообще один раз я побывал на продленке, там чисто случайно как-то попал.
2: Я, кстати, тоже один раз был случайно.
1: И как я был удивлен, что мы, оказывается, сидим там домашку делаем. То есть я в продленке сижу, хотя по факту я делаю домашку, я приду домой, у меня домашка готова, у меня знания в голове.
2: Причем с учителем.
1: Учитель объяснил все, и я довольный сижу со знаниями. Это, конечно же, невероятно, друзья мои. Поэтому, пожалуйста, пишите еще ваши какие-то мысли на тему, которую мы сейчас обсуждаем. Про школу какие-то есть, может быть, у вас там улучшения, предложения, жалобы, пишите обязательно. Ну, а прямо сейчас информация на правах рекламы, потому что уроки в плане долгов — это, конечно, не так страшно, как финансовые долги. На правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромен» — юристы финансовых экспертов Халиулина Регина Рафаэлевна. Если долги давят, юрист Регина Халиулина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатно. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+.
0: Реклама на БИМ-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Тэнк Канавта».
4: «Тэнк 300». Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку «Тэнк 300» в «Канавта». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» выбирайте в «Канавта». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
5: длинной дороги или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5».
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
9: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
10: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
11: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-394-4741, 16+.
12: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
13: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
14: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
15: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
16: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
17: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
18: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
19: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
20: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстен, офис 440.

0: 19 августа, 18.30, стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин-Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
1: ООО «Футбольный клуб «Рубин». УКРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
2: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Самый точный прогноз погоды. Вы бы знали, какие темы тут обсуждать?
7: Мы знаем.
6: Ничего
7: плохого. Грустим.
6: Да, мы тут немножко, да, такую тему задали. Но мы не про школу, конечно. Мы про школу сейчас продолжим говорить. А пока прогноз погоды. Давай. Значит,
7: поехали. Плюс 12 в Казани. Ребят, холодновато. Обещают дождь с 11. Он будет идти прямо сегодня весь день и завтра весь день еще. Завтра также холодно будет. Плюс 13. Теплее начнет. Вот в воскресенье чуть-чуть теплее. Плюс 14. А вот в понедельник уже 18. Там получше будет. Вообще по республике, друзья, 14 августа облачно, ночью с прояснениями, небольшой и умеренный дождь, ночью местами. А ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Днем местами порывами до 15-17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Максимальная воздуха днем плюс 12, плюс 17. Ну, 17 вот в стране там набережной Челны, вот туда Бугульма, вот там, короче, Нур-Лат.
6: Бугульма, то есть не нагибайся.
7: Да, Бугульма. Южнее. А у нас, ребята, в Казани салкан. Будет холодно.
6: Понятно.
7: Так что, ну ничего страшного.
6: Честно.
7: Мы знаем все это. Вот я вижу, что идет к нам фронт сейчас. Вот он сейчас над Чебоксарами. Он льет Нижний Новгород, Чебоксары. Он накрыл этот фронт. Откуда вот этот дождь, вот, кстати?
6: Да.
7: Он такой здоровенный, кстати, фронт. У него верхушка вообще где-то в районе Вельска. Там, наверху, на севере. Ой-ой. Вологду, кстати, он тоже накрыл.
6: Ой, Вологда. Вологда это прикольно.
7: Киров, да. Вологда,
6: это,
7: да.
6: Вологда это прикольно.
7: Где ж ты, моя черноглазая, где? Вологде, где? Вологде, где? В доме, где лесной, по лесам.
6: Вообще, иногда очень неожиданно, да? Это вот ты иногда как чужая флешка. Знаешь, никогда не знаешь, что там за песня записана.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены. На БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Займемся чтением сообщений касательно школы и так далее.
7: От Руслана сообщение. Доброе утро! В чем тема? О чем тема?
6: Да школа, Руслан. Доброе утро! В продленке не делают сейчас домашнее задание. Больше того скажу, если ребенок не понял тему, учитель советует родителям объяснять ему самим дома. Как-то так.
7: Или же, говорит, оплатите, говорит... Как там? Вот репетиторство.
6: Кстати, это вообще, вот в моем образовании это был краеугольный камень. Вот ты сидишь, у вас там сидит, условно, там 20 чем-то человек, а то и 30. Вот ты сидишь, что-то тебе педагог объясняет и спрашивает, вы поняли? И я понимаю, что я не понял. Но если я сейчас скажу, что я не понял, вот так все 25-30 пар глаз обратятся на тебя. И очень недовольный взгляд учителя, который типа, ну ты что, тупой? И тебе все вот как дураку будут объяснять. Ты что, глупо не понимаешь? Здесь дискриминант здесь! Здесь квадрат кот! Ты что, не... ты да. тупой, что ли?
7: Интеграл!
6: Вот это зачем, понимаете? И поэтому ты просто молчишь и такой, да, все понял, а сам нужен. Я вообще ничего не понимаю. И вот с этого момента, когда ты первый раз не понял, все, что она дальше говорит, 40 минут, вообще не понимаешь, что происходит.
7: Она что-то говорит, а у тебя в голове ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
6: Здесь ты не понял. Ты на следующий урок автоматом не понял, что здесь не понял. Дома ты уже не понял, потому что на уроке не понял.
7: И уже и дальше пошло по накатанной.
6: А потом, когда я начал там обращался к репетиторам какое-то время, мне даже по геометрии пятерка была в четверти, потому что я все очень сильно понял.
7: Не, у меня, кстати, с геометрией проблем не было. У меня проблемы возникли, когда вот школа пошла, вот эта высшая уже математика пошла. Да. Вот эти, я такой, о, все, у меня провал сразу.
6: А когда высший мат пошел в университет,
7: это жесть.
6: Нам сказали, мы сейчас будем проходить матрицы. Я такой, это что-то, я только три части знаю.
7: Да, у нас, да, три части, это перезагрузка, революция.
6: И первая, да, часть. Да.
7: Ага. Я же говорю, я когда пришел в институт КИСИ, там вот эта высшая математика.
6: Дискриминант здесь! Здесь квадрат, кот! Ты что, не... ты тупой, что ли?
7: Интеграл!
6: Вот это зачем, понимаете? И поэтому ты просто молчишь и такой, да, все понял, а сам нужен. Я вообще ничего не понимаю. И вот с этого момента, когда ты первый раз не понял, все, что она дальше говорит, 40 минут, вообще не понимаешь, что происходит.
7: Она что-то говорит, а у тебя в голове ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля.
8: правильно.
6: Здесь ты не понял. Ты на следующий урок автоматом не понял, что здесь не понял. Дома ты уже не понял, потому что на уроке не понял.
7: И уже и дальше пошло по накатанной.
6: А потом, когда я начал там обращался к репетиторам какое-то время, мне даже по геометрии пятерка была в четверти, потому что я все очень сильно понял.
7: Не, у меня, кстати, с геометрией проблем не было. У меня проблемы возникли, когда вот школа пошла, вот эта высшая уже математика пошла. Да. Вот эти, я такой, о, все, у меня провал сразу.
6: Но когда вышмат пошел в университет.
7: Ой, это жесть.
6: Нам сказали, мы сейчас будем проходить матрицы. Я такой, это что-то, я только три части знаю.
7: Да, у нас, да, три части, это перезагрузка, революция.
6: И первая, да, часть. Да.
7: Ага. Я же говорю, я когда пришел в институт КИСИ, там вот это высшая математика, сопромат, термер, такой, что?

0: школа пошла, вот эта высшая уже математика пошла. Да. Вот эти, я такой, о, все, у меня провал сразу.
1: Когда вышмат пошел в университет,
0: это жесть.
1: Нам сказали, мы сейчас будем проходить матрицы, я такой, это что-то, я только три части
0: знаю. Да, у нас, да, три части, это перезагрузка, революция.
1: И первая, да, часть. Да.
0: Ага. Я ж говорю, я когда пришел в институт КИСИ, там вот это, высшая математика, сопромат, термех такой, что вообще просто там мозг взрывался.
1: Да, это потом отдельно. Это же всегда так, ты приходишь в универ, тебе говорят, забудьте все, чему вас учили в школе.
0: Да, да, да.
1: Потом ты идешь в армию, говоришь, забудьте всему, о чем мы вас учили до этого в жизни.
0: Приходишь на работу, говорит, забудьте, чему вас учили в институте. Сейчас все по-новой.
1: Каждый раз. Альберт и Фарид пишет нам, Кирюха, у меня есть гениальная идея. А если учителя не будут говорить оценку, которую он поставил ученику за контрольную работу, чтобы другие ученики не завидовали? Да, ну, чтобы, например, ну, понятное дело, да, чтобы не ругали там, не хвалили никого. То есть вот эта оценка, она просто идет где-то куда-то там в электронный дневник, и дети даже не в курсе, просто учатся и продолжают учиться. Это, кстати, уже практикуется в некоторых школах. И в основном, кстати, в школах и там и в платных, например. То есть вот эта вот оценка, кстати говоря, у некоторых даже, я вот знаю, да, то есть... Смотрите.
0: Мне кажется, это приведет к какой-то анархии, что ли, я не знаю.
1: Почему? Смотри, оценки есть, просто другие, ну, типа, вот ты получил там двойку, тройку, неважно, другой не знает, какая у тебя оценка.
0: Ну, сам ребенок знает, как бы.
1: То есть, да, сам ребенок знает, родители знают, вокруг просто дети не знают, и они не могут по оценке учителя судить о тебе, там, что ты какой-то глупый, или наоборот, ты какой-то выскочка, и так далее. Ну, и в конце четверти, там, может быть, какие-то рейтинги, я не знаю, может, да, и вообще
0: а в конце четверти одному медаль дают, другого вполне второй возможно. Год оставляют.
1: Кто такой... сколько работал, то столько и получил, на самом деле.
0: Вот где крыса. В конце четверти.
1: Очень хорошая идея, на самом деле. Еще очень классная тема. Вот сегодня часто буду Артемия Лебедева вспоминать, потому что мне очень нравится его подход к детям. Из интервью рассказывает Артемий Лебедев, да, дизайнер, ВК, вот это все. Рассказывает о том, что первую двойку моих детей, у него уже много там, сколько, 10, 15, 20?
0: Не-не-не, 11, по-моему.
1: 11 детей, да. Он говорит, первую двойку мы всегда отмечаем тортиком, потому что, говорит, внутри моей семьи в ценностях оценки — это оценки, они никак, никоим образом не должны касаться ребенка. Да, иногда бывает. Понятное дело, что он не вводит культ двоечника. Не говорит, что...
0: Ну, да, ладно. Да, да.
1: Нет, просто он объясняет. Да, может быть, ты получил двойку, мы тебя вот поздравляем, вот тебе торт. Ты давай-ка учись, дорогой ты мой
0: как,
1: человек.
0: Как та
1: далее.
0: Первая фальшивая денежка.
1: Да, но самое главное, да.
0: Из утрамани, вот это же.
1: Но самое главное, что внутренние семейные ценности выше, чем ценность, которые школы ведут. Понимаете? Это самое главное. Ну уж, я думаю, он своим детям плохого не посоветует. И мне почему-то кажется, что они нормальными, мощными вырастет хорошим образованием людьми.
0: Это да.
1: Есть такое ощущение, конечно. Да, друзья мои, по поводу школы. У нас была шестидневка в школе. Ох, ненавидел я эту шестидневку. Просто терпеть не мог эту шестидневку.
0: Но у меня в детстве тоже так же было. Шестидневка. Вообще нормально было. Субботу учиться было нормально.
1: Отвратительно вообще. До сих пор вообще не люблю. Я не понимаю, вот, зачем делать шестидневку. Ну, я понимаю, что сложно запихнуть. Но все равно, 6 дней в неделю. Мы почему-то на работу 5 через 2 ходим, а дети должны учиться 6 дней в неделю. Это же с ума сойти. У тебя получается одно воскресенье, когда ты просто можешь как бы выдохнуть немножко.
0: В моем детстве вообще было интересная такая ситуация. У нас было 34 ученика в школе, в классе. И татар был шестеро в классе.
1: Так.
0: Так у нас у татар было 2 урока в неделю татарского языка, у других этого не было. То есть вот 2 дня в неделю, то есть у всех там 5, допустим, уроков, у нас 6 было. То есть, понимаешь, такая тема.
1: Ну вот нам Марат пишет, что раскидали, говорит, мы как-то были в школе, мы, говорит, просто у всех была проблема, потому что кому-то ехать в деревню, кому-то что-то, то есть хотели освободить субботу, и в итоге освободили, раскидали просто на всю неделю. Где-то, говорит, было там 7 или даже 8 уроков, а по нормативам это можно для старших классов 7-8 уроков в день. Но зато суббота у тебя освобождается. Суббота и воскресенье у тебя целиком свободны.
0: Ну хорошо, что учителя пошли навстречу, они же тоже могли сказать, а мне зачем там еще оставаться.
1: Тоже. Сын ходил продленка в начальных классах. Была обязательной, она была. Была крайне удивлена, что они там не делают домашние задания, как мы в детстве, а проходят тему урока, которые они не успевают по программе. Вот это очень плохо, конечно, да. Но, вот, к сожалению, иногда такое бывает. В общем, это была не продленка с отдыхом, а урок 7, 8 и 9. И в итоге, получается, ребенок приходил домой в 4 часа, очень уставший, и еще нужно было делать домашнее задание. Это, конечно же, неправильно. Я была против всего этого. А когда мы не ходили на продленку, то учитель, соответственно, выговаривал то, что они проходят темы, на которых не присутствует ваш ребенок. То есть не успевает по программе, виноваты почему-то родители.
0: Интересно,
1: это, конечно,
0: интересно,
1: да.
0: Интересно.
1: Да, друзья мои.
0: Да, Рустам вот что-то нам пишет. В моей школе, например, если было 6 уроков, мы заканчивали в 14:00. Вот, да, примерно в этом. Каждый перемен была 15 минут.
1: Да, кстати.
0: А у нас 10, хорош, кстати. Хорош, после перемен. Одного урока, если младшие классы, после второго средние, после 3 старшие, все успевали и были сыты.
1: Да, тут еще про дискотеки, в том числе и школьные, вспоминают. Вот Марсель скинул фотку, говорит, я сегодня пойду на расколбас из 90-х, вот в этом, где там спортивка, кроссовки, очки, цепура, да, толщиной в 2 пальца моих.

0: усы шикарнейшие.
1: Усы
0: просто
1: вообще у него.
0: Марсель, выглядишь топ вообще сегодня.
1: Как он какой-то, как мексиканский наркобарон выглядит.
0: Да, он выглядит как Вова Адидас из одноименного сериала, да.
1: Как, кстати, да, Вова Адидас, реально.
0: Вот так вот, поэтому. Так, друзья мои, нам ненадолго надо прерваться, продолжим обязательно и переключимся, я думаю, на другие темы, а сообщения ваши зачитаем за эфиром.
2: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: какая-то неожиданная песня сегодня из 90-х, из расколбасы из 90-х, что у нас кому-то все играет. Он фарит вообще уже. Завелся немножко.
1: Это No Mercy какой-то, нет?
0: Все. Это Everything But The Girl Missing называется. Вот эти наши коллеги, радиоведущие, которые Everything But The Girl Missing в эфире. Давайте поболтаем.
2: Утро Мэнни сделают твое утро.
0: Мамадышский тракт, мальчик он простой, просто постоишь там сейчас 30
1: Все хотят постоять с тобой.
0: Ой, ребятоньки, кто там по мамадышке, конечно, двигается, вам счастье, любит здоровье. Там
1: мамадышский тракт, как говорится, стоит от мамадыша.
0: Вообще, да, кстати, очень похоже на это на самом деле. Поэтому, да. Вы там, пожалуйста, себя берегите, объезжайтесь, есть возможность, если туда едете и так далее. Так что, ой, ребятоньки, держитесь, все будет хорошо.
1: Мама бьет под затыльник. Мама дышит.
0: Да, о, вообще. Вас как-нибудь в школе наказывали? Прикольно. Расскажите просто. С кем-нибудь хлестали? Я помню, меня хлестали сухой веточкой малины. Значит, шланга присутствовал, конечно же. Вот, рвали мои плакаты. Причем за какой-то просто недоволен был чем-то папа, не помню. Чем просто все мои плакаты порвал, которые очень сильно копил и любил.
1: А что за плакаты все были?
0: Вот, ну там всякие там из журналов, там всякие артисты, поп-звезды там и так далее, и так далее.
1: Ну просто же плакаты же меня от поколения-то.
0: Да, ну,
1: у меня, помню, Цой висел когда-то. А потом у меня висел Арнольд Шварценфебель.
0: Естественно.
1: Ну, вот этот Терминатор, там все такое, команду. А, Сталлоне висел в фильме «Кобра».
0: О, хорош, видишь как.
1: Да, 12-18 плюс,
0: кстати. Да, у меня там все просто поп какие-то артисты, все Иванушки Интернешнл, потом тюнинговные машинки висели там из журналов различных и так далее, и так далее. Ну, в общем, было обидно до сих пор, если честно, очень грустно мне, что такое происходило. Вот, а вытряхивалку для ковров от меня как-то разбивали. Ну, в общем, такие вещи, конечно, были.
1: Вот эта штука, которая ковры вытряхивает.
0: Да, один раз я ночью.
1: Классная.
0: Один раз я в 4 часа...
1: След оставляет красивый.
0: 4 часа утра чистил снег. Вот, потому что...
1: Летом?
0: В 20 лет позволил себе вернуться домой в 4 утра. Вот, и мои почему-то подумали, что я приторговываю запрещенкой. Веществами.
1: В 20?
0: Да.
1: Причем в 20, как бы, ну, извините, имеешь право.
0: Я тебя умоляю.
1: Ты же уже мужик взрослый, 20 лет-то.
0: Рустам пишет, в Елабуге уже идет дождь, значит, потихонечку, видимо, будет подбираться и к нам тоже, друзья мои. Вы тоже пока пишите. Впереди, кстати, слово за слово игра, поэтому скоро позовем.
2: На Бим-радио.
3: Ой, это у меня в глазах двоится.
4: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
5: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
6: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
8: А еще там дают подарки за покупку.
9: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
10: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
11: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб Чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62,

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
2: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021 Москва, улица Смолова, Фрунзе, 11, корпус 2. 0 плюс.
4: Где встречается такое, что земля над головой?
5: Не знаю. Где?
4: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
5: Где?
4: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
5: О, это я знаю. В автокресле.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
10: Реклама на BIM Radio – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
11: Слово за слово у нас впереди, поэтому, друзья мои, как всегда, Димачка, да, девочка, дозваниваться до номера...
12: 292-102-8.
11: А Димачка, да, девочка, слово за слово. 292-102-8. Классные подарки у нас.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ассаламу алейкум, қадырлы радио тыңдаушылар, қадырлы Фарид.
4: Сәлем, анасына насвич, сәлем.
3: Вы на молодышком тракте, конечно, делов натворили, да, вы? От интернациональной до проспекта Победы 1:52 уже. И смотрите, интернациональную проезжайте, потом доезжайте до Натана Раклина.
4: Там даже не красный, там бордовый уже.
3: Да, уже вообще венозная кровь, как говоришь. А в целом, больше как будто таких серьезных пробок нет. Гвардейский от Кутоя до Ершова 13 минут. Альберта Камалеева от Лучезарной до Патриса Лумумбы 4 минуты. Мосты свободны, поэтому... Ну, я не могу разогнать эту пробку на Мамадышском тракте. Там же у нас дорожные работы идут. Раскопали, говорят. Если я буду закапывать, они еще дольше будут же это делать.
4: Да.
3: Поэтому и остается потерпеть немножко. Я вернусь через час. Надеюсь, станет попроще. Все обязательно вам расскажу. А пока давайте играйте. Альберт, иди.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
5: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5 Тенет Канавто». Выбор автомобиля – это всегда сравнение сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами, записывайтесь на тест-драйв в «Канавто», получите спецпредложение августа. Это Сибирский трак 51, Оренбургский трак 209, а подробнее вы узнаете по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Кроссоверу сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026 года.
4: У нас какой-то человек с Киевской области прочитал рекламу.
5: Да, это уникальное, это уникальное явление. Вот, иногда в меня вселяется кто-то из Киевской области. Сертификат «Семейный парк активного отдыха» будет разыгран среди двух наших участников. Давай знакомиться, кто есть кто.
4: Поехали. Первым дозвонился у нас Марсель.
5: Доброе утро.
6: Доброе, доброе.
5: Марсель, что делаешь там?
6: Приехал на работу, сижу, жду.
4: Сижу,
5: жду, хорошо, вообще супер.
4: Молодец.
5: Работу любишь свою?
6: Конечно, как не любите.
5: Согласен. Как ее не любить, там же деньги платят. Очень классная вещь.
6: Да.
5: Так что мы очень рады, что у тебя совмещено любовь к работе и деньги. Добро пожаловать в игру. Сейчас будем знакомиться с соперницей.
4: Это Оля.
5: Оля. Здравствуйте.
7: Да, доброе утро.
5: Доброе утро, Оля. Ну что там у вас, как утро проходит?
7: Все отлично. Пробку объехала, на мадышке не стояла.
5: Да вы что? А благодаря нам, наверное?
7: Конечно.
5: Оля, не за что. Я сегодня такое настроение, с Олей вот так разговаривать, как будто я сытый кот. Итак, дорогие мои участники, добро пожаловать в игру «Слово за слово», где вы будете перечислять слова целую минуту, а кто будет последним, тот и победит. Сегодня у нас автотема. Естественно, я просто что подумал-то? Ну, смотри, автотема у нас.
4: Ну.
5: Автомобиль ездит по дорогам.
4: Да.
5: А дороги у нас, в Казани особенно, в частности, мы как обычно определяем? Да улицами, улицами. Поэтому предлагаю сегодня перечислять улицы.
4: О, ничего себе.
5: У нас не будет никаких букв сегодня, просто перечисляем все улицы, которые вам знакомы в Казани.
4: Назвали улицы.
5: Целую минуту. Да, я думаю, игра будет довольно быстрая. У нас, напомню еще раз, минута. И Марсель дозвонил с первого. Марсель, давай, себя первая улица, минута начнется.
6: Мамадышский тракт.
5: Отлично.
4: Поехали.
7: Баумана.
4: Баумана.
5: Есть.
6: Пушкина.
5: Есть.
7: Петербургская.
5: Есть.
6: Марсель Салимжанова.
5: Есть.
7: По центру.
5: Есть.
4: По центру идем.
5: Угу.
6: Заурская.
5: Да.
7: Проспект Победы.
5: Да.
6: Гвардейская.
5: Да.
7: Чистопольская.
5: Да.
6: Дубравная.
5: Да.
7: Хади Такташ.
5: Да.
4: Класс.
6: Карбышев.
5: Да.
7: Амирхана.
5: Да.
6: Зорги.
5: Да.
7: Горько, скажите.
5: Да. Только 30 секунд, прошу, представляете? Пожалуйста.
6: Декабристов.
5: Да.
7: Учиков.
5: Да.
6: Миля.
5: Да.
7: Кулгали.
5: Да.
6: Абсалямова.
5: Да.
7: Пятовска.
5: Да.
6: Галиекабинская.
5: Да.
7: Шуйкова.
5: Да.
4: Класс.
6: Закиева.
5: Да. 8 секунд.
7: Перова.
5: Да.
6: Вознесенский тракт.
5: Оля!
4: Марсель, хитрый жук.
3: Да, он что-то знал, похоже. Но Вознесенский тракт.
7: Я проходила Вознесенский тракт для этого.
5: Кстати!
4: А, было разве?
5: Было! Поэтому! Ну, Марсель, ну получается, ты назвал то, что уже было.
6: Разве?
4: Да. Разве был Вознесенский?
6: Вроде не было.
5: Оля, было или не было? Говори честно.
7: Был, после Кремлевской, говорил Вознесенский.
5: Говорил, я тоже помню, на самом деле, просто смутно, но тем не менее. Ладно, что Оля напомнила. В общем, Оля молодец.
6: Урская уже была. Ладно, ладно, ничего страшного.
5: Туда до последнего бьет, смотри.
4: Да.
5: Вот, дорогая Оля, мы тебя тогда поздравляем. Ты победила! Просто, как, просто кричу в микрофон, и мне за это платят. Представляете?
4: Как пили наш любимый Волга-Волга. Оля, оля-ля, зацветают тополя.
5: Мы тебя поздравляем, Оля. Да. Марсель, хочу сказать, что в любом случае у тебя была какая-то тактика, ты ее придерживался. С этой тактикой, я думаю, ты победишь, я уверен, в следующий раз. Давай тогда привет передавать срочно.
6: Да, всем, всей Казани. Не расстраиваться на плохую погоду, так сказать, холодную, хотя и лето. Ну и пятница, как-никак.
5: Что сегодня?
6: Всех поздравляю.
5: Как сегодня вечер будешь проводить, Марсель? Честно скажи нам, честно.
6: Дома, с семьей.
5: Молодец какой. А, Марсель, мы тебе пожелаем удачи. Семье огромный привет. А, вот, мы тебя на этом отпускаем. Всего тебе самого наилучшего. Марсель, пока.
6: Спасибо.
4: Пока-пока.
5: Пока, лучший. Оля!
4: Оля!
7: Да.
5: Ну ты вообще крута, конечно.
4: Да.
5: Ты чувствуешь круто свое?
7: Конечно.
4: Конечно.
5: Ну-ка, боевой клич у тебя какой?
7: У меня?
5: Да.
7: Если очень захотеть, можно в космос полететь.
5: Ой, вообще. Говоришь, как вот эти вот космические туристы. Очень богатый. Ну что ж, мы тебя поздравляем с победой, Оль. Ну, тебе достается, как и всегда, шикарнейший приз, сертификат семейный парк активного отдыха. А пока давай привет передадим.
7: Привет всей Казани. Хорошего окончания недели, прекрасных выходных. Всем не мерзнуть, вот, сидеть около огня, камина, не знаю, прекрасно проводить время с семьей.
4: Ну, сторож, ну, молодец.
5: Все семейные, классно, Оль.
4: Молодец. Оль, слушай, такой животрепещущий вопрос. Почему Оля – это Ольга, а Юля – это не Юльга?
7: Это секрет.
5: Спасибо. Ну что ж, тогда оставайся, пожалуйста, за эфиром. Все твои секреты мы там будем доставать и подарок тебе. Обязательно сейчас все передадим. Это была игра.
4: Победой!
5: Слово за слово.
0: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
8: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России продолжается снижение цен. Дефляция фиксируется вторую неделю. По информации Росстата, с 28 июля по 3 августа показатель составил 0,2%, а с 4 по 10 августа 0,06%. В Госдуме прозвучало предложение увеличить зарплаты учителей, в том числе с учетом их роли в оказании психологической поддержки ученикам. Отмечается, что объем работы педагогов в России растет, а оплата труда остается на прежнем уровне, из-за чего повышается риск профессионального выгорания. Необходимо пересмотреть систему окладов, чтобы нагрузка соответствовала вознаграждению. Сегодня отмечается Всемирный день ящерицы. Эти рептилии живут на Земле более 200 миллионов лет, сейчас известно свыше 6 тысяч видов. Ящерицы видят мир в оранжевых тонах и изучают его с помощью языка. В праздник в зоопарках читают лекции, а энтузиасты строят для ящериц отели из камней и веток, чтобы те пережили зиму. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
0: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Ганс».
5: Это второй раунд нашей замечательной игры. И спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
9: Все от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Канц» — это широкий ассортимент школьных принадлежностей. Браунберг. Выбираем, заказываем и учимся на 5. ООО «Аврора К». ОГРН 11-21-69-00-27-250. Казань. Первая Муромская. 117.
5: И во втором раунде у нас без изменений. Мы вам будем задавать невероятные вопросы. Вы невероятно ответите нам в Макс. А какой по счету будет победитель, скажет Фарид.
4: Так, был пятый у нас в первом раунде.
5: Тогда... Значит, сейчас будет неожиданно. Какой будет?
4: Седьмой.
5: Седьмой, очень вот, неожиданно.
4: Седьмой, кстати. Неожиданно все.
5: Хорошо.
4: Да, ребята, вопрос очень простой.
5: Погнали.
4: Три варианта ответа. Пишем первый или второй или третий вариант ответа. Все.
5: Замечательно, ребята.
4: Итак, для чего раньше использовали сургуч в канцелярском деле?
5: А я знаю, я знаю.
4: Отвечаем только плюс 7-9-2-7-2-4-2-100-2-8 в Макс.
5: Да.
4: Итак, первый вариант. Чтобы запечатывать письма и документы. Вариант второй. Чтобы склеивать разорванные листы. И вариант третий. Для красоты.
5: Ну что ж, первый ответ правильный, но вам удачи. Кто напишет сейчас седьмой, мы узнаем обязательно. Скоро расскажем.
0: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
10: Утромены сделают твое утро.
5: Ого, смотри, какой конверт. Вот сейчас сургуч так оторвал я,
4: да.
5: И смотри, что я тут читаю. На правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромены», юристы и финансовых экспертах Халиуллина Регина Рафаэлевна.
4: Ничего себе!
5: Долги давят, спрашивает у нас юрист Регина Халиуллина. Именно она помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация, кстати, бесплатна. Подписывайтесь также на канал «Просто в законе». Это бесплатно, это в Максе, это 12+. А мы скоро вернемся с победителем предыдущей игры.
0: Реклама на Бим Радио.
1: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5».
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: 19 августа, 18:30, стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин-Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
2: О, футбольный клуб Рубин. ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-392-44741. 16+.
7: Ой, это у меня в глазах двоится.
8: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту «Клуба чемпионов».
9: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
10: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции, с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от BIM Radio.
12: Стоять,
11: 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
13: Я еду на колбасу.
11: Реклама на BIM Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В моем тихом омуте можно и лещей выхватить.
2: Опа!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Хай! У нас 9 часов 12 минут. Всем большой привет. Исянность, здравствуйте, исянствуйте.
7: Мы в Татарстане, нас нихай, нас нихай!
6: Нихау!
7: Нихал,
6: ну, совсем скоро у нас будет нихалихаль.
7: Чем мы? Победителя назовем, наверное?
6: Во-первых, да, нам нужно назвать правильный ответ и победителя. Будьте любезны, Фарид Афанди.
7: Сейчас, секундочку. Мы спрашивали, для чего сургуч-то использовался, да, в принципе, в этом самом.
6: Конечно, сургуточ.
7: Да, для чего используется сургуч в канцелярском деле. Ну и, конечно, правильный ответ, вариант номер один, это чтобы запечатывать письма и документы. Ты правильный ответ сразу сказал, в принципе.
6: Да.
7: Ответов было тоже много. Но на удивление были неправильные ответы почему-то.
6: Я сделал все, что мог.
7: Как ни странно. А победителем, друзья, становится это седьмой правильно ответивший Александр Майоров. Нет, майор. Александр, мы поздравляем вас с победой. Вот я вам посылаю такой, знаете, какую-то хлопушку такой. С победой, яхай!
6: Поздравляем от всей души. А смотрите, значит, я немножечко заглянул опять-таки в карту, слежу за Мамадышским трактом, там все по-прежнему. Два часа будете там стоять. Будьте внимательны, объезжайте. Еще раз напоминаю. По поводу, кстати, наказаний, вот, которые мы обсуждали до этого.
7: Но.
6: Меня в садике пишет Денис. Меня, говорит, в садике закрывали в кладовку на тихий час, потому что спать не давал всем. Я скидывал матрасы, они хранились в кладовке, где меня нянечки крепили, и ложился спать на полу с матрасами, получается. Денис, ну хулиган, конечно, вы были. Невероятный. Да, детский сад тоже, тут еще прикол, конечно, говорят. И это замечательно. Вот есть что вспомнить, на самом деле. А
7: да,
6: у вас, кстати, у нас, знаете, что делали? У нас, например, если ты не спишь, приходила воспитательница и говорила, так, сейчас я тебе, ты ложишься, тебе подушку как бы вот на голову, на ухо, получается, тебе закидывали пару раз подушку.
7: И немножко как бы, придавливали.
6: Да, и немножко, да, пока ты не начинал дергаться. Нет. Просто и ты таким образом как бы успокаивался, засыпал, потом они же приходили, аккуратно тебе поднимали голову, под нее раз подушечку, и ты уже остальные там три часа уже досыпал спокойно. Представляешь, такое тоже было. Вот, но из-за того, что такие телодвижения приходилось делать, конечно, я таких детей особо сильно...
7: Слушай, ну садик такая классная вещь была, такой санаторий, курорт, знаешь.
6: Вообще,
7: играешь, кушаешь, спишь.
6: Понимаете? Имевший не ценим, потерявший плачу.
7: Я из детства запомнил, не знаю, у нас часто давали на обед такой большую такую котлету. Ну, она казалась большой. Может, она не такая большая, но в детстве казалась прям большой такой, с рисом такая котлета, такая мощная.
6: Конечно.
7: Прям какая-то, прям, не знаю, вкусная была. Я прям обожал вообще. Или как я в детстве говорил, кахлет. Мама, приготовь мне кахлет.
6: Очень, да, вот это вкусно. Я, кстати, супы его долго не ел вообще. Я не мог, меня, видимо, бульонами какими-то кормили. И я, когда мне первый раз показали борщ, я такой, что?
7: Красный суп.
6: Что, зачем это все? Куда это все? Кашу вообще не ел, тоже не мог.
7: Зачем я здесь?
6: Культуры не было такой. Ну, не кормили меня кашами, кто ж ее знал-то? Такие интересные у меня родители. Люблю вас очень сильно.
7: Бабушка готовила, я понял, с картошкой такой в чугунной сковородке.
6: Ё-моё.
7: И для баренги такая. Причем она не... это вроде бы как бы... Она не жареная была, она тушеная, по сути. Но вкусная была, зараза.
6: Смотри,
7: мы голодные прибегали с улицы. Сковородку просто спарвали.
6: Сразу. Просто вот так вот мясо отварят, когда, да? Вот это мясо уже, оно в холодильнике постоит. Вот. Потом ты его достаешь. Оно свежее, парное. Вот это мясо отваренное. Потом сковородку маслица сливочного, да, немножко.
7: О, туда обязательно сливочного, кстати.
6: Лука, да, такого, чтобы он прям темненький стал, такой поджаристый. Туда.
7: Золотистый.
6: Да. Подкидываешь туда мяско, вот так вот его нарезаешь волокнами, да? Мяско вот так вот обжаришь, туда картошечки накидываешь, вот это все обжариваешь, и потом вот так вот уже такими спрягаринками начинаешь есть хлеб еще.
7: Сверху немножко зеленушки.
6: Да, вот это все, конечно. Ну и чай, конечно.
7: А в конце так, вот хлебушку так вот по сковородке так.
6: Раз,
7: так вот протираешь сковородку.
6: Да, и все, и потом еще макаешь такую жишку от вот этого помидорно-огуречного салата.
7: А если салат летний?
6: Да, вот я про него говорю. Я про него и говорю. Все, ты макнул раз и захотел.
7: Я буквально позавчера кушал. Я сделал со сметаной. Я прям вот этот свежий огурцы с помидорами. Домашние мы покупаем у соседей. Знаешь, вот так кинзушечки я порезал, лучка, вот это, чуть-чуть чесночка. И у меня там вот эта аджика приправа такая, знаешь, такая вот сухая.
6: Сейчас мы вернемся. Слюноотсос, занесите в студию! Слюноотсос, пожалуйста!
2: Утромены сделают твое утро.

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: Итак, у нас есть отличный план развития. План развития Казани. И у нас вообще проекты стратегии устойчивого развития до 2030 года. Среди предложений выписали немножечко. Значит, во-первых, должны появиться лавочки с USB-разъемами и зарядкой от солнечной энергии.
2: Это хорошо.
1: Мы уже в какой-то Сингапур превращаемся?
2: Да.
1: Круто.
2: Главное, чтобы не ломали эти USB-разъемы, вот это все остальное.
1: Нормально все будет.
2: Ну, вроде нормально. Сейчас у нас сейчас народ такой уже стал культурный.
1: Это работает всегда так. Когда только-только начинаешь организовывать такого рода пространство, первое время народ еще не... Я об этом говорил, по-моему, миллион раз, поэтому еще раз просто повторюсь. Сначала народ все это дело ломает, потому что пока не присвоено, пока они думают, что это не их. Вот. Потом это дело восстанавливают, хулиганов наказывают. Потом люди начинают привыкать. Потом они думают, так, подождите-ка, это же вообще это для нас. И сами уже начинают хулиганов нет-нет, да и находить. И потом уже все привыкают и, наоборот, пользуются. Продолжаем, значит, среди стратегии устойчивого развития 2030 года предложения еще такие. Единая сеть зеленых пространств, объединяющая парки, природные зоны и дворы. Есть классные дворы, есть у нас огромное количество парков. Ну и вот такими природными зонами все это дело потихонечку соединяется. И можно чуть ли не по городу ходить просто через зеленые зоны.
2: Да, нет, парки классные, кстати, но их надо прямо содержать как следует, потому что, помнишь, одно время было у нас год парков и скверов, когда все вот это сделали, шикарные парки, все, а сейчас, говорят, что-то как-то их этот подзабрашивать, что ли, стали, что-то такое вот говорят. Ты давно был в Горько-Скамейкинском лесу?
1: Бывал.
2: Как следят, там сейчас дела?
1: Следят нормально. Следят. Все, что под парками и скверами, более-менее, я думаю, что все классно. Вот, более-менее, я имею в виду в хорошем смысле слова, потому что просто очень много парков и так далее. Вот, я думаю, что рано или поздно тоже, это же тоже новинка, такое количество парков на организацию. Так что все, но если что-то вы знаете, уважаемые слушатели, пишите обязательно. Так, смотри, еще одно из предложений. Оплачиваем волонтерский день, мой день городу, и система поощрения активных жителей город говорит спасибо. То есть ты можешь помочь городу, тебе это оплатят, а потом еще система поощрения, если ты активный житель.
2: Угу.
1: Вот, и потихоньку у нас, возможно, активных граждан станет все больше и больше.
2: Это хорошо.
1: Это прекрасно. Биржа вторсырья для продажи и обмена строительных материалов, древесины и грунта. Просто у тебя биржа, ты просто приходишь там, ребята, доски остались, у кого, мне вот нужно, например, не знаю, земля мне нужна, грунт мне нужен, давайте, все, раз поменялись.
2: А, кстати, реально после стройки очень много чего остается.
1: Конечно.
2: Тут реально.
1: Все, пожалуйста. Вот. Работаем. Вот такие вот предложения, такое устойчивое развитие, как всегда. Но лавочки с USB-разъемами, это, конечно, удобно, если честно. Это что-то невероятное, если честно, я бы даже сказал. Это просто что-то такое прям... Если бы мне только сказал кто-то в 2008 году, что у меня, как и у всех жителей, я имею в виду, будут наушники беспроводные. Да даже в 2010-2012 году. Наушники беспроводные что будут? Что будут, не знаю, телефоны,
2: да,
1: которые... не вот эти вот тупищи.
2: Нет, кто бы тебе сказал, что когда вот у тебя вот один вот этот в руках телефон, и он просто... Ну, там целый мир.
1: В нем все.
2: Интернет,
1: да,
2: видео. Он снимает в 4К. Фото, видео. Пересылать можно. Да, делать документы.
1: Кто бы мне говорил...
2: Чего только нельзя делать.
1: Что на остановках можно будет посмотреть.
2: А когда платили мы телефон? Часами платили, Альберт. Когда такое было?
1: Да,
2: сейчас, конечно, не работает, но вот было классно.
1: Было классно, конечно. Вы почему-то такому еще, друзья мои, чему вы вообще радуетесь из современных технологий? Напишите обязательно, что вот без чего вы уже жизнь свою не представляете. Я 100% у меня наушники, вот я без наушников, если выхожу, все, это, конечно, вообще конец всего. Я буду грустный, мне все не нравится, потому что это все очень плохо, только в машине буду счастлив, потому что там подключается Bluetooth. Кто бы знал, в 2008 году лавочки с USB, на остановке можно посмотреть, когда придет автобус, метро, которое чуть ли не со всех концов города, вторая линия метро, кто бы мне об этом сказал, я был бы сильно удивлен. У вас есть такие какие-то вот мысли, вот чтобы вы сказали, вот то, что у нас есть сейчас, вот вы бы самому себе в прошлое бы сказали и были бы сильно удивлены вообще.
2: Да,
1: да, значит, тут сайты вот различные, черно-оранжевые, говорят, без него никуда, пишет господин Булат, поздравляем вас. Ну, это зависимость у вас какая-то, вы имеете... Конечно, это замечательно, да. Нам тут Айнур пишет, Фарид, ну зачем ты так сильно ежиков сейчас захотелось, а живот склеился к спине?
2: Ежики, да.
1: Ежики классные, да.
2: Это вкусные ежики.
1: Да, колючки убираешь, да, варишь их, потом жаришь. Очень вкусно вообще, замечательно. Да, я инжектору рад, подсос дергать не надо.
2: Тоже верно.
1: Это вообще...
2: Кстати, тоже верно. Вот я же начинал, когда сел на мотоцикл впервые. У меня был первый мотоцикл как раз, собственно, с подсосом вот этим.
1: Естественно.
2: То есть, ты потягивал же вот это, остальное. Сейчас же инжектор,
1: да.
2: Стартер, все дела.
1: Вот Рауф нам пишет: вечерами общаюсь с искусственным интеллектом, обычно по работе. Вот, пожалуйста, кто бы мог подумать, что такой вот классный инструмент и помощник будет. Без бим-болталки, вот не представляешь,
2: вот, прикинь,
1: Денис, да?
2: Болталка как рулит.
1: Шурпа Лагманович, мой кумир. Вот.
2: Вы что, не смотрели на будущее детство? Смотрели.
1: Да, уже из-за этого шнурующиеся кроссовки вот были просто.
2: Самовысыхающая куртка.
1: Да.
2: Под размер подгоняемая, помнишь?
1: Вообще, это да, конечно.
2: Парящие вот эти вот сноуборды. Сноуборды, скейтборды.
1: Так это еще, ладно, «Назад в будущее» 18+. Это вы еще Стругацких не читали «Полдень, 22 век». Вот там вот, я вам скажу, очень интересно расписано будущее. Вот, Рау спрашивает, где болталка? Болталка у нас находится в Максе. Кому надо, напишите, мы вам все ссылки пришлем на Телеграм. Канал, на канал Макси, на болталку обязательно пишите, будет замечательно. Господин Артомонстр пишет: лазерная резка металлов тоже кайф. Ну, ты без него просто жизни не представляешь, конечно, замечательно. И вот Артур пишет: 2026 год, сижу на пляже Анталия, Сиде, слушаю бим-радио по Wi-Fi через колонку. Вот это!
2: Ну это же круто!
1: Да.
2: Ну это же круто!
1: А это технологии, без которых теперь мы жить не можем, и мы тоже здесь в них. Бим-медиа, дамы и господа, сегодня с вами. Спасибо большое, что вы с нами. Артуру большой привет и классного отдыха. Красивейшая фотография, красивейшее море. Тоже захотелось на море, но сначала было бы неплохо позавтракать, конечно. Было бы замечательно.
2: Это точно.
1: Сейчас что-нибудь придумаем с этим. Ну ладно, ребятки, ненадолго мы прервемся. Две хорошие, классные песни. А потом у нас с вами будет «Выбирай Сочи». Так что все, кто оставлял заявки, готовьтесь.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Аутобанк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
6: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
7: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
8: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
9: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
10: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8-800-300-7297.
11: Рекламодатель ИП Иштырякова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8-800-300-7297. Количество предложений ограничено.
12: Отец, чем будем новую беседку красить?
13: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный. Деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
12: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
14: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
15: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
16: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
17: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок. Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
18: Если ты выжил в те 90-е, значит, проблемы ты решаешь просто.
17: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете. Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа – дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
19: Подробности на maximilians.ru 18+.
20: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
21: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
23: Что делать? Коробка воет. Толчки. Боюсь, ремонт. Ремонт? Дорого и долго. А вот безразборный ремонт «Супротек» в самый раз. Триботехнические составы «Супротек» для коробки передач.
24: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216-06-61.
25: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, бывают такие дни, когда ничего не получается с первого раза. Попробуйте обойтись без инициативы. Тельцы, этот день должен оправдать ожидания на хороший отдых и веселое настроение. Близнецы, вам не хватает смелости сделать какое-то признание, кто-то должен подтолкнуть. Раки, день будет благоволить выражению чувств, это касается любых эмоций. Львы, отличный момент для шопинга. Посещение салона красоты, приобретение драгоценностей, выбора ценных подарков. Девы, звезды прогнозируют странное настроение. Не пытайтесь понять причину. Весы, проведите этот день с толком. Можно отличиться и сделать что-то очень трудное. Скорпионы, переоцените некоторые вещи, и все будет радовать чаще. Стрельцы, особо проницательные представители этого знака, сумеют разглядеть что-то важное. Козероги, вы будете пребывать в полной гармонии с собой и тем, что будет происходить вокруг. Водолеи, действуйте по ситуации. Спросите обязательно, нужна ли ваша помощь и совет. Рыбы, у вас может появиться воздыхатель. Решайте, нравится это вам или нет. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам крепкого здоровья.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Самый точный прогноз погоды вы услышите прямо сейчас. Фарид, будьте любезны, пожалуйста.
7: Да, пожалуйста, по данным Яндекс Погода, плюс 13 прямо сейчас в Казани. Пока дождя нет, пока просто облачно, пасмурно. А дождь обещает, что пойдет с 12, потому что на нас надвигается такой дождевой фронт. И дождь будет идти очень долго, друзья. Завтра даже весь день будет идти, представляете? Весь день. И теперь пишут, что и в воскресенье будет весь день идти дождь тоже. А вот в понедельник будет плюс 18, и дождик днем не должно быть.
8: После дождичка.
7: Мне это очень радует, потому что у меня в понедельник, у меня есть мероприятие и на улице. Мне надо все это помочь организовать.
8: Все ладно, уже нормально все будет. Че ты?
7: Да.
8: Не надо ничего, не бойся, я с тобой. А да. Мы прямо сейчас будем с вами участвовать в выборах. Не знаю, как вы, а я буду выбирать Сочи.
9: У природы нет плохой погоды.
10: Куда едем?
11: В Сочи.
12: Куда едем?
10: В Сочи. Куда едем?
12: Куда едем?
13: В Сочи. Сочи.
14: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
6: На высокой горе дождь, а вот где дождя нет, мы вам расскажем прямо сейчас. Если мечтаете об отдыхе, море, горах, развлечениях, выбирай Сочи, оно того стоит. Участвуйте весь август в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполните форму участников в социальных сетях БИМ-радио и ждите звонка в прямом эфире. На вопрос наш «Куда едем?» строго отвечаем «В Сочи». А сразу же получаем гарантированный подарок из Сочи. Ну а если еще и ответить на наш вопрос, как бы викторина, один вопрос – то можно попасть в финал, и там в финале сможете выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов, развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Информация на правах рекламы. Сочи — это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уютные палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи. Оно того стоит. Ну а теперь мы звоним прямо-таки участнику или участнице, даже не знаю.
7: Вот кому пока... будем звонить, то давай решим.
6: Вот все, а я уже решил, а я сейчас набираю номер, а мы сейчас будем сразу же задавать вопрос. Погнали, все, гудочки ждем. Такой волнительный момент всегда.
7: Всегда.
6: Опа-опа-опа-па. Куда едем?
15: В Сочи.
6: Да!
7: Слушай, ну молодец. Настя, молодец.
6: Настя, ну
7: даже имени назвали. Прикинь просто. Куда едем сразу?
6: Да, все. Настя, ну как, мы тебя врасплох застали?
15: Да, я на работе. На самом деле, я каждый день слушаю
7: Настя, молодец.
15: Но сегодня было много работы. И не растерялась.
6: Отлично!
7: Настя, молодец!
6: Это твоя судьба, и она могла быть только так и никак иначе. Ну, мы тебя поздравляем, у тебя как минимум есть гарантированный приз из Сочи, но мы тебе предлагаем финал пройти.

0: Хочешь?
1: Да.
0: Тогда вопрос от Фарид Галимова.
2: Давай, давай, Анастасия. Вот знаешь ли ты, Анастасия, бюст какого выдающегося физиолога, лауреата Нобелевской премии по медицине, установлен в парке санатория Заполярье?
0: Так.
2: Первый вариант — Ивана Петровича Павлова.
0: Так.
2: Второй вариант — Павла Кузьмича Анохина.
0: Так.
2: И третий вариант — Алексея Алексеевича Ухтомского.
0: Ага.
2: Итак, Павла...
1: Там такие легкие всем были.
0: Сейчас мы еще раз тебе варианты. Варианты сейчас тебе накидаем.
2: Посмотри. Первый вариант — Иван Петрович Павлов.
0: Так.
2: Второй вариант — Петр Кузьмич Анохин.
0: Так.
2: И третий вариант — Алексей Алексеевич Ухтомский.
0: Какой же вариант? Настя. Настя, алло, ты здесь? Настя?
1: Да.
0: Настенька?
2: Ты не поняла?
1: Да, да, да.
0: Ты так не молчи, ладно, нам
2: ты
0: страшно.
2: По моей интонации не поняла, что ли?
0: Давай еще раз попробуем.
1: Павлов?
0: И это...
2: И это правильно!
1: Спасибо, благодарю.
2: Иван Петрович Павлов. Вот он, друзья, физиолог, лауреат Нобелевской премии, кстати.
0: Да.
2: Мы тебя поздравляем, Анастасия, ты в финале.
0: Вообще.
2: Ты в финале.
0: Зря переживал, видишь, все ты знаешь, оказывается. Мы тебя поздравляем, финал уже состоится в конце августа, 31 числа у нас финальный день нашей акции, нашего уникального проекта, поэтому прямо сейчас мы от тебя приветики ждем, пожалуйста.
1: Передаю привет всем, кто меня слышит, моему супругу, который работает, дочке, которая на каникулах, родителям, но на самом деле все на работе, никто меня не слышит, всем в Казани, вам спасибо вам большое за такие возможности и вообще вы классные, я вас каждый день слушаю.
2: Спасибо!
0: Сердечки мы тебе отправляем, шлем, и, конечно же, хорошего тебе денечка. В целом все данные у нас есть или остаться тебе, Фарид, за эфиром?
2: У нас данные, в принципе, есть, Анастасия.
0: Да, все, Настя, тогда мы трубочку кладем, тебе желаем удачи в финале. До новых встреч. Хорошего дня. Всем привет.
2: Пока-пока.
1: И вам. Пока-пока.
0: Спасибо. Спасибо. Лучшая. Пока. Вот так вот, друзья мои. Заявку, наверное, вы уже оставили. Если нет, то советую это сделать, потому что впереди еще как минимум есть 2 недели, а то и больше. Наши замечательные, да, уникальные проекты, уникальные акции, поэтому участвуйте обязательно. Ну, а пока, дорогие мои, давайте перейдем к не менее серьезной теме, кстати говоря, потому что это, друзья мои, от этого зависит иногда даже судьбы людей.
3: Куда едем?
4: В Сочи.
5: Куда едем?
3: В Сочи. Куда едем?
5: Куда едем?
4: В Сочи. Сочи. Уникальный проект «Выбирай Сочи».
0: Как там?
3: Утромены сделают твое утро.
0: Как нам написал Семен?
2: Что говорит?
0: Линар нам написал. Говорит, куда едем, точно не на Мамадышский тракт. Да пока надо объезжать, там 2 часа пробки все еще. Друзья, на правах рекламы информация о спонсорах шоу «Утромены», юристы и финансовые эксперты Халиуллина Регина Рафаиловны. Долги давят? Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатно. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+, и будет вам счастье.
6: Реклама на БИМ-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Планируете свадьбу, юбилей, день рождения или корпоратив? В «Сафари» 5 банкетных залов, европейская и национальная кухня, а также меню от шеф-повара. Команда ресторана поможет организовать ваш праздник, а гостей после мероприятия можно разместить прямо в отеле. Здесь более 270 номеров. Удобное расположение. Рядом метро Козья Слобода, Кремль, набережная и центр семьи Казан. Ресторан «Сафар» в Амак Сафар Отеле. Праздник, который хочется запомнить. Подробности на сайте и в социальных сетях ресторана «Сафар».

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ассаляму алейкум, кадрлы радио, там Галшилар, здравствуйте, Анас из студии Бим Радио.
5: Че да? Ты на улице, где ты гулял сейчас, куда ходил?
4: Ну, вот, сейчас
5: тебя не было.
4: Мамадышский тракт, я сходил, 2 часа было, сейчас 1:08, вот и думайте.
5: Ну, ты
4: от Самосыровского кладбища до проспекта Победы, Мамадышский тракт, да.
5: Урезал ты, получается, на час?
4: Урезал, конечно, наверное, Сибирский тракт, от Халитова до улицы Мира, 30 минут, наверное. Там дорожные работы, конечно, там ДТП еще. ДТП, кстати, в сторону наоборот получается, что в сторону Дербиш-Дербиш-Тас, в сторону Дербишка.
5: Шулайна.
4: Вот эти все канавты проезжаете, и там на улице Ноксинской, поперечной Ноксинской, там ДТП. Ай, в районе карьера.
5: Киндер Берлиген, да.
4: Ай, обычный инде. ПДД не соблюдайте. Я говорю же соблюдать, вы еще не соблюдаете. Мосты там зато свободны, все, молодцы, давайте.
5: Полдрала.
4: Дамбы. Это замечательно. Мосты тоже. Дорожные работы, к сожалению, не всегда так приятно, но зато потом новая дорога будет. Ну, а там на Рахлина тоже стоит, кстати. Все очень интересно.
5: Рахлида.
4: Ну, зря ты на дефекты моей речи обращаешь.
5: Я не дефект внимания. Говорю, нет, я говорю, ну, твоя манера, твой стиль.
4: Я же не специально так, у меня же так заложена природа я. Кто-то картавый, кто-то некрасивый. У меня вот это все обошло. Просто Натан Рахлина, вот так говорю еще. Да, бывает.
5: Молодец,
4: иногда,
5: молодец.
4: Это у меня наследственное же. Да.
5: Болдарас, мисс, болдарас.
4: Раньше дед, я помню, вот так кричал, конечно. Говорит, идите вы все на... Вот так говорил.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
2: Утромены сделают твое утро.
6: Мы тут поспрашивали же людей, без чего вы не представляли свою жизнь. Вот то, что есть сейчас, вы даже не могли подумать, что это будет в прошлом. И вот что нам написали люди. Значит, Яндекс.Такси в любом состоянии тебя заберет из любой точки города и отвезет практически в любую точку России.
5: Да, а вот эти вот роботы, которые катаются по улицам.
6: А нам уже...
5: Они же у нас же гоняют вовсю же, прям круто.
6: Еще, ладно, еще вот эти роботы.
5: Нам... А мы написали про
6: Лариса
5: КамАЗы.
6: Пишет как раз, КамАЗы без водителя на трассе, и роботы, доставщики показаний, ездят, и на кварталах даже. Раньше бы мне сказали, я бы, ну, очень сильно удивился. Бы. Так, а у нас это теперь реальность, представляете?
5: Так вот у меня у друга-то этот, у черного-то, у Мерманса.
6: Да.
5: Папа приехал первый раз в Россию.
6: О-о.
5: Из Конго. Отец приехал.
6: Да.
5: Он был просто в культурном шоке. Он вообще, один из, у него же два сына здесь в Казани находятся.
6: Так.
5: Один из сыновей приезжает на каршеринге. Он такой, а что это, может, как так? Он говорит, а вот так вот, папа, вот смотри, раз, видишь, вот машина. Нажал, сел, проехал, остановился, отдал, другой поехал. Он говорит, как так? Ну, то есть он такой в шоке был, знаешь. Он увидел эти самокаты, эти всякие ширинги, все там. Он прям говорит, ничего себе.
6: Все,
5: и он говорит, теперь я понимаю, почему право. А он смотрит французские каналы, а там говорят, что у нас здесь все, мы тут на плохих машинах ездим, на старых, вообще здесь полное уныние. Он там так показывает. Мы как раз с ним выходим из ресторана, а против ресторана стоит Ламборгини. Я говорю, ну смотри, на каких машинах мы тут ездим.
6: Да.
5: Он такой, нам все врут. Говорит, я теперь понимаю, почему они вас, Россию, сдерживают. Просто вас, если бы вас не сдерживали, вы улетели бы в космос уже давно.
6: Вот же! Мудрый мысли. Доброе утро, утромены. С появлением новых технологий, пишет господин Бабай, клиенты такси стали дешевить. Ищут всегда бонусы, промокоды. Все для того, чтобы доехать быстро и с комфортом, и при этом меньше заплатить. Ужас! Но самый большой вопрос здесь, скорее всего, история о том, что если это законно, а зачастую все промокоды, они законны. В общем, все вопросы к всем известным, так сказать, как они правильно называются-то? Операторы.
5: Операторы
6: вот эти вот. Ну, вы поняли. Так, значит, у твоего друга пишет нам, на родине нет каршеринга, зато есть ржавый пикап с пулеметами. Как тебе так?
5: Это не Сомали.
6: Агрегаторы, спасибо, Смайбор.
5: Это не Конго, ребята, это Сомали.
6: Но в Конго, кстати, более-менее.
5: Там нормально.
6: Наверное, да. Слушайте, это интересно. Да, из таких вот новых технологий я даже вот не представляю. Да и вот элементарно, что если бы мне кто-то сказал, что можно просто с госуслуг там нажатием двумя кнопок записаться к врачу, записаться на получение паспорта, что водительское, я один раз водительское менял, я потратил, я дольше ехал туда, чем там провел времени.
5: Да, нет, вообще, 21 век все-таки, смотри. Ой, Как мы пропустили такое сообщение, Альберт?
6: Ну-ка.
5: Доброе утро. Вы будете в понедельник вести эфир? Спрашивал Смирнова.
6: Так.
5: Гостинцы хочу вам привезти.
6: Будем.
5: Будем.
6: Обязательно будем.
5: Гостиницу ждем.
6: Обязательно вы все. И гостиницу,
5: и гостиницу
6: ждем.
5: И гостиницу.
6: И вас ждем, все ждем.
5: Блин, я понедельник, мне надо с Андреем поменяться.
6: Да, а потому что я уже поменялся, так что... Я, да, у меня воскресенье мероприятие.
5: У меня что же?
6: Вот так в прямом эфире.
5: А мне воскресенье, у меня понедельник мероприятие.
6: Ну ладно, что ты, встанешь просто 5 утра, поработаешь нормально. Я так постоянно делаю.
5: Ладно, придумайтесь.
6: Ладно, ребятки, так вот вы узнали, что, скорее всего, у меня в понедельник not available at the moment, try to call later. Мне просто, ну я не могу, у меня у близкого друга юбилей. Я просто не могу. Воскресенье будет. В другом городе.
5: Да. Да не спать допоздна, и потом не встанешь.
6: Не спать допоздна и так далее. Но да, зато да. У нас третий раунд игры.
7: Ура! Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Ганс».
6: Ну, мы с огромным удовольствием напоминаем, что это третий раунд игры «Ответь на 5» с «Аврора Канц», а спонсор спецпроекта ООО «Аврора Кан». Все от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Канц» — это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5. ООО «Аврора К», ОГРН 11-21-69-00-27-250, Казань 1, Мурманская 117. Итак, мы, как и всегда, готовы разыграть очередной комплект канц-товаров.
5: Да.
6: Мощный, классный, большой, от Авроры канц.
5: Победитель будет у нас, правильно ответивший, 10-й человек.
6: О, да, ребята, вопрос.
5: В Макс, ребята, внимание, плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Я задаю вопрос и даю три варианта ответа.
6: Да.
5: Вы просто пишете 1, 2 или 3, то есть ответ ваш принимает 1, 2 или 3.
6: Господин Ворон пишет, когда уже выиграю? Сейчас, возможно,
5: давай,
6: судьба
5: Ворон.
6: Вам будет благоволить.
5: Мы в тебя верим. Верим, Ворон. Итак, внимание!
6: Ну, что там?
5: Вопрос.
6: Что?
5: Очень короткий. Что такое готовальня?
6: Готовальня. Готовлен, может, правильно
5: говорить? Нет, готовальня.
6: Так.
5: Первый вариант – это модная школьная сумка. Второй вариант – это ланчбокс для бутербродов. И третий вариант – это футляр с набором чертежных инструментов. Пишите в Макс!
6: Ой, все, ребятоньки, давайте. Удачи вам всем. 10-й победит.
7: Ура! Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Ганс».

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 1 сентября в каждой российской школе появится комиссия по урегулированию споров. Родители смогут обратиться в нее, если посчитают несправедливой низкую оценку ребенка за поведение. В Казани квалифицированным рабочим предлагают зарплату свыше 150 тысяч рублей в месяц. Согласно исследованию, заметно вырос спрос на врачей, опытных рабочих и руководителей отдельных направлений. В число городов с самыми высокими зарплатными предложениями вошли Казань, Красноярск, Нижний Новгород и Омск. В России планируют унифицировать правила работы халяль-индустрии. Инициатива предполагает разработку общих стандартов. Они будут распространяться на производителей, а также на компании из смежных сфер. От продуктов питания до туризма, косметики и сферы услуг. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Просто
4: добавь воды.
3: Заходите на сайт bimradio.ru. И там огромная оранжевая нашего цвета, нового фирменного оранжевого цвета, как кнопка «Заказать поздравления». Или вы можете позвонить по номеру 2-930-800. И тогда вы можете заказать поздравления. Кстати, по 2-930-800, номер редакции, по будням с 10 до 17.00. Что такое поздравление от Бимрадио? Это эмоция, которую мы либо в прямом эфире дарим, либо дарим в личные сообщения имениннику. В личные сообщения аудио и видео профессионально запишем. Любой ведущий любимой радиостанции, включая нас, а на нас, еще даже в видеоформате, поздравит ваших людей. Конкретно его, конкретно про него скажем. Да. И передадим всю информацию. Так что, дорогие мои, обязательно пользуйтесь и поверьте мне, понт на лям, а стоит рубль.
4: Это рубль, реально.
3: Это именно про наше поздравление. Если еще вас много, и вы скинетесь какой-нибудь некой толпой, то это вообще будет замечательно. И у вас будет отличное воспоминание, как человек будет всю жизнь помнить. А вот меня однажды поздравили на Бим-радио. И пронесет это сквозь всю жизнь.
4: Сквозь года.
3: Опа, все, началось. Поздравляю. Поэтому, дорогие мои, мы вам предлагаем дарить друг другу эмоции в день рождения. Ну, а сами перейдем в группу ВКонтакте, ведь там именинников очень и очень много.
4: Да, именно те, кто отмечает 14 августа свой ДРшечку славил.
3: Айда, поехали. Погнали тем.
4: Гульфия Галимова.
3: Моя естественно, я даже не сомневался.
4: Яна Воропаева. Екатерина Набиуллина из Альметьевска. Поздравляем. Сергей Новиков. Евгеша Олеговна из Серова. Угу. Эльвира Габидуллина. Рамиль Касимов. Ксения Малинкина. Елена Максимова из Надольска. Юлдус Садыкова из Лянтора какого-то, не знаю. Наташка Мамаева. Любовь Никифорова. Олеся Родионова. Артур Якубов из Лениногорска. Александр Егоров. Артур Узяркин. Гоша Малинин, Сергей Кушаков и Камиль Калимулин.
3: Ну что ж, поздравляем вас от всей души. У нас, конечно же, утроки впереди. Что, разыграем мы, может быть, еще три пригласительных?
4: Ну а что нет, конечно, сегодня же расколбас.
3: Ну и тогда поем что-то из 90-х. Что из 90-х нам спеть, пишем прямо сейчас. Это у нас утроки. Друзья мои, плюс 7-927-24-22-28. Пишите прямо сейчас, в телегу, в Макс, предложение вашей песни из 90-х. Ищем.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
7: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-300-021-657. 0+.
8: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
9: «Максидом». Что делать, если вы очень любите Татарстан? можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
10: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
11: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» – ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
12: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: А ну приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смешбэнд». До встречи на высоте. 12+.
3: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Халявой раньше называлось голенище сапога. Нижняя часть сапога, головка, изнашивалась куда быстрее, чем голенище халява. Предприимчивые холодные сапожники пришивали к голенищу новую головку. Такие сапоги, пришитые на халяву, были намного дешевле новых.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Ну, а, собственно говоря, информация о правах рекламы. Спонсор «Утро-оке» сегодня. БИМ-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа сегодня официально будет разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы, полный «Расколбас». 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс» будет ведущий вечера. Это харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш и наш любимый диджей Айон. И осторожно, уровень «Расколбаса» будет запредельным. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Класс.
5: Значит так, мы сегодня выбрали песню. Вы нам предлагали многое.
6: Альберт, подожди. Давай сначала третий раунд нашего «Вруканс» мы скажем победителя.
5: Давайте.
6: Просто, да. Правильным 10-м ответил Ильфир. Ильфир Мананов. Мы его поздравляем.
5: А правильный ответ-то какой?
6: Правильный ответ, конечно же, готовальня, друзья. Это... Сейчас скажу точно прям. Вот прям прочитаю, как бы, чтобы красиво было все это. Да, друзья, готовальня — это футляр с набором чертежных инструментов. Каждый инструмент лежал в своем гнезде. Это защищало острые части и ускоряло работу. У меня
5: готовальня.
6: Была в
5: детстве.
6: Готовальня, да, друзья.
5: Мы поздравляем
6: всех, кто вариант правильный был.
5: Правильно ответил. Поздравляем Эльфира с победой. Ему достается набор канцтоваров. А мы сейчас будем исполнять песню в исполнении Сергея Жукова. Как раз «Расколбас» из 90-х. Чтобы почувствовать себя вот прямо в том времени, предлагаем следующее. Ну а чтобы понять троих, кого мы сейчас отдадим, три пригласительных на сегодняшнюю вечеринку. «Расколбас» из 90-х. Слушайте нас внимательно. Сергей Жуков и его замечательная песня, которую мы сейчас будем исполнять. Это песня про молодость. Она так и называется «Когда мы были молодыми». У нас следующая история. Сейчас победят три последних. Вам необходимо будет писать на постоянной основе. Пишите три последних у нас. Как только мы допоем, заберут, соответственно, три пригласительных. И вопрос очень простой.
6: Да.
5: Солистом какой группы был Сергей Жуков? Вот такой вопрос.
6: Пишите,
5: Макс, пишите.
6: Последние
5: Макс.
6: Трое пойдут на нашу вечеринку «Расколбас».
5: Сегодня, да, по одному пригласительному раздаем. Пишите обязательно. Три последних, то есть надо постоянно обновлять ваши сообщения. Ну а мы попоем для вас немножечко. И...

нас пока активно пишут люди, очень сильно активно. Напомню, три последних, друзья мои. Напоминаю еще раз, у нас сегодня заберут три пригласителя. Вечеринка уже совсем скоро, буквально через несколько часов. Отлично провести вечер пятницы.

0: Это медленный момент такой.
1: Да.
0: Это как бы диджей сейчас набирает как бы разгоны, и Сергей Жуков начинает набирать, чтобы мы с вами вместе пели, пишем сообщение. Опа, слышите, слышите? А нет, оказывается, ничего не происходит. Сейчас просто
1: фонограмма без бэков.
0: Мощно!

0: стоп игра.
1: Стоп, ребят, все, больше не присылаем, больше не присылаем.
2: Все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, тормозим.
1: Ребята, ребята.
2: Зим, тар.
1: Мазим. Ладно, одного я сразу выбрал, друзья. Он очень активно хотел прямо попасть. Во-первых, друзья.
0: Ну и он был в тройке сейчас.
1: Да, давайте, друзья, скажем его. Это Дмитрий Чернов.
0: Это раз.
1: Он попадает, точно. Но он попадает, Дмитрий Чернов, мы тебя поздравляем.
0: Кто
1: так,
0: еще?
1: Дальше, дальше, дальше. Сейчас я буду просто, я буду открепляться. Людей, которые уже были, мне уже все ответили, уже все так. Секундочку, секунду.
0: Да просто отмечай все, что ты. Вот же.
1: Так, Дмитрий Чернов, ты красавчик, да, ты уже красавчик. Еще мы отдадим пригласительный. Кому?
0: Кому?
1: Давай отдадим. Юлия Евгеньевна!
0: Поздравляем вас от всей души. И третий кто?
1: И третий, друзья. И третий человек.
0: Кто же?
1: Так.
0: Ну, он нас мучает, смотрите вы.
1: Так.
0: А? Ну, мучает нас.
1: Это, ребята, Айно!
0: Есть! Поздравляем всех победителей. И мы вас поздравляем по одному пригласителю. Вот остается всем полный расколбас. Сегодня ожидается на расколбас из 90-х. Наша вечеринка Бим-Радиум совместно с Максимилиансом. 20.00 сбор гостей. 18+. Напоминаю вам еще раз. Обязательно провести классно вечер пятницы. Мы вас с этим поздравляем. С классным вечером пятницы. Мы вас поздравляем, что впереди выходные. И, конечно же, мы вас оставляем в руки наших замечательных коллег. Совсем скоро рабочий полник. Дневное шоу с 12 до 3. Вечерний Трубим с 5 до 8. Привет-приветов,
1: да,
0: сегодня
1: все.
0: Большой, наверное, будет между шоу ведущий. Подписывайтесь на все соцсети, слушайте через приложение, сайт, через умные колонки. Ну и на наши личные соцсети тоже подписывайтесь. Нам будет очень сильно приятно, потому что напротив меня Фарид Галимов.
1: А напротив меня Альберт Хузиахметов.
0: Ну и, как мы вам и обещали, лучшие 3.5 часа вашей жизни на этом. Хочется сказать, что они завершаются. На самом деле нет. Впереди еще 3 часа лучшие вашей жизни. Потом еще 3 часа лучшие вашей жизни, потому что время, проведенное с Бим-Радио, это лучшее время вашей жизни, так получилось.
1: Вот.
0: Друзья мои, да, имейте в виду. Ну, мы вас, конечно, безумно любим, классных выходных вам желаем, мы вам желаем, чтобы у вас все вот максимально классно прошло. Вот как вы вообще это хотите, как вы это видите, пусть так и проходит. Хотите с семьей провести, проводите, хотите тусить, тусите обязательно, но помните, друзья мои, помните только одно, что мы вам желаем, чтобы вы, ну, классно время проводили, поэтому для вас проводим классные, невероятные, что все верно.
1: Чё?
0: Вечеринки. Я все туда. Да, и поэтому в завершении мы сейчас тоже поставим классную песню для того, чтобы вы тоже могли потусить еще разок под нее, потому что она, мне кажется, как-никак подходит нам. А на этом все. С вами были сегодня Фарид Галимов
1: и Альберт Кузяхметов. Всем пока!
0: Спасибо, до вторника, пока!
3: Утромены на Бим-Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Спонсор игры «Утро мани» ООО «Глаз клиник». Офтальмологическая клиника «Амикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: доброго дня всем. Доброй пятницы, хорошей. Пусть и погода подводит немножко прохладненько, конечно, сегодня. Но зато мы традиционно в коробке передач при хорошем настроении встречаемся с вами, раздаем подарки, передаем приветы. Все, как всегда, в коробке передач. Главное, чтобы вы приезжали. Где вас жду? Жду вас на Даурской 44D. Это паркинг многоуровневый. Если от Гвардейской ехать в сторону Родины, то это буквально метров 200-150. Справа будет многоуровневый гаражный такой комплекс. Он оранжево-серого цвета. И здесь есть масло и фильтр. Магазин, в котором представлены продукции компании Супротек. И вот около этого магазина я вас стою и жду с подарками от Супротек. Сегодня с нами играет официальное представительство компании Супротек Казани. Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию Супротек, мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании СГСДА. Это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем, бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии, снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов. Поддерживая их исправность, СДА еще и приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется постоянному применению во всех в системах со всеми видами впрыска топлива. Протестированы и одобрены известным экспертом и блогером Константином Заруцким, академик. Также более подробную информацию можете получить в представительстве компании «Супротек», который находится по адресу. Улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 04, БЦ «Татария», остановка «Обжалилова». Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61. И назовите кодовое слово «Бимради». Вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну что ж, а теперь вперед за хорошим настроением, за подарками от Супротек. Напомню, Даурская 44D – это многоуровневый паркинг, и в нем на первом этаже масло и фильтр под вывеской. Это я вас и жду с призами от Супротек. До встречи.
1: С 10 до 12. Коробка передач на БИМ-радио. БИМ-новости.
2: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
3: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. С 1 сентября в каждой российской школе появится комиссия по урегулированию споров. Родители смогут обратиться в нее, если посчитают несправедливой низкую оценку ребенка за поведение. В Казани квалифицированным рабочим предлагают зарплату свыше 150 тысяч рублей в месяц. Согласно исследованию, заметно вырос спрос на врачей, опытных рабочих и руководителей отдельных направлений. В число городов с самыми высокими зарплатными предложениями вошли Казань, Красноярск, Нижний Новгород и Омск. В России планируют унифицировать правила работы халяль-индустрии. Инициатива предполагает разработку общих стандартов. Они будут распространяться на производителей, а также на компании из смежных сфер. От продуктов питания до туризма, косметики и сферы услуг. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
5: Эй!

0: Был у нас трое участников, но один куда-то заторопился, быстро снял якоря, поднял паруса и умчался в закат. Держите, это вам. И первым оказался, как вас зовут?
1: Андрей.
0: Андрей. Ну что, есть возможность привет и пятница, то все.
1: Да, привет, Форум Авто, Куевке и Алькеевский район.
0: А Алькеевский район, что там у вас?
1: Родители.
0: Родители, привет им передать крепкого здоровья, когда поедем.
1: На выходные.
0: Ну, рано еще картошку покопать.
1: Да, скоро, в конце.
0: Ты просто приедешь и будешь ничего не делать там, нет, а потом, нет, когда картошка пойдет, ты такой, ну я же приезжал на ту неделю, вы че?
1: Там без помощи никак.
0: Ну это да, скоро-скоро начнется копка. Все готовимся, разминаемся, тренируемся, готовим лопаты и прочее. Спасибо вам большое. Держите это вам. Привет, и кому что передадим, как зовут?
2: Меня зовут Рустам. Передаю все сборник прокуратуры по мини-футболу.
0: О, опять что-то выиграли
2: нашу? Раз в год, да.
0: Ну, я знаю, что у вас, у Следаков, и у вас постоянно турниры такие мощные, причем, и они почему-то проходят всегда в Казани.
2: Нет, в Москве я последний раз проходил,
0: в Лужниках. Отняли у нас, что ли?
2: У нас свой местный проходит, и Невенский там.
0: Ну, понятно. А так и вот? Прокуратура всегда выигрывает.
2: Да.
0: Ну, понятно. Ну, понятно, почему прокуратура, да. Вам удачи в спортивной карьере. Еще кому-нибудь передание привет?
2: Ну, всем в Казани привет.
0: Хорошо. Спасибо, давайте удачи. Ну, и всем, кто занимается спортом, да, в такую погоду как раз и нужно вот бегать, прыгать, что-то делать. Услышимся еще, потому что у нас еще впереди целых два включения в коробке передачи. Раздача призов продолжается. До встречи.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана в «Белджи» С50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
3: «Белджи» — надежность в движении.

0: Доброго утра и прекрасного настроения на весь день. Желаю я всем любимым слушателям. У микрофона в студии Бим-радио Елена Медова. И знаете, уже сегодня Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». Информация на правах рекламы. Сегодня мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечера – харизматичный Сергей Белов. За пультом наш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. Сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Планируете свадьбу, юбилей, день рождения или корпоратив? В «Сафари» 5 банкетных залов. Европейская и национальная кухня, а также меню от шеф-повара. Команда ресторана поможет организовать ваш праздник, а гостей после мероприятия можно разместить прямо в отеле. Здесь более 270 номеров. Удобное расположение. Рядом метро «Козья Слобода», Кремль, набережная и центр семьи Казан. Ресторан «Сафар» в «Амак Сафар Отеле». Праздник, который хочется запомнить. Подробности на сайте и в социальных сетях ресторана «Сафар».
5: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
6: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «БИМ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
7: Что делать, если на холодную стучат гидрокомпенсаторы? А бывает и не на холодную. Ремонт? Дорого. А вот «Супротек» в самый раз.
8: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216-06-61.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
11: 0+.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: на Бим-радио.
1: Добрый день. Теперь все внимание на Яндекс.Карты. Они нам рассказывают и показывают ситуацию на казанских дорогах. Местами есть затруднения. Сейчас 3 балла. Крупнейшие пробки на Мамадышском тракте от Интернациональной улицы до проспекта Победы. И время проезда здесь 46 минут. Дальше в этом списке участок улицы Карла Маркса от Епеева до площади Свободы ехать 4 минуты. Тецевская улица от Челюскина до Купылова 3 минуты. Также есть затруднения по Мамадышскому тракту от Самосыровского кладбища до Интернациональной улицы ехать 10 минут. Улица Девятаева и Татарстан от Казанского речного вокзала до Левобулачной. Здесь Яндекс дает 8 минут. Мосты и дамбы города абсолютно свободны. Удачи тем, кто в пути.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

0: Расколбас из 90-х от Бим Радио.
1: Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х уже этим вечером. Официально разрешено чудить, официально разрешено выигрывать классные подарки, танцевать совершенно безудержные танцы, просто классно отдыхать вместе с Бим Радио. Сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера, напомню, Сергей Белов, а за пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Подробности на maximilians.ru, 18+. Сейчас мы разыграем с вами 3 билета для 3 слушателей на сегодняшнюю вечеринку. Будьте, пожалуйста, внимательны, отправляйте ваши ответы в МАКС на номер +7 92 72 42 102 8. Победит у нас 3, 5 и 7. В 90-е годы главной военно-спортивной игрой в пионерском лагере была игра «Зорница». В финале отряды штурмовали штаб противника, чтобы захватить главный трофей. Так что же это был за трофей? Первый вариант ответа – кроссы директора лагеря. Второй – ключ от столовой или же флаг отряда соперника. Что нужно было захватить в финале игры «Зорница», оказавшись в штабе вашего противника? Первый вариант – кроссы директора лагеря. Второй – ключ от столовой или третий – флаг отряда соперника. Жду 3, 5, 7 правильный ответ и с удовольствием вручаю билеты на сегодняшнюю вечеринку. А пока будем погружаться в ностальгию.

0: Расколбас из 90-х от БИМ-радио.
1: Этот ритм мне напомнил тоже пионерский лагерь, когда мальчик идет, играет на барабане, все дальше маршируют, идут, возможно, на утреннюю линейку, а может быть, еще куда-нибудь. Но все очень ровненько, все коллективно. Мы вспомнили игру «Зорница». В классической «Зорнице» у каждого отряда был свой отрядный флаг. И его прятали на территории штаба, а задача разведчиков — найти и захватить именно его. Очень приятно было получить ваши сообщения с воспоминаниями. Многие писали: «Я играл в эту игру, как здорово, столько воспоминаний». Спасибо всем участникам. Сейчас я назову имена победителей. Это Булат, Лейля и Валерий. Отправила вам сердечки от имени БИМ Радио. Вы получаете по пригласительному билету на сегодняшнюю вечеринку «Мы из 90-х». Полный расколбас.
0: БИМ Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ Радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ Радио. В Госдуме выступили с инициативой отказаться от шестидневной учебной недели в школах. По их предложению, суббота должна быть отведена исключительно под внеурочные активности. Парламентарии подчеркивают, что текущий режим нередко становится причиной хронической усталости школьников и вредит их здоровью. В России могут ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для молодых отцов. По мнению общественников, эта мера будет способствовать укреплению семьи. Папы смогут активнее участвовать в воспитании ребенка, а родители проводить больше времени вдвоем. Есть время думать о будущем и есть время жить настоящим. Внимание! Сегодня БИМ Радио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на БИМ Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить! Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
4: Бим-радио озвучит место назначения, а первые получат подарки, поздравления.
5: Второе включение, вторая возможность забрать у нас призы. Призов много, приезжайте, жду вас, призы от Супротек, жду вас на Ершова, там, где Ершова налево уходит в сибирский туда тракт, в советский район, и направо в Гвардейскую уходит, где был когда-то Черлак. Здесь вот справа перед светофором есть большой карманчик, в этом карманчике и стою, и жду вас. Приезжайте. Сегодня с нами играет официальный представитель компании Супротек в Казани. Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы его узлов и агрегатов. Используя продукцию Супротек, мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого компании Супротек разработаны триботехнические составы, в частности для двигателей составы Актив Плюс. Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам. Выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшается вибрации, восстанавливается давление в насосах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержании машины. Все подробности о трибосоставах Active Plus на сайте suprotec.ru. Также более подробную информацию можете получить представителей компании Супротек, которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004БЦ Татари, остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 216-06-61. Назовите кодовое слово «Бим-радио», вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Недалеко от офиса «Супротек» на Ершова я вас и жду на перекрестке, где Акчерлак когда-то был. Здесь вот справа перед светофором есть большой такой карман. Карман, если вы едете вот от Ершова в сторону Советского района, то вот прямо перед светофором вот справа, смотрите, вы увидите и меня, и наш коробка мобиль на аварийных огнях. До скорой встречи.
1: Коробка передач на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: То, что мы привыкли называть французским поцелуем, до 18 века называли татарским поцелуем.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: будням с 10 до 12. Коробка передач на БИМ-радио.
1: Если у нас участник, это хорошо, мы ему вручаем. Держите, это вам за первое место. Зовут вас как?
2: Ренат.
1: Ренат, очень приятно. Спасибо большое за приехать. Это вот что за вид войск? Тельняшка с красными полосками. Вот это не узнаю.
2: Это секретные войска.
1: Это МЧС. Ладно, секретные войска. Привет кому передадим?
2: Привет супруге. Она сейчас на работе.
1: Возможно. Она знает, что вы секретный агент?
2: Нет.
1: Хороший, извини, сегодня спецоперация. Я в ночное вот это вот.
2: Я два года не мог вас поймать, наконец-то поймал. Два года назад я поздравлял. Я как раз к вам попал.
1: Ага.
2: Накануне дня рождения супруги. Вы еще спрашиваете, ну как обычно там
1: все. Ну я все помню, конечно.
2: Я говорю, да, и Алиш говорю с меня. Вы еще там пополняющие прикалывались.
1: Ни слова про болезнь. Сейчас активное спиноотделение началось у всего города Казани. А когда у нее день рождения супруги, то вашей?
2: Так, 28 октября.
1: Смотри, помнит, молодец. А у тещи?
2: У тещи.
1: Да ладно, все, не ломай себе голову. Это не нужная информация. Еще кому-нибудь привет передадим.
2: Всей Казани, все, кто меня знает. Всем привет и хорошего дня.
1: Хорошо, спасибо большое. И вам тоже хорошего дня и хороших выходных. Мчимся дальше, совсем скоро еще одно включение в рамках коробки передачи. Обязательно приезжайте, забирайте замечательные подарки. На связи.

11:22 в продолжении эфира Бим Радио. Игра «Смотри на мир ярче». Если вы давно не участвовали в подобных состязаниях, самое время это сделать. 292-1028, звоните прямо сейчас. Классная, научно-популярная такая у нас игра с замечательным подарком. 292-1028, звоните в самое ближайшее время. Вот прямо сейчас нужно позвонить.

Какая жалость? Сорвался звоночек, есть еще один шанс дозвониться и поиграть. 292-102-8. Время, друзья, очень ограничено, поэтому пользуйтесь возможностью прямо сейчас. 292-102-8.

0: Сбим радио. Смотри.
1: Смотри, друзья, и, конечно же, слушайте тоже информацию на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри» — это офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения и до глубокой старости. «Смотри, клиника» — это ваш короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. С нами играет Олеся. Здравствуйте, доброе утро. Или добрый день.
2: Может быть... доброе утро, да.
1: Да, доброе утро у вас еще. Хорошо. Есть вопрос к вам. Очень интересный. Готова его выслушать?
2: Да, выслушать готова.
1: Скажите, пожалуйста, почему ложка в стакане с водой кажется сломанной? Вы опускаете ложку в стакан с водой, и она выглядит так, как будто ее немножечко преломили, скажем так. Но вы же понимаете, она целая. Почему? Первый вариант. Вода преломляет свет, изображение смещается. Второй вариант. Ложка изгибается в воде под давлением. Третий вариант – знак, что глаза устали, пора немного отдохнуть.
2: Третий вариант, конечно, самый веселый.
1: Да. А второй? А второй нравится вам?
2: Ну, если вам нравится, то мне тоже нравится.
1: Ну, он мне нравится, потому что он веселый. Вот только поэтому.
2: Да. Первый у нас преломление получается, да, физика. А второй, напомните, пожалуйста.
1: Ложка изгибается в воде, она вся, вот знаете, вот просто ее покорежила в воде из-за давления в стакане воды.
2: Супер, но нет,
1: да.
2: Скорее к первому варианту я склонюсь.
1: Замечательно, конечно же, это преломление света. Мозг видит предмет на стыке двух сред, это воздух и вода, и не понимает, где же он на самом деле находится. Поэтому ложечка выглядит сломанной. Вот такой вот интересный эффект. Я вас поздравляю, ура!
2: Ура-ура!
1: Да, вы...
2: Прекрасная.
1: Да, это прекрасная маркиза. Олеся выиграла у нас сертификат в развлекательный центр.
2: Классно.
1: Поздравляю. Кому приветы будем передавать?
2: О, вы знаете, их так много и немного. Я передаю привет просто всей Казани. Пусть у нас все будет прекрасно в нашем прекрасном городе. Всех люблю, уважаю. Завтра у меня начинается отпуск, поэтому это прекрасная возможность, мне кажется, даже как раз развлечься. Спасибо вам, что позволили мне это, ну, как-то разукрасить, скажем так, эти дни.
1: Мы с удовольствием. Спасибо, что вы украсили этот момент эфира и поздравляем с наступающим отпуском. Это, конечно, замечательно. Это была игра «Смотри на мир ярче».
0: «Смотри на мир ярче». Сбим радио.
3: Реклама на Бим радио.
4: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
5: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
6: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
7: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
8: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
9: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». Тэнк Канавто.
10: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
12: Не грузятся картинки. Не читаются посты? Пропали клики и лайки?
13: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио – это просто и быстро. 2 930 800

0: нас третье включение в утренней коробке передач, заключительное. Поэтому приезжайте обязательно, призов очень много. Жду вас на перекрестке 8 марта, адрес точный, 4А, это уже Сибирский тракт, наверное, да? И 8 марта, здесь есть Автомир, это отдельно стоящий двухэтажный красного кирпича здание. И прям у входа в Автомир стою вас, жду с сертификатами. Сегодня с нами играет официальный представитель компании Супротек Казани. Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы его узлов и агрегатов. Используя продукцию Супротек, мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Компания Супротек разработала уникальный продукт – силиконовый воск. Для предотвращения примерзания и сохранения эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля, металлических деталей, дверных замков, силиконовый воск представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнителей дверей капота, крышки багажника, стекол автомобиля. Также более подробную информацию вы можете получить при представителе компании «Супротек», который находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 04, БЦ «Татария», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61, назовите кодовое слово «Биврадь», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы. Ну и напомню, жду вас 8 марта, 4А, это отдельно стоящее красного кирпича здание, в котором находится, собственно говоря, магазин «Автомир». Вот здесь вас жду. Обязательно приезжайте за подарками. До встречи.
1: Да, до встречи. Еще раз напомним адрес, где сейчас вас ждет Махмуд Аракаев с подарками. Это перекресток Сибирский тракт и 8 марта магазин «Автомир». Приезжайте. Будем ждать.
2: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме выступили с инициативой отказаться от шестидневной учебной недели в школах. По их предложению, суббота должна быть отведена исключительно под внеурочные активности. Парламентарии подчеркивают, что текущий режим нередко становится причиной хронической усталости школьников и вредит их здоровью. В России могут ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для молодых отцов. По мнению общественников, эта мера будет способствовать укреплению семьи. Папы смогут активнее участвовать в воспитании ребенка, а родители проводить больше времени вдвоем. Есть время думать о будущем и есть время жить настоящим. Внимание! Сегодня Бим-радио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: что, давайте знакомиться с теми, кто приехал в третье включение. Держите, это вам. И зовут вас?
1: Ильхам.
0: Ильхам молодец, постоянный наш участник, никогда ничего не пропускает. За любую движуху на Бим-радио, это правильно, таким и надо быть. Привет.

0: что, давайте знакомиться с теми, кто приехал в третье включение «Держите, это вам». И зовут вас?
1: Ильхам.
0: Ильхам молодец, постоянный наш участник, никогда ничего не пропускает. За любую движуху на Бим-радио, это правильно, таким и надо быть. Привет, и кому что передадим?

0: Ну что, давайте знакомиться с теми, кто приехал в третье включение «Держите, это вам». И зовут вас?
1: Ильхам.
0: Ильхам молодец, постоянный наш участник, никогда ничего не пропускает. За любую движуху на Бим-радио, это правильно, таким и надо быть. Привет, и кому что передадим?
1: Городу. Всем, кто меня узнал.
0: Какому городу?
1: Ну, Казань.
0: Сан-Франциско.
1: Тбилиси. Можно Чуваши.
0: Ну, всем городам, в которых вещает Бим-радио. Таких городов много. Спасибо большое. Вам крепкого здоровья. Берегите себя.
1: Можно песню, а?
0: Песню?
1: Цой, скоро кончится лето.
0: Цой, скоро кончится лето?
1: Да.
0: Вы точно? Вы проверяли?
1: Да.
0: Вы точно знаете?
1: Абсолютно.
0: Смотрите.
1: Вчера даже этот звонил, Путин, и сказал, вот точно.
0: Вы это перестаньте это сейчас наговаривать. И тем более ему некогда сейчас выборы. Вам как зовут? Вас как зовут?
2: Меня зовут Рузаль.
0: Рузаль, вам никто не звонил с утра?
2: Нет, никто не звонил.
0: Ты давай кукушку свою это показывай иногда врачом-то. Рузаль, привет кому передадим?
2: Привет всем эвакуаторшкам Казани.
0: Кому?
2: Эвакуаторшкам Казани.
0: Ты в курсе, они тебя не любят, да? А, ну не, есть же обычные эвакуаторщики, не вот эти, которые там это неправильно стоишь. А вот так, когда что-то случилось на дороге где-то, да. Это хорошие ребята. Ну,
2: помощь несет.
0: Помощь?
2: Да.
0: Пойдем заноси. Ну все, спасибо большое, ребята. Расходимся, разъезжаемся. И, кстати, порадую, это не последняя коробка передач на сегодня. Еще будет дневная, но в начале встречайте Елену Медову и рабочий полдник. Голос Елены, Махмуд Рагаев, услышимся.
3: Бим-радио.

0: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
1: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на «Белджи» S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
2: «Белджи» — надежность в движении.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
3: Джей-Ло, я душа, но и магна. Мистер Уорлд Вэд. Dale, get on the flow, dale.

0: возрастных ограничений. Звездная пауза.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, бывают такие дни, когда ничего не получается с первого раза. Попробуйте обойтись без инициативы. Тельцы, этот день должен оправдать ожидания на хороший отдых и веселое настроение. Близнецы, вам не хватает смелости сделать какое-то признание, кто-то должен подтолкнуть. Раки, день будет благоволить выражению чувств, это касается любых эмоций. Львы, отличный момент для шоппинга. Посещение салона красоты, приобретение драгоценностей, выбора ценных подарков. Девы, звезды прогнозируют странное настроение. Не пытайтесь понять причину. Весы, проведите этот день с толком. Можно отличиться и сделать что-то очень трудное. Скорпионы, переоцените некоторые вещи, и все будет радовать чаще. Стрельцы, особо проницательные представители этого знака, сумеют разглядеть что-то важное. Козероги, вы будете пребывать в полной гармонии с собой и тем, что будет происходить вокруг. Водолеи, действуйте по ситуации. Спросите обязательно, нужна ли ваша помощь и совет. Рыбы, у вас может появиться воздыхатель. Решайте, нравится это вам или нет. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам крепкого здоровья.

0: на Бим Радио.
1: Добрый день, дорожная ситуация. Сейчас будем говорить именно о ней. По данным Яндекс.Карт, 3 балла в Казани, местами затруднения. Крупнейшие пробки на Мамадышском тракте. Здесь от Интернациональной улицы до проспекта Победы можно доехать за 35 минут со скоростью 5 км в час. Сибирский тракт от улицы Журналистов до улицы Мира. Время проезда составит 10 минут. Астрономическая улица и Галиаскара Камала от Профсоюзной до Московской 7 минут. Затруднение на улице Декабристов. Если ехать от Гагарина в сторону улицы Чистопольская, время в пути составит 8 минут. И столько же вам потребуется, чтобы по Университетской проехать и Парижской коммуны от Кремлевской улицы до Тукая. На мостах и дамбах движение абсолютно свободное. И можно заметить пробку на проспекте Универсиады, если вы из центра едете со стороны улицы Назарбаева, не доезжая до поворота на Шаляпина, здесь произошло ДТП. Сейчас уточним левый ряд и средний ряд. Будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны в пути.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили сделать переходы у детских учреждений более безопасными для семей, увеличить время, отведенное на переход дороги родителям с маленькими детьми. Также прозвучала идея адаптировать работу светофоров к потоку пешеходов. По мнению парламентария, это снизит риски и повысит бдительность водителей. В Госдуме хотят ужесточить порядок проведения собраний собственников жилья. Разработан законопроект, который исключает бумажные протоколы при голосовании. Процедуру полностью переведут в онлайн. Голосовать можно будет либо в информационной системе ЖКХ, либо через специальный сервис от местных властей. Собственник получит уведомление о своем выборе. Это исключит возможность фальсификации протоколов. По словам врачей, когнитивные упражнения поддерживают здоровье мозга за счет нейропластичности. У взрослых новый опыт укрепляет и создает нейронные связи. Это помогает дольше сохранять его стабильную работу. Но лучший результат при сочетании тренировок с активностью, сном, интеллектуальной нагрузкой и контролем стресса. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Тэнк Канавта.
1: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавта. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавта. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
6: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
7: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
8: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
9: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
10: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
11: для детей. Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
12: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П325-169-00-21-657-0+.
13: 19 августа, 18:30. Стадион Акбарс Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба.
14: Приходи на футбол.
13: Поддержи команду.
15: ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
16: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики. Тики-вики. Родители и дети, приходите. Тики-вики.
17: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
18: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского 67.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Не грузятся картинки. Не читаются посты, пропали клики и лайки.
21: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Рабочий полдник на БИМ-радио.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Роман о приключениях Робинзона Крузо имеет продолжение, в котором герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение 8 месяцев пережидает зиму в Тобольске.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

только что на Бим-радио Дэвид Гетта о том, как ждет уикенда он и его сотоварищи. Но я думаю, что он не одинок в этом чувстве, потому что пятница — это прекрасное завершение рабочей недели. Давайте сделаем это красивым, давайте сделаем это приятным вместе с Бим-радио и с рабочим полдником, который стартует прямо сейчас. Хочу вам пожелать приятного аппетита. Ну, вот не просто какого-то перекуса на бегу, а с наслаждением, потому что вкус — это то чувство, которое нужно проживать целиком и полностью. Я желаю вам бодрости, чтобы с вами сегодня пребывала та самая энергия, который помогает вам вершить большие добрые дела. И тепла желаю. Может быть, не того тепла, которое сегодня не подарит нам погода, но внутреннего тепла, уюта и ощущения, что все будет хорошо. Все будет действительно именно так. С вами любимое радио, в эфире «Рабочий полдник», у микрофона в студии Елена Медова. И мы начинаем игру, которая называется «Музыкальный пересказ». И нам нужны участники. 292-102-8. Жду вашего звонка. 292-102-8. Код «Казани 8-4-3».

0: Так, интригующая музыка звучит на фоне. Мы появляемся в эфире с очаровательными девушками. Это Дарья, которая была сегодня первой. Вот мы ее и поприветствуем вначале. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, за вашими плечами есть группа поддержки?
1: Да, есть.
0: Очень хорошо. Вы можете не называть организацию, можете просто назвать какую-то сферу, да, вот в общем, в которой вы работаете.
1: Бухгалтерия.
0: Так, бухгалтерия и яркий представитель бухгалтерии Дарья у нас сегодня в музыкальном пересказе. И сейчас мы познакомимся с Рушаньей. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Так, расскажите о вашем коллективе, потому что, я так понимаю, это те люди, на которых вы сейчас будете опираться. И вообще, в принципе, каждый день они работают с вами рядышком.
2: Да, да, все верно.
0: Так, сфера деятельности. Можно вот так.
2: Страхование.
0: Итак, сегодня у нас бухгалтерия и страхование. Я скажу вам, это тяжеловесы. Несмотря на стройность фигур участниц, это очень серьезные заявки. Итак, мы разыгрываем сейчас с вами, внимание, сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Он достанется той очаровательной участнице, которая первой назовет песню. Я буду от вас ждать именно название песни, название группы, название исполнителя. Можете так вот держать в уме. Хорошо?
2: Хорошо.
0: Так, Дарья, вы с нами?
1: Да.
0: Все, хорошо. Даша тоже с нами, Рушанья тоже вместе с нами. Попрошу вас представиться, прежде чем назвать ответ. Это для того, чтобы я уже точнее сориентировалась. Так, сейчас я открою. Я очень долго, да, звонила, созванивалась, переживала, и вот, наконец-то, мы с вами все вместе в эфире. Эта песня была создана в 1995 году. И мы ее знаем не только в оригинальной версии, она очень хороша в оригинале, но и по французскому каверу, который не так давно появился, я думаю, что на всех абсолютно площадках, на Бим-радио тоже зазвучал очень ярко. Некоторые люди считают, что не стоит переделывать то, что и так отлично звучит. Вот как вы считаете, Даша, если есть оригинал, стоит ли какой-то кавер придумывать?
1: Думаю, да.
0: Думаете, да. Так, а Рушанья что думает?
2: Ну, и оригинал, и кавер, интересно послушать.
0: Имеет место быть. Хорошо.
2: Да.
0: Итак, мы говорим сейчас с вами об оригинальной версии, которая появилась в 1995 году, исполнила ее группа, название которой звучит так же, как «Вид моллюсков». Группа из Свердловска. «Вид моллюсков». Представляете? Ну, это на латыни написано. Вот. И если кто-то что-то хочет сказать, я внимательно прислушиваюсь. Эта песня несет в себе очень сильную эмоцию о том, что объединяет двух близких, любящих друг друга людей, и о том, что один готов поделиться с другим самым ценным. Ну, самым ценным, что у него есть. Говорят, что человек может прожить без воды какое-то время, без еды, а вот без этого не может прожить. Я думаю, что долго, конечно же, нет. Это просто невозможно. И песня называется так же, как вот этот важнейший физиологический процесс, который нам помогает жить и радоваться, лежит в основе жизнедеятельности организма. Вот так вот мы в физиологию с вами ушли. Так, у нас есть оригинал группы Свердловского коллектива, название которого переводится как «Вид моллюсков рода наутилусов». Девушки, да. Наутилусов. Так, название песни, кто сейчас скажет?
2: Мы говорим.
0: Кто это сказал?
2: Рушанья.
0: Рушанья. Дыхание, конечно же. Даша, Даша, дыхание. Дыхание, это, конечно же, это то самое ценное, что есть в нашей жизни. И, конечно же, любящий человек готов отдать жизненно важное своей второй половинке. Главное при этом не разучиться дышать самому, делясь, да, необходимым и важным. А кто вспомнит современный кавер на эту песню? Французский язык, тот самый. Даниэла Пэрис. Наверное, слышали? Песня называется «Респирасьон». Это во французской версии, а в оригинале «Дыхание». Ну вот мы с вами все сделали, мне кажется, отлично. Просто песню вспомнили и догадались. Так, сейчас я хочу, чтобы коллектив Дарьи немножечко пошумел, поаплодировал ей, потому что она молодец, очаровательная участница, держалась...
1: Спасибо большое.
0: Так, где аплодисменты? Не слышим. Я вам тогда дарю аплодисменты.
1: Спасибо.
0: Браво, браво, браво. Прекрасная Дарья, вы молодец. Кому хотели бы передать приветики в этот... Хорошо. Поименно, может быть, назовем. Они у вас притихли, внимательно вас слушают.
1: Нет, спасибо, так.
0: Всем вместе, да?
1: Да, всем.
0: Замечательно. Дарья, мы очень рады были услышать ваш голос. Голос ваш невероятный, прекрасный, нежный. Спасибо вам большое. Желаем удачного дня, прекрасного настроения. И до скорых встреч в эфире Бим Радио.
1: Спасибо большое. Хорошего дня вам.
0: Хорошего дня. Рушанья. Так, а ваш коллектив пошумит чуть-чуть?
2: Ура!
0: Замечательно, очень приятно слышать эти радостные восклицания. Кому приветы будем передавать?
2: Конечно же, своему любимому коллективу и всей Казани. И спасибо большое Бим-радио.
0: Спасибо большое вам. Оставайтесь на линии. Сейчас расскажу, как вы заберете ваш подарок. Спасибо, Даша, спасибо, Рушанья. Это была прекрасная игра.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
5: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
6: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
4: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
5: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
7: Подробности на maximilians.ru 18+.
8: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Рекламодатель ИП Иштырякова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
9: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
10: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
11: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Спонсор шоу «Утромены» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: в Казани.
1: Бим новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
3: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили сделать переходы у детских учреждений более безопасными для семей, увеличить время, отведенное на переход дороги родителям с маленькими детьми. Также прозвучала идея адаптировать работу светофоров к потоку пешеходов. По мнению парламентария, это снизит риски и повысит бдительность водителей. В Госдуме хотят ужесточить порядок проведения собраний собственников жилья. Разработан законопроект, который исключает бумажные протоколы при голосовании. Процедуру полностью переведут в онлайн. Голосовать можно будет либо в информационной системе ЖКХ, либо через специальный сервис от местных властей. Собственник получит уведомление о своем выборе. Это исключит возможность фальсификации протоколов. По словам врачей, когнитивные упражнения поддерживают здоровье мозга за счет нейропластичности. У взрослых новый опыт укрепляет и создает нейронные связи. Это помогает дольше сохранять его стабильную работу. Но лучший результат при сочетании тренировок с активностью, сном, интеллектуальной нагрузкой и контролем стресса. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
1: Программа для именинников «Первый тост».
5: Первый тост, он самый лучший, самый добрый, конечно же. Кто-то поздравил любимых именинников уже с самого начала нового дня. Кто-то сделал это ранним утром, кто-то сейчас поздравляет вас. Ну, а мы хотели бы присоединиться ко всем тостам, которые сегодня вы читаете, которые сегодня вы слышите. И, конечно же, хотим пожелать, чтобы ваши мечты сбывались, ваши желания обязательно исполнялись, а жизнь преподносила вам только самые приятные, самые прекрасные сюрпризы. И пусть жизнь дарит вам тепло, заботу, любовь, новые возможности и большую-большую радость. С днем рождения! Кто сегодня отмечает этот замечательный праздник в окружении родных, близких и друзей вместе с Бим-радио? Это подписчики группы Бим-радио ВКонтакте Гульфия Галимова. Поздравляем с днем рождения. С днем рождения поздравляем мы Ирину Ячменеву, Валерия Седукова, клуб «Арена», МБУ «Подросток». С днем рождения вас, Валерия. Евгешу Олеговну тоже хотим поздравить из Серова. Екатерину Набиулину, город Альметьевск. Алиночку Валитову из Казани. Анну Глизиеву мы поздравляем. Альфию Салямову. Наталью Такташеву, бизнес-партнер Морки. Гошан Малинин тоже с днем рождения вас. Светлана Зайцева с праздником. Ильмир Гелязов, Альметьевск. Павел Константинов, 42 года, город Казань, с праздником. Дмитрий Грошев, и вас тоже хотим поздравить. Сергей Кушаков, Артур Узяркин и все-все-все наши любимые слушатели. Загадывайте прямо сейчас ваше самое заветное желание. Пусть оно обязательно исполнится. Будьте счастливы, любимы и здоровы. Мы вас очень любим.

0: Друзья, поздравляйте любимых с днем рождения на БИМ-радио. Звоните 2-930-800. В будние дни, в рабочее время мы с удовольствием поможем устроить вам невероятный сюрприз.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
3: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на «Белджи» с 50 комплектаций актив и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
4: «Белджи» — надежность в движении.

0: Информация на правах рекламы. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ОМБ «Канавта» «Тэнк Канавта». «Тэнк 300» – характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Максимальная выгода до 500 тысяч рублей на покупку «Тэнк 300» в «Канавта». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» выбирайте в «Канавта». Звоните 8-843-230-30-30-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв 2026» с учетом выгоды по трейд-ин и оферты действует до 31 августа 2026 года.
1: Реклама на Бим.

0: Service, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: На Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обратим внимание на карту нашего города. В Казани 3 балла. Местами есть затруднения. Согласно Яндекс.Картам, сейчас крупнейшие пробки находятся на Мамадышском тракте. От Натана Рахлина до проспекта Победы ехать 19 минут. Все легче и легче здесь становится. Утром было более часа. Патриса Лумумбы от проспекта Альберта Камалеева до Космонавтов. Время в пути 6 минут. Улица Астрономическая, улица Галиаскара Камала, от Профсоюзной до Московской 6 минут и 3 минуты. Это время проезда участка улицы Пушкина от Щапова до Правобулачной. Затруднение на улице Восстания, улице Маршала Чуйкова от Бакалейной до улицы Бондаренко. Здесь вы потратите 12 минут. На мостах и дамбах все свободно. И заметна отметочка о ДТП на Мамадышском тракте, если вы едете в сторону проспекта Победы. Кроме многочисленных значков дорожной работы, еще произошло и ДТП. В правом ряду, как сообщают Яндекс.Карты, в качестве ориентира можно назвать пересечение с улицей Александра Курынова при движении в сторону проспекта Победы. Удачи вам за рулем и хорошего настроения в пути.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В общественной палате предложили перед учебным годом запускать добровольные онлайн-курсы для школьников с пробелами в знаниях. В том числе для тех, кто растерял навыки за лето. Организовывать их должны образовательные учреждения, а не репетиторы или семьи. Особенно полезны курсы будут для младших школьников, они помогут быстрее влиться в учебный ритм. Согласно исследованию, наличие питомца влияет на финансовое планирование отпуска. По данным опроса, 62% владельцев теперь иначе подходят к отпускным расходам. Треть из них заранее продумывают, как содержать животное во время поездки, почти четверть выбирают более дорогое жилье, разрешенное для питомцев. А 42% опрошенных готовы экономить на себе ради питомца. Опрос показал, порядка 33% россиян согласны экономить на протяжении примерно года, чтобы совершить значимую покупку. Самые популярные цели накоплений – жилье, автомобиль, путешествия, забота о здоровье и образование. Основной барьер для сбережений – невысокий доход. Так считают 43% опрошенных. При этом каждый пятый предпочел бы оформить кредит, чтобы сохранить привычный уровень жизни. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Реклама на Бим-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
4: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-00-21-651-705. 0+.
5: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Отпечатки пальцев коалы неотличимы от отпечатков пальцев человека даже под электронным микроскопом.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мы из 90-х.
5: Друзья, именно сегодня в рамках легендарных вечеринок «Мы из 90-х» в «Максимилианс» в 20.00 стартует расколбас из 90-х от Бимрадио. Информация на правах рекламы, сбор гостей в 20.00, «Максимилианс», ведущий вечера Сергей Белов, за пультом наш любимый диджей Айон. Уровень расколбаса будет запредельным. И еще раз напомним, что все подробности можно прочитать на maximilians.ru. 18+. Итак, 90-е. Мы из 90-х действительно можем так утверждать. Тогда у нас были совсем другие мечты. Мы не хотели новенький iPhone, мы хотели новенький бумбокс, например. Мы хотели какую-нибудь вещь очень модную. Мы хотели жвачки, да побольше, с вкладышами. И ну, что-то еще. Мечтали о первой любви. Вот расскажите, о чем вы мечтали в 90-е, чему вы радовались и чем наслаждались? Пишите +7 92 72 42 102.8. Пишите в Telegram и Макс. Вспомните себя в 90-х, чему вы радовались, о чем мечтали и чем наслаждались. +7 92 72 42 102.8.

Пишет нам Марго. Друзья, всем привет. 90-е — это было время, когда умели радоваться по-настоящему. Чем мы наслаждались? Просто тем, что есть. Наслаждались тем, что удалось переписать кассету у друга, потому что у него был крутой альбом. Мы наслаждались, когда в школьной столовой давали тот самый пирожок с повидлом. Наслаждались моментом, когда родители привозили целую упаковку жвачек с вкладышами, и таких еще не было у одноклассников. Вот это было круто!

Написала нам Ирина в Телеграм на номер +7 92 72 42 102.8, а я в 90-е мечтала о плеере. Все девочки уже в классе ходили с ними, а я слушала музыку с большого магнитофона. И я запомнила тот день, когда папа привез мне плеер из командировки. Я просто не расставалась с ним, по-моему, недели две и даже спала с ним.

0: Информация на правах рекламы. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ОМБ «Канавта». Тэнк «Канавта». Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Максимальная выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в «Канавта». Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в «Канавта». Звоните 8 843 230 30 30 230 30 30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейд-ин. Не оферта, действует до 31 августа 2026 года.
1: Реклама на Бим Радио.
2: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Спонсор шоу «Утромены» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
3: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В общественной палате предложили перед учебным годом запускать добровольные онлайн-курсы для школьников с пробелами в знаниях, в том числе для тех, кто растерял навыки за лето. Организовывать их должны образовательные учреждения, а не репетиторы или семьи. Особенно полезны курсы будут для младших школьников, они помогут быстрее влиться в учебный ритм. Согласно исследованию, наличие питомца влияет на финансовое планирование отпуска. По данным опроса, 62% владельцев теперь иначе подходят к отпускным расходам. Треть из них заранее продумывают, как содержать животное во время поездки, почти четверть выбирают более дорогое жилье, разрешенное для питомцев. А 42% опрошенных готовы экономить на себе ради питомца. Опрос показал, порядка 33% россиян согласны экономить на протяжении примерно года, чтобы совершить значимую покупку. Самые популярные цели накоплений – жилье, автомобиль, путешествия, забота о здоровье и образование. Основной барьер для сбережений – невысокий доход. Так считают 43% опрошенных. При этом каждый пятый предпочел бы оформить кредит, чтобы сохранить привычный уровень жизни. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
3: Мы из 90-х.

Напомним, Бимрадио представляет классную вечеринку «Расколбас» из 90-х. Встречаемся с вами сегодня в 20.00 в «Максимилианс». Я вижу, судя по вашим сообщениям, вы очень ждете этой встречи, поэтому в 20.00 всем обязательно следует быть в самой классной модной одежде, в самом прекрасном настроении, и мы будем с вами создавать, наверное, одну из самых ярких вечеринок уходящего лета.

13:43. Я не знаю, как сейчас в Портофино, но в Казани плюс 13 градусов. И дожди, и тучи нам еще успеют изрядно поднадоесть. Но надеюсь, что на следующей неделе как-то все-таки будет тепло. Обещают плюс 18, плюс 22 градуса. Ну а в эти выходные следует ожидать не больше плюс 18, плюс 20. При этом временами обещают дождь и довольно прохладный ветер.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом!
3: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
0: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
9: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

присылает сообщение наш слушатель. Видимо, на Омске. Он сейчас находится в Омске 29. Я так понимаю, со знаком плюс. Друзья, у кого теплее, пишите, пожалуйста, в мессенджеры, в Телеграм и Макс +7 92 72 42 102 8.

Делимся в эфире Бим-радио показаниями термометров. Ну, кто-то понял не совсем, да, что термометр, который за окном, и Сергей Юрьевич, он измерил температуру своего тела и сказал, что у него в норме все 36,6. Это хорошо. Поздравляем. Денис пишет, у меня в цеху плюс 27 стало после моих танцев. Бим-болталка рулит, да, и вечеринка расколбас из 90-х от Бим-радио тоже.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Карты, в Казани все спокойно, в Казани все в целом стабильно. 3 балла, местами затруднения. На Мамадышском тракте от Натана Рахлина до проспекта Победы время проезда 19 минут, скорость потока 6 км в час. Мамадышский тракт от Натана Рахлина до улицы Интернациональная 6 минут. Дальше улица Галиаскара Камала, Астрономическая, от Московской до Профсоюзной за 5 минут сможете преодолеть этот участок. Гвардейская улица, от остановки Сады до Даурской ехать 4 минуты. На Пушкина, от Щапова до Правобулачной, небольшой затор образовался, его можете проехать за 3 минуты. На мостах и дамбах города движение свободное. Удачи, пути!
0: Путевые заметки на Бим-радио.

Хонжу в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах. Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда, и ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты, в городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «СМР Инжиниринг».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 1 сентября начнет действовать новый закон. Он допускает отзыв из отпуска работников, занятых на вредных и опасных производствах. Раньше таких сотрудников нельзя было отзывать ни при каких условиях. Теперь это разрешено лишь в исключительных ситуациях, чтобы не допустить катастрофу или аварию, либо устранить последствия стихийного бедствия. Работа в период отзыва оплачивается в двойном размере. В 2026 году в Татарстане на обеспечение безопасности образовательных объектов выделено порядка 2 миллиардов рублей. При этом от самих учреждений требуют неукоснительного соблюдения всех установленных требований. Важным шагом в рамках этой работы стало увеличение оплаты труда охранников, повышена стоимость часа их работы. Исследование показало интересный разрыв в ожиданиях. Треть мужчин в Казани хотели бы, чтобы первый шаг к поцелую делала женщина, тогда как сами женщины проявляют такую готовность крайне редко. Лишь 8% готовы взять инициативу на себя. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ОМБ «Канавта». Тэнк «Канавта». Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа максимальная выгода до 500 тысяч рублей на покупку «Тэнк 300» в «Канавта». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» выбирайте в «Канавта». Звоните 8 843 230 30 30 230 30 30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейд-ин. Не оферта, действует до 31 августа 2026 года.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: На момент написания своей знаменитой девятой симфонии Бетховен был абсолютно глух.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Этот волшебный момент настал, когда я точно могу сказать, что сегодня пятница. Ну, бывает такое, ты не ориентируешься совершенно во времени, в пространстве, но когда приходит она, эта волшебная фея выходных, мы понимаем, что впереди нас ждет что-то прекрасное, что-то чудесное. Русина Семененко на Бимрадио. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, всем привет.
0: Итак, Казань интересная, волшебная, Казань любимая, приготовила нам какие-то сюрпризы в этот уикенд.
1: Да, сюрпризы, конечно же, приготовили. Сюрпризы приготовила нам погода. Сегодня просто осень уже на дворе. Несмотря на это, я приглашаю вас присоединиться к классным мероприятиям, прогуляться по нашему городу. И не только, множество всего. И, кстати, насколько я знаю, завтра середина августа, значит, у нас остается ровно 2 недели до окончания лета. Поэтому берем детей, берем взрослых, берем всех и давайте гулять все эти выходные. Гулянием я предлагаю присоединиться уже сегодня, потому что уже сегодня в пышечном дворе Казанского Кремля стартовал исторический фестиваль ремесел, на что предлагаю обратить внимание особо. Можно увидеть копию варяжской ладьи. Я еще не видела, но мне кажется, это, наверное, что-то очень грандиозное и мощное. Если вы знаете, где находится пышечный двор, это само по себе уже такое достаточно историческое, красивое место. И это, мне кажется, просто как будто бы какой-то кадр из остановившегося кино. Поэтому всем предлагаю сегодня в течение дня посетить. Также можно поучаствовать в мастер-классах по литью из олова, тиснение по коже. В общем, все вот такое вот историческое, интересное. Будут еще театры, экскурсии в подземелье, фотоателье, фотозона будет работать. Можно будет сделать исторические фотографии. В общем, очень необычно. Если сегодня не успеваете, то фестиваль пройдет еще все выходные и 15, и 16 августа. Напоминаю, Пушечный двор Казанского Кремля.
0: Русина, вот расскажите, как нам попасть в Пушечный двор Казанского Кремля?
1: Есть.
0: Мы проходим,
1: да,
0: через арку Спасской башни, да, например, с этой стороны, с площади,
1: да,
0: 1 мая.
1: Да. Прямо дальше можно пойти и дойти практически до башни Сююмбике и уйти в арку налево. И далее уже прямо перед вами будет двор Пушечного Кремля. Либо можно сначала зайти в арку Спасской башни и сразу уйти налево в сторону
0: Кул-Шариф.
1: Да, мимо Кул-Шариф. И уже для меня вот этот способ, он более прост, и я всегда так хожу по Кремлю.
0: Можно ходить как угодно,
1: да, самое главное дойти
0: по Кремлю.
1: Да, самое главное по Кремлю. Итак, что же еще интересного? Завтра, 15 августа, у нас в 8 утра состоится очень интересное событие. Это велоквест по истории Казани, который посвящен 140-летию Габдулы Тукая. И каждый может принять участие в этом велоквесте. Что для меня интересно, что он будет действительно выстроен как квест. То есть вы будете ехать на велосипеде, будут определенные остановки, и на них стоят экскурсоводы, которые, во-первых, рассказывают, да, об этой локации конкретно. Во-вторых, задают какие-то загадки, нужно отгадывать. И все участники собирают большой пазл Габдулы Тукая. Вообще старт от нового театра «Камала» в 8 утра. И завершается велоквест у музея Габдулы Тукая, это дом Шамиля, да, на улице Тукая. И в целом регистрация свободная, без возрастных ограничений, вход абсолютно свободный. Есть пока места, я вот смотрела как раз, когда сюда ехала. Очень интересно, несмотря на холод, конечно же.
0: Шапочку возьмите, перчатки на всякий случай
1: прихватить,
0: шарфик.
1: Мне кажется, когда ты едешь на велосипеде, всегда тепло. Лично мне всегда тепло. Потому что ты физически трудно.
0: Мне кажется, тепло нужно одеться.
1: Да, тепло одеться.
0: Точно тепло.
1: Можно дождевик. Я всегда считаю, что в такую погоду уже дождевик никогда не мешает. Поэтому вот, еще раз напоминаю, завтра, 15-го, я уже путаюсь.
0: Все верно.
1: 15 августа в 8:00 старт от нового театра «Камала».
0: К музею Тукая поедем, да?
1: К музею Тукая доедете. Далее, я так быстро тороплюсь, потому что мероприятий много на самом деле. Завтра также у нас пройдет классное событие. Если я не путаю, он называется правильно «Яблочный спас». Не медовый же, да? Да, яблочный, все верно. «Яблочный спас» на этой неделе у нас пройдет, потому что на следующей неделе он в городе у нас пройдет непосредственно, а завтра он пройдет в селе Красновидово. Я просто обожаю это село. Мне кажется, это самое красивое место в Татарстане, честно. Это настолько живописная локация, но на нее надо смотреть, конечно, лучше с воды. Если нет возможности, то и на берегу там очень красиво. Чем знаменито село Красновидово? Тем, что там жил, останавливался Максим Горький. Там сохранилась лавка, куда он захаживал. И также там есть музей Максима Горького. Так вот, завтра в нескольких локациях в этом селе пройдет яблочный спас. Он очень красочный, он очень красивый, он такой настолько аутентичный. И просто вот я могу перечислить локации, и у вас, вам уже просто захочется туда поехать. Первая локация – это музей Максима Горького. Вторая – это утес Венец. Третья локация у нас площадка Буквы. А вторая, сейчас четвертая. Все, я запуталась. В общем, я уже просто...
0: Я запомнила утес Венец.
1: Утес Венец,
0: вот
1: да.
0: Мне уже понравилось.
1: Вот утес Венец. Утес Венец завтра будет ярмарка, фудкорт, выступление фольклорных коллективов, выступление ансамблей русской песни. А, например, в музее Максима Горького в течение дня будут проходить театрализованные экскурсии, театрализованные выставки, спектакли. Все абсолютно свободно. Единственное, нужно, конечно, регистрироваться на вот такие вот закрытые мероприятия. Обязательно рекомендую всем. Знаю, что завтра от нас музей отходит автобус туда для тех, кто не сможет поехать сам, так как музей Максима Горького является филиалом Национального музея. Соответственно, они организовывают трансфер. И поэтический слэм, и просто куча всего. И я думаю, что, конечно же, будут яблоки и на фудтраке. Я надеюсь, что будут какие-то пироги. Очень хочу поехать.
0: Хотелось бы.
1: Да.
0: Пирогов.
1: Завтра... Погода не очень хорошая, но тоже предлагаю всем одеться потеплее и отправиться на весь день. Ну, потому что это такое событие. Вот я вас уверяю, вы влюбитесь в село Красновидово. Это невероятное место.
0: Насколько я знаю, можно и по Волге добраться, да? Какие-то, наверное,
1: можно добраться, ходят
0: трамвайчики.
1: Да, но надо вот посмотреть конкретно точку, как там потом добраться. Я бы на машине, конечно, доехала через паром вот этот вот до Верхнего Слона, и дальше там просто уходишь налево, получается, и по побережью, я так говорю просто.
0: Звучит великолепно. По побережью поехал, да, на пароме сначала, потом дальше до села Красновидово, до утеса Венец.
1: Да.
0: Там яблоками перекусил, пирогов наелся, нагулялся. Красота?
1: Да. Надеемся, завтра, кстати, солнце выйдет. Я посмотрела прогноз. Прогнозирует солнце, несмотря на холод. Еще есть одно классное событие, на которое я точно иду. У нас зоопарк. Казанский зоопарк празднует в это воскресенье День слона. А кто знает, кто следит за историей вообще нашего зоопарка, к нашему всеми любимому слону Филимону присоединились двое маленьких деток из Лаоса, малышки Удача и Сахар. И в этот день, в воскресенье, в 12:00 стартует День слона, можно прийти, полюбоваться на вот эту вот слоновью семью, сделать фотографии, вообще изучить вот это животное, да, узнать, чем оно питается, приготовить для них корм. То есть все можно своими руками, без возрастных ограничений, вход абсолютно свободный. Множится всего, и детям и взрослым будет полезно. Это какой-то уже другой подход к зоопарку. Меня это очень радует, потому что вот у нас есть разные мнения, да, насчет содержания животных в неволе, но вот именно конкретно вот этот вот подход зоопарка к демонстрации животных меня очень радует, потому что это действительно какое-то другое вот уже, другое воспитание, другая культура. Поэтому еще раз говорю, День слона в Казанском зоопарке празднуется 6 августа с 12 до 20:00.
0: Ну, надо сказать, что Филимон, он когда был один, он тоже жил свою счастливую жизнь. У него там все абсолютно было. Такой вольер,
1: да,
0: похожий на джунгли. Ему,
1: да,
0: там и снег приносили. Он вообще просто жизнью наслаждался. А теперь две девчонки еще у него есть.
1: Да, у него теперь просто появились подружки маленькие.
0: Сахарок,
1: удача. И сахарок, да. Вот такие вот у нас мероприятия. Планируются активные выходные. Берите просто на любой вкус, выбирайте и одевайте тепло.
0: Русина, не ожидала я, что в такую погоду будет такое разнообразие,
1: да, да, да,
0: мероприятий, что Русина будет вот такая заряженная, такая энергичная, и нас тоже зарядит вот этим вот своим подходом. Спасибо большое. Ну что, выбираем то, что хочется, куда получится добраться, и отдыхаем. Отдыхаем вместе с «Казанью интересное», да?
1: Да, наслаждаемся жизнью.
0: Наслаждаемся жизнью. Большое спасибо, Русина Семененко, «Казань интересная» на БИМ-радио.
2: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Аутобанк. Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
3: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: А ну приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.

вчера еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 1 сентября начнет действовать новый закон. Он допускает отзыв из отпуска работников, занятых на вредных и опасных производствах. Раньше таких сотрудников нельзя было отзывать ни при каких условиях. Теперь это разрешено лишь в исключительных ситуациях, чтобы не допустить катастрофу или аварию, либо устранить последствия стихийного бедствия. Работа в период отзыва оплачивается в двойном размере. В 2026 году в Татарстане на обеспечение безопасности образовательных объектов выделено порядка 2 миллиардов рублей. При этом от самих учреждений требуют неукоснительного соблюдения всех установленных требований. Важным шагом в рамках этой работы стало увеличение оплаты труда охранников, повышена стоимость часа их работы. Исследование показало интересный разрыв в ожиданиях. Треть мужчин в Казани хотели бы, чтобы первый шаг к поцелую делала женщина, тогда как сами женщины проявляют такую готовность крайне редко. Лишь 8% готовы взять инициативу на себя. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
0: Моя любимая.

0: В теплой компании нам совсем не холодно. У нас замечательная автоледи Татьяна и ее прекрасные попутчики. Здравствуйте, Татьяна. Доброго дня всем тем, кто рядом. Добрый день. Что мы будем слушать? Скажите, пожалуйста.
1: Можно песню, пожалуйста, про Советский Союз?
0: Про Советский Союз исполняет Кир Сари. Привет, и будем передавать, Татьяна, чтобы не отвлекать вас надолго от руля.
1: Привет, передаю всему городу Казань.
0: Спасибо.
1: Вам, всем радио, спасибо за то, что радуете нас.
0: Ой, с удовольствием.
1: Всем таксистам нашего города. Отдельный привет двум девочкам-красавицам, которых сейчас я веду по заявке. И отдельный привет Илье. Она, надеюсь, меня слышит. И всего всем самого доброго.
0: Спасибо большое, Татьяна. Доброго пути, отличного настроения всем, кто рядом с вами сейчас в автомобиле. Счастливого пути. И песня «Советский Союз» от Кир Сари появляется на БИМ-радио. Это для вас.
2: В альбомах там строили БАМ, но все решали в обкомах. Там были поэты, там снимали кино, там из космоса Юра махал нам.

Той страны уж нет на карте, но память о союзе не умрет. Там научили крепко строить на стандарте. Гагарин поехал в космический полет.

0: любимые, летние. Первое в Казани.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Тэнк Канавта.
2: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавта. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавта. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
3: Итак, давайте посмотрим на часы. На наших 14 уже почти 42. Пятница – это завершение, с одной стороны, завершение рабочей недели, но и начало выходных, друзья. Пусть продолжение дня будет теплым, добрым, согревающим, как доброе слово, которое звучит на Бим-радио, которое звучит от вас, наши любимые слушатели. Мы едем дальше, и совсем скоро в эфир выйдет дневная коробка передач с Махмудом Аракаевым. Поэтому обязательно участвуйте, приезжайте за подарками, которые вас ждут. Ну, а я желаю вам самого замечательного настроения сегодня, теплого общения, удачи во всех ваших делах, улыбок и всего самого доброго и замечательного. А также я хочу вам напомнить о том, что сегодня вечером мы с вами встречаемся на вечеринке «Расколбас из 90-х». Она ждет вас. Вас ждут Сергей Белов и диджей Айон, и наша классная компания. И, конечно же, атмосфера 90-х. Информация на правах рекламы. Вечеринка «Мы из 90-х», полный расколбас в Максимилианс. Все подробности ждут вас на сайте maximilians.ru. Посмотрела, там есть еще, я думаю, какие-то возможности забронировать столик 18+. Еще раз хотим вас предупредить, что уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся с вами по полной на вечеринке «Расколбас. Мы из 90-х».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Коробка передач дневная. Приветствует вас. Замечательные подарки будем разыгрывать. А как не быть им замечательными, если сегодня с нами играет ресторан «Сафар» в «Макс Сафар Отель». Приезжайте на парковку «Макс Сафар Отель». Очень просто. Это за Акбарс банком. Адрес точный тоже есть. Односторонние грифки 1. Такой вот адрес по улице Ярулина. Если с Вахитова поворачиваем, то сначала приезжаем озеро, потом МЧС, потом детский сад. И вот он, красавец, «Сафар Отель Амакс», в котором находится ресторан. Замечательнейший «Сафар» с богатой историей. Ресторан с хорошей кухней. Планируйте свадьбу, юбилей, день рождения или корпоратив. А Новый год не за горами. В «Сафаре» 5 банкетных залов, европейская национальная кухня и меню от шеф-повара. Команда ресторана поможет организовать праздник. А гостей после мероприятия можно разместить прямо в отеле. Здесь более 270 номеров. Удобное расположение рядом метро Козья-Слобода, Кремль, набережная и центр семьи Казан. Ресторан «Сафар» в «Амакс Сафар Отеле» – праздник, который хочется запомнить. Подробности на сайте и в социальных сетях ресторана «Сафар». Все просто. Приезжайте прямо сейчас, что буду вручать. Держитесь, держите себя в руках. Сертификат подарочный на 2500 рублей на основное меню ресторана. Это можно сходить поужинать, друзья мои, с красивой, прекрасной девой. Но для этого сначала нужно приехать. Я напомню, это «Сафар» отель «Амакс». И на парковке заехать нужно через шлагбаум. Не переживайте, у нас полчаса бесплатного времени, так что мы все успеем. Жду традиционно 3 самых быстрых, но не нарушайте правила дорожного движения. Если вы едете в сторону Вахитова, там прерывистые линии, то есть совершенно спокойно можно заехать. Только заезжайте сразу налево под шлагбаум и увидите, я вас буду встречать. Ну и на всякий случай аварийные огни, конечно же, включу. До скорой встречи.
1: Отдыхай с BIM Radio. С BIM Radio.

Ну что, господа, у нас продолжается коробка передач. Махмуд ожидает победителей на парковке Амакса Фаротеля. Где-то он там ждет, не дождется своих претендентов на победу. Так что действуйте, пока вас никто не опередил.

И где-то там одинокий Махмуд Аракаев ожидает победителей в коробке передач, добравшихся до него раньше всех. Я напомню, он на парковке Амакса Фаратели стоит. Можно не заезжать, говорит он, вдоль дороги можно, прям без шлагбаумов. Все, так сказать, по принципам клиентоориентированности. В общем, действуйте.

0: Ну что, дождались мы. Вот он наш золотой. Да я тебя в лобби поцелую. Зовут как?
1: Станислав.
0: Станислав, ты, может быть, не слышно было? Сертификат на 2500 рублей.
1: Большое спасибо.
0: Это же ужин. Да, жене не говори, ладно только?
1: Хорошо.
0: Сам тихонько пришел. Только не в трико, ладно?
1: Хорошо.
0: Или в трико костюм, можно?
1: В костюмчике подойдем.
0: В костюме все-таки. Брюки обязательно. Хорошо. Привет кому передадим?
1: Всем, кто меня знает. Зовут меня Станислав. Всем большое спасибо. Махмуду большой привет.
0: Передам обязательно. Уважаю, люблю. Мой любимый ведущий на Бимрадио. Вот. Редко только видимся, особенно по пятницам. Вообще его тяжело застать в нормальном, адекватном состоянии. Еще будет два включения у нас. Друзья мои, если вы не расслышали, мы вручаем сертификаты на 2500. На 2500 от ресторана «Сафар». Вот здесь, в «Амак Сафар» отеле на парковке. Приезжайте. Здесь, кстати, что удобно, можно, не заезжая на парковку, просто вдоль дороги встать. Здесь есть такие карманчики такие, очень удобно просто встать, бросить машину, прийти пообщаться, забрать сертификат и поехать дальше по своим пятничным каким-то делам. До скорой встречи, скоро опять услышимся.
2: Коробка передач на Бим Радио. Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar» «Logos Auto», ООО «SMR Engineering». «Logos Auto» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Россиянам разъяснили правила единого пособия на детей до 17 лет. Выплата составляет от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Она положена семьям с невысокими доходами. Чтобы претендовать на выплату, среднедушевой доход должен быть выше регионального прожиточного минимума. А у трудоспособных членов семьи официальный доход не менее 8 прожиточных минимумов за 12 месяцев. Из Казани планируют запустить прямые рейсы на Бали. Сейчас добраться до острова без пересадок можно лишь из Москвы. В дальнейшем авиасообщения могут расширить. В списке перспективных направлений – Ламбок, Комодо и Джакарта. А пока Казань расширяет горизонты дальних путешествий, есть повод вспомнить и о ярких вечерах поближе. Экстренные новости для любящих оторваться. Сегодня Бим Радио объявляет сбор на вечеринку «Расколбас из 90-х» в ресторане «Максимилианс». Здесь вам официально разрешено чудить. Диджей Айон уже готовит ностальгический плейлист. Сбор гостей ровно в 8 вечера. Пора устроить настоящий расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим-радио.
1: 15.05 в Казани, ну уже практически 06. Альберт Ботанин появился в студии Бим-радио. Всем отличнейшего пятничного настроения. В этом часе, как всегда, нас ожидает игра «Смотри на мир ярче». Кроме всего прочего, это, наверное, возможно, будет заключительная возможность заполучить пригласительную нашу предстоящую вечеринку. Полный расколбас от Бим-радио. Ну и на подходе у нас коробка. Коробка замечательная, распрекраснейшая. Где-то Махмуд Аракаев снова ожидает победителей. Все подробности далее.
0: Реклама на Бим-радио.
2: 19 августа, 18.30, стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин-Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене. От 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Я еду на колбасу.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
0: Коробка передач на Бим-радио.
8: Ну что, друзья мои, мы продолжаем раздавать сертификаты на 2000 рублей на основное меню ресторана. А это, между прочим, полновесный вкусный ужин с десертом и совсем-совсем остальным. Так что обязательно приезжайте. Сегодня с нами ресторан «Сафар» в «Амакс Сафар Отеле». Планируйте свадьбу, юбилей, день рождения или корпоратив. В «Сафаре» 5 банкетных залов, европейской национальной кухни и меню от шеф-повара. Команда ресторана поможет организовать праздник, а гостей после мероприятия можно разместить прямо в отеле. Здесь более 270 номеров. Удобное расположение. Рядом метро Козья Слобода, Кремль, набережный, центр Семи, Казан. Ресторан «Сафар» в «Амакс Сафар Отеле». Праздник, который хочется запомнить. Подробности на сайте и в социальных сетях ресторана «Сафар». Кстати, здесь сегодня детский праздник в «Сафаре», в «Амакс Сафар Отеле». Здесь сегодня день мороженое. День, приглашаем родителей с детьми и просто детей. Бесплатный праздник будет вот это из «Варкрафта». Что-то такое. И куклы. И будет вообще весело. Танцы, песни, все как всегда. И особенно мне нравится, что «Сафар», ресторан в «Амакс Сафар Отеле» уже продумали новогоднюю программу. Представляете, до Нового года еще. И даже знают уже ценник. Знают, и цена меня очень поразила своим минимализмом. Такое ощущение, что люди не хотят зарабатывать деньги. Ну, а я вас жду прямо сейчас. Напомню, вы заезжаете на парковку «Амакс Сафар Отеле». Вы нас здесь найдете. У нас здесь большая команда, дружная. Либо вы можете просто поерульно оставить. Здесь вот автобусы стоят перед автобусами, после автобусов. Припарковаться вдоль дороги и дойти до нас тут, ну, 10 метров. Вот от дороги 10 метров, реально. Если с Вахитова повернули на Ерульно, озеро, МЧС, детский сад и «Амакс Сафар Отель». Все просто. Приезжайте, приходите. Ждем вас с сертификатами на 2500 рублей. Старайтесь делать это быстро.
0: «Коробка передач» на Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Любишь купаться? Люби искусственным дыханием заниматься.
2: Жесть, как она есть.
1: Соус Апелялых.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: ярче с БИМ-радио.
1: Ну, а вот и время поиграть в игру «Смотри на мир ярче». Прямо сейчас можно дозвониться. Кстати, вот телефон свободен абсолютно. Линия свободна. Вот прямо сейчас 292-102-8. Можно позвонить и поболтать в прямом эфире. Заодно и выиграть классный приз. 292-102-8. Но я пока расскажу, что спонсор игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» охватывает офтальмологию для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста, с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну вот, кто-то дозвонился. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как зовут
2: добрый
1: вас?
2: Добрый день.
1: Как зовут?
2: Меня зовут Фанис.
1: Фанис. Фанис, как у вас со зрением? Расскажите мне, пожалуйста, хорошо ли или как у меня?
2: Ну, наверное, даже хуже.
1: Да нет уж, ну перестаньте. Не будем соревноваться, мериться зрением, так сказать. А вот хотели бы вы иметь побольше глаз? Вот, например, там на затылке, например, нет?
2: Лучше было бы просто хотя бы эти видели.
1: А, вот так. Ну, тоже неплохо. Тогда у меня к вам один вопрос. Скажите мне, пожалуйста, какое животное обладает наибольшим количеством глаз? У кого больше всех глаз, в общем? Ну, прям не совсем уж глаз. Глазиков. Маленьких глазиков у кого? Итак, варианты ответов следующие. Это хитоны. Это такие панцирные моллюски. На дне там ползают. Вот, на панцире у них тоже глазики есть. Стрекозы. Ну, с ними вы знакомы. И пауки. С ними тоже знакомы. Как вы думаете, у кого больше всех глаз?
2: Мне кажется, это моллюски вот эти.
1: Вот эти вот моллюски, хитоны. На дне там ползают. Что-то там в темноте пытаются увидеть, да?
2: Да, потому что
1: в темноте же глаза же нужны же обычно, всегда же, естественно, у кротов всегда же большие, крупные глаза, там, у червяков очень много глаз, да? Итак, давайте я вам еще раз прочитаю варианты, а вы решите. Итак, это вот эти вот моллюски панцирные, которые там по дну ползают, хитоны их называют, стрекозы или пауки, как вы думаете?
2: Вот, я знаю, что у стрекоз такое периферическое зрение, которое хорошо видит. По количеству глаз,
1: ну и что? Что, кто?
2: Стрекозы.
1: Стрекозы? А почему стрекозы? Потому что они такие быстро и сразу все замечают, да, как вертолеты.
2: Ну, у них зрение, да, не зря у них такие глаза такие, вертолеты.
1: Да, все правильно, конечно, фасеточное зрение, это называется 30 тысяч крошечных отдельных маленьких глазиков. У стрекоз, представляете, как они прям все видят, с ума сойти. Иногда, честно говоря, чего-то не хотелось бы видеть, а им приходится. Ну что, Фанис, мы вас поздравляем, ваш приз — это сертификат в развлекательный центр. Кому привет? Привет передадим.
2: Роберту, внуку. Я сейчас к нему иду. Едем сейчас на праздник.
1: Прекрасно. Роберту большой привет от БИМ-радио. Трубочку не кладите. За эфиром расскажу подробнее, что, где, как и когда по поводу приза. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире БИМ-радио. Главное дождаться.
0: «Смотри на мир ярче» с БИМ-радио.

0: продолжаем наши с вами встречи в коробке передач. Напомню, что у нас замечательные призы. У меня остались еще сертификаты на 2500. И знаете сколько их? 4 штуки. Значит, я буду ждать 4. Те, кто приедет сейчас в ресторан «Сафар», в «Амакс Сафар Отель», односторонний Гривка 1. Адрес. Заезжайте на парковку под слоган. Либо можно просто вдоль дороги встать по Яруллина и буквально 10 метров пройти до нас. Вы нас всегда увидите. Я, как всегда, в длинной норковой шубе. Здесь все легко. Сегодня с нами ресторан «Сафар» в «Амакс Сафар Отеле». Планируйте свадьбу, юбилей, день рождения, корпоратив. В «Сафаре» 5 банкетных залов, европейской национальной кухни и меню от шеф-повара. Команда ресторана поможет организовать праздник. А гостей после мероприятия можно разместить прямо в отеле. Здесь более 270 номеров. Удобное расположение рядом метро «Козья Слобода», Кремль, набережная и центр семьи «Казан». Ресторан «Сафар» в «Амакс Сафар Отеле» – праздник, который хочется запомнить. Подробности на сайте и в социальных сетях ресторана «Сафар». Заходите, не пропустите. Если бы вы заходили, то вы бы знали, что сегодня в 16:00 стартует праздник мороженого. Аниматоры, песни, подарки всем детям. Вход бесплатный, между прочим. Приходите обязательно. И уже, насколько я знаю, у них готов шикарный Новый год. Тоже звоните, узнавайте, интересуйтесь, потому что встречать Новый год в ресторане – это всегда здорово, это хорошее впечатление, это яркие эмоции. Ну, а сейчас я вас жду на парковочке. Стою, у меня легко узнаете, напомню, я в норковой шубе. И с сертификатами в руках. Приезжайте, забирайте, жду с нетерпением.
1: Коробка передач на БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Спонсор шоу «Утромены» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
4: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
7: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Россиянам разъяснили правила единого пособия на детей до 17 лет. Выплата составляет от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Она положена семьям с невысокими доходами. Чтобы претендовать на выплату, среднедушевой доход должен быть выше регионального прожиточного минимума. А у трудоспособных членов семьи официальный доход не менее 8 прожиточных минимумов за 12 месяцев. Из Казани планируют запустить прямые рейсы на Бали. Сейчас добраться до острова без пересадок можно лишь из Москвы. В дальнейшем авиасообщения могут расширить. В списке перспективных направлений – Ламбок, Комодо и Джакарта. А пока Казань расширяет горизонты дальних путешествий, есть повод вспомнить и о ярких вечерах поближе. Экстренные новости для любящих оторваться. Сегодня Бим-радио объявляет сбор на вечеринку «Расколбас из 90-х» в ресторане «Максимилианс». Здесь вам официально разрешено чудить. Диджей Айон уже готовит ностальгический плейлист. Сбор гостей ровно в 8 вечера. Пора устроить настоящий расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Ну что, друзья мои, давайте знакомиться. Итак, первым оказался
1: Михаил.
0: Было бы удивительно, если бы Михаил не приехал. Земля соединилась бы с небом в этот момент. Привет, и кому что куда.
1: Спасибо большое Сафар отелю. Огромное спасибо Бимрадио. И большой привет Махмуду Аракаеву, нашему любимому ведущему.
0: Обязательно передам.
1: Вот. Если можно, музыку.
0: Он строгий, но
1: мистер Кредо, спасибо.
0: Мы вот не знаем, можно вам или нет.
1: Можно.
0: Справка от врача, прежде всего. Держите это вам и давайте знакомиться. Зовут вас как?
2: Спасибо. Максим меня зовут.
0: Максим, ваши приветы кому что передадим?
2: Ну, во-первых, большое спасибо Сафар отелю за такие подарки. Махмуду Аракаеву.
0: Передам обязательно.
2: Бимрадио. Детям своим любимым.
0: Ага. Супруге. Хорошо, хорошо. Молодец. Так, у нас есть еще один участник. И зовут вас?
3: Меня зовут Альберт.
0: Привет кому Альберту?
3: Ну, прежде, в первую очередь, Бимрадио.
0: Угу.
3: Очень рад, что встретил опять Махмуда Аракаева.
0: Угу.
3: Через пару лет. Ну, ресторану. Вот, угу. Тоже такие хорошие подарки делает.
0: Угу.
3: И моим детям. Тимуру, Рамазану и Кариму, и жене любимой.
0: Да, и давайте с четвертым участником, с Александром познакомимся. Здравствуйте, Александр.
4: Спасибо.
0: Зовут вас как?
4: Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Александр.
0: Как у вас дела, Александр? Приятно, давно спасибо. Не виделись с вами.
4: Да, да, действительно.
0: Столько воды утекло.
4: Приятная встреча.
0: Назовем это водой.
4: Большое спасибо Амакс отелю. Поздравляем вас с очередным праздником. Наверняка у вас какой-то праздник.
0: А скоро юбилей будет отель.
4: Юбилей, да.
0: Скоро юбилей.
4: Мы отмечаем. Каждый год мы отмечаем этот праздник, на самом деле. Год Макс Сафар отель.
0: Я пропустил один год просто в прошлом году.
4: Зря. Давайте на следующий год.
0: Там такая жизненная ситуация была. Тяжело было. Все, вот вы опоздали уже. Все, да, к сожалению. Все, мы закончили. Большое спасибо всем, кто приезжал, всем, кто участвовал в коробке передачи. Не забудьте детский праздник с мороженым. Уже начинается здесь 16:00. Приходите, все бесплатно, хорошее настроение, песни, танцы, аниматоры. Все как всегда весело. Мой голос Елены Махмуда Аракаев. Услышимся на волнах любимого радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана при «Белджи» S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
3: «Белджи» — надежность в движении.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на «Белджи» S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
3: «Белджи» — надежность в движении.

0: отношениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана при Белджи С50 в комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.
1: Белджи. Надежность в движении.

0: хорошо, когда все вокруг ласковые, нежные. Но такое бывает не всегда.
1: Бим-радио.
0: Вот если уж такое случается, то это вообще замечательно. Тут новое исследование подоспело. Оказывается, близкие друзья и родственники, с которыми хорошие отношения, делают людей здоровее и счастливее. Исследование 200 тысяч человек из 22 стран. Нормальная такая выборка, хорошо. В общем, чем человек довольнее друзьями и близкими, тем лучше у него физическое и ментальное здоровье. В общем-то, ничего удивительного, казалось бы. И наоборот, если у человека проблемы с близкими родственниками и друзьями, ну, как-то не состыковки, не лады постоянные. Это говорит о том, что у него могут возникать проблемы не только с ментальным, но и с физическим здоровьем в том числе. Вот такая вот история. В общем, весомее повода встретиться в пятницу с близкими друзьями или родственниками сегодня уже не будет, да. А еще, кстати, впереди у нас полный расколбас. Разыграем пару билетов. Разыграем, да, немножечко билетов на это мероприятие.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Колбас из 90-х от Бим-радио.
1: А вот и возможность получить пригласительные на нашу уже сегодняшнюю вечеринку. Уже сегодня состоится все это великолепие. Сергей Белов там будет творить что-то невероятное. Ну и, в общем, есть возможность там оказаться, если верно ответить на мой вопрос. А куда правильные ответы буду принимать, рассказываю. 92-72-42-102.8. Это цифры для ваших отправлений. И туда, и туда можно писать. Оба мессенджера работают. Все вижу, все открыто. У меня тут все перед глазами, чтобы никого не пропустить. Мне нужны самые первые сообщения с правильным ответом. Потому что вопрос будет очень легким. Ну, очень-при-очень легким. Итак, смотрите, значит, бывали же в лагерях, в пионерских, всяких детских лагерях и прочих-прочих. Так вот, в 90-е, да и не только, кстати говоря, в 90-е, одной из самых изощренных ночных шалостей было прокрасться в палату, желательно в соседний отряд, желательно вообще куда-нибудь в соседний дом, вот, к спящему соседу и намазать ему на лицо некое украшение. Что же мазали на лицо? Какое украшение? Желательно, чтобы еще вот на всю комнату пахло и долго-долго держалось. Варианты ответов следующие. Это зубная паста, это взбитые сливки или томатная паста. Жду варианты ответов на номер 92-72-42-102.8. Цифры для ваших отправлений. Самое первое сообщение у нас прилетело от Ольги. Ольга, конечно же, это зубная паста. Да, все правильно. Так, Ольга, значит, фамилию вашу вижу, а номер телефона у вас скрыт. Напишите мне, пожалуйста, его. Так, сейчас я, кстати, напишу вам, Ольга, смайлик отправлю, чтобы вы точно знали, что это вы победили в ответ. Вы мне напишите, пожалуйста, свою фамилию вашу вижу, номер телефона вашу нужно. Внесем вас в список победителей. Уже сегодня состоится вечеринка, полный расколбас из 90-х. Ребятушки, что там ожидает нас? Ну, как всегда, информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку расколбас из 90-х. Сегодня, 14 августа, официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно в программе. Конкурсы, это все от Сергея Белова. Подарки, тоже от него. Любимые хиты, безудержные танцы, это все от вашего любимого диджея Айона. 14 августа, сегодня сбор гостей в 20.00, ресторан Максимилианс. Подробности на maximilians.ru 18+.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане рассказали о праве на внеплановые выходные. За работу в выходной полагается двойная оплата или отгул. Родителям ребенка с инвалидностью положено 4 оплачиваемых выходных в месяц. На диспансеризацию выделяется 1 оплачиваемый день. Также доноры крови могут взять 3 выходных, а женщины, работающие в сельскохозяйственной местности, 1 неоплачиваемый выходной в месяц. В Госдуме выдвинули инициативу прописывать в договорах на интернет-доступ не только максимальную, но и минимальную гарантированную скорость. По замыслу, оператор будет устанавливать минимальную скорость с учетом тарифа, используемой технологии подключения и технических возможностей линий. Такой показатель должен отражать качество услуги в пределах зоны ответственности провайдера. Интересный факт. Чтение – одно из самых действенных средств против стресса, тревожности и переживаний. Оно помогает расслабиться быстрее, чем прогулка, чаепитие или музыка. Исследования показывают, что этот способ снятия напряжения заметно эффективнее привычных методов отдыха. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим-радио.
1: 16.04 в Казани. Тут, значит, синоптики прогнозируют, что все. Говорят, в августе теплых денечков больше не будет. Иногда, вы знаете, когда мне прогноз погоды синоптиков нравится, я им обычно верю. Я говорю, ну, конечно, это же там специалисты. У них там суперкомпьютеры рассчитывают погоду. Они там сидят с логарифмическими линейками. Я не знаю, чем, как это все происходит, каким образом происходит расчет погоды. Но когда они говорят, что все, в августе уже будет зима, никаких теплых денечков... Как-то я что-то начинаю подсомневаться. Ну, может быть, вы где-то А можно еще раз пересчитать? Я вот... Мне такое не нравится, не надо.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи». И получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
4: Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
5: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
6: Планируете свадьбу, юбилей, день рождения или корпоратив? В «Сафари» 5 банкетных залов, европейская и национальная кухня, а также меню от шеф-повара. Команда ресторана поможет организовать ваш праздник, а гостей после мероприятия можно разместить прямо в отеле. Здесь более 270 номеров. Удобное расположение. Рядом метро «Козья Слобода», Кремль, набережная и центр семьи «Казан». Ресторан «Сафар» в «Амак Сафар Отеле». Праздник, который хочется запомнить. Подробности на сайте и в социальных сетях ресторана «Сафар».
7: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-77-00-77-6850. 119-021 Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
8: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить! Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru 18+.

0: Им радио.
1: Так, ну, вы знаете, я люблю посидеть в интернете, где-то что-нибудь поковырять, посмотреть, поискать. Периодически захожу на всякие разные сайты там с отзывами и прочим. И про Бимрадио, естественно, много всякого интересного. Думаю, ну, должны же быть какие-то хейтерские комментарии, где-то что-то какая-нибудь, вот эта вся нехорошесть, нам что-то не нравится, нас чего-то там. Но пока ничего новенького, свеженького не нашел. Ну, как-то это даже скучно без этого. Ну, ладно, вы не всегда можете зайти в любой сервис где-нибудь, где можно оставить комментарии про что-нибудь, про какую-нибудь организацию. Ну и вот, в общем. Я тут, кстати, решил посмотреть. Тут же еще и в комментариях можно фотографии оставлять. И вот слушатели Бимрадио, а может быть и не только слушатели, вообще в целом люди оставляют еще и фотографии, как-то связанные с Бимрадио. Я решил посчитать, а какого же ведущего больше всех, значит, на вот этих фотографиях, которые оставляют в комментариях. Ну вот, например, 2GIS, вот этот вот сервис есть. Тут прям комментарий в комментарии, можно прикреплять фотки. Вы не поверите, больше всех фотографий с Фаридом Галимовым. Вот так вот. Такой вот он фотогеничный у нас товарищ, нафоткался, будь здоров. У вас есть фотография с Фаридом, Галимовым? Наверняка есть, если уж он так со всеми с удовольствием фотографируется, никогда не отказывается от фоток. Так что если вы где-то на улице встретите Фарида Галимова, он всегда с вами сфоткается, без проблем, да. Так, впереди у нас шоу Шепелявых и море отличной музыки, как всегда.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ваше имя? Ты отвечаешь: Олег. А тебя опять спрашивают: точно Олег? И все, ты попал.
1: Шепелявых соус, шепелявых соус, соус шепелявых.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Алексей Викторович Копунов родился 21 октября 1980 года. В 2002 году окончил Казанское высшее танковое командное училище по специальности «Командная тактика танковых войск». Полученные знания и врожденный командирский дар молодой офицер реализовал на контрактной службе, заслужив репутацию грамотного тактика и человека, на которого можно положиться в любой ситуации. Когда началась специальная военная операция, Алексей Копунов не колебался ни минуты. Осенью 2022 года отправился на фронт, чтобы плечом к плечу с товарищами встать на защиту Родины. За месяцы ожесточенных боев подполковник проявил себя на ключевых должностях: заместителя командира батальона, командира батальона и, наконец, заместителя командира мотострелкового полка. Сослуживцы вспоминают: Алексей обладал редким даром. Он не просто отдавал приказы, но и увлекал за собой личным примером, доказывая, что нет невыполнимых задач. При этом он оставался настоящим отцом-командиром. Берег каждого бойца, помня, что у каждого из них семья, которая их ждет. За несгибаемую волю и характер, не знающий компромиссов в бою, он получил позывной «Железяка». 21 марта 2024 года в районе населенного пункта Бердичи, ДНР, его подразделение попало под шквальный огонь противника, отражая жесточайшие контратаки. Умело управляя вверенными силами, подполковник сам находился на переднем крае, вдохновляя бойцов личной отвагой. В критический момент боя, когда враг попытался прорвать оборону, Алексей Копунов организовал эвакуацию троих тяжело раненых товарищей. Оказывая им первую помощь под обстрелом, сам получил ранение. Несмотря на угрозу для собственной жизни, командир категорически отказался от эвакуации, продолжил командовать, выполняя боевую задачу не допустить прорыва противником обороны. После очередного применения противником кассетного боеприпаса герой прикрыл собой боевого товарища и ценой своей жизни спас его. За беспримерное мужество и героизм, проявленный при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации подполковнику Алексею Викторовичу Копунову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Алексей Копунов с воинскими почестями был захоронен на Арском кладбище Казани. Центру военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» в республике присвоили имя героя. Мы обязаны помнить о мужестве, силе духа и бескорыстности, с которыми служил Алексей Копунов. Его подвиг не меркнет со временем. Вечная слава герою!

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: БИМ Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Лосины раньше носили исключительно мужчины. Это была часть парадной одежды. Первоначально они делались из кожи лося, откуда и название.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Одинок.нет, от Мото, только что на Бим-радио. Но у нас никакого одиночества. Как выясняется, у слушателей Бим-радио огромное количество фотографий с ведущими Бим-радио. И тут, опять же, в топе Фарид Галимов. Вот накидали тут всяких фотографий. Фарид Галимов везде. Везде. На втором месте Махмуд Аракаев.
1: Бим-радио.
0: Так, кто я тут еще у нас был из фотографий, которые слушатели Бим-радио накидали в личку нам сюда, с кем фотографии из ведущих Бим-радио у вас есть? Скидывайте, интересно прям очень. Ну, тут практически все есть, практически все, кроме меня.
1: Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
2: До конца августа в Канавто новый GAC GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено
4: для детей. Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете.

0: Маки, твое греческое настроение.
1: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом.
3: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
4: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
5: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
6: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
7: ООО «Аврора К». ОГРН 1121 69 00 27 250. Казань, 1 Муромская, 117.
8: Яротель, это...

5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Рекламодатель ИП Кишнякова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе правилах проведения, количестве предложений, сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.

0: отдыхай. С БИМ-радио.
1: БИМ-новости.
2: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
3: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Татарстане рассказали о праве на внеплановые выходные. За работу в выходной полагается двойная оплата или отгул. Родителям ребенка с инвалидностью положено 4 оплачиваемых выходных в месяц. На диспансеризацию выделяется 1 оплачиваемый день. Также доноры крови могут взять 3 выходных, а женщины, работающие в сельско-одной местности, 1 неоплачиваемый выходной в месяц. В Госдуме выдвинули инициативу прописывать в договорах на интернет-доступ не только максимальную, но и минимальную гарантированную скорость. По замыслу, оператор будет устанавливать минимальную скорость с учетом тарифа, используемой технологии подключения и технических возможностей линий. Такой показатель должен отражать качество услуги в пределах зоны ответственности провайдера. Интересный факт. Чтение – одно из самых действенных средств против стресса, тревожности и переживаний. Оно помогает расслабиться быстрее, чем прогулка, чаепитие или музыка. Исследования показывают, что этот способ снятия напряжения заметно эффективнее привычных методов отдыха. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
0: Куда едем?
2: Куда едем?
4: В Сочи.
5: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
6: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Да, я знаю. Мечтаешь, так что выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бимрадио. Заполни форму участника в социальных сетях Бимрадио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» нужно ответить очень просто. В Сочи, и получить гарантированный подарок из Сочи. Ну а если еще и на вопрос викторины правильно ответить, то тогда можно попасть в финал. А там крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на bimradio.ru 18+. И информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопада, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну и прямо сейчас давайте позвоним кому-нибудь, кто оставлял свои заявки вот на участие, например, Марат, например, у нас тут висит, ждет своего выхода. Сейчас мы попробуем позвонить. Главное, чтобы он трубку взял, потому что с этим, оказывается, какие-то сложности бывают. Боятся люди, что ли, с незнакомых номеров брать?
7: Алло.
6: Марат, куда едем?
7: Это кто?
6: Куда едем, Марат? Марат, ну?
7: А, в Сочи.
6: Чуть-чуть, вот еще бы немножечко, Марат, я бы уже сказал.
7: Да.
6: Фу, так, все, выдохнули, сообразили. Марат, где мы вас застали, на работе?
7: Нет, вот только что домой пришел.
6: Только что домой. Рановато, как-то вы домой пришли, все еще на работе, как-то вот. Ну ладно, Марат, у меня для вас еще один вопрос, если на него отвечаете правильно, то отправляйтесь в финаль, 31 августа он состоится, финаль. Вот, а там крутые подарки вас ждут. Ну что, готовы, Марат?
7: Да, готов.
6: А вы, кстати, в Сочи были когда-нибудь?
7: Нет, не был.
6: Ну вот, будет сложноватенько тогда, а может быть и нет. В каком районе Сочи находится исторический парк «Южные культуры», славящийся своими прудами с красивыми лебедями, с лебедями? Лебедями или лебедями? Как правильно склоняется, я точно не подскажу. Значит, в каком районе находится этот исторический парк «Южной культуры»? Варианты ответов следующие. Это Центральный район, это Адлерский район или это Лазаревский район? Как вы думаете? Да, сложно, я понимаю. Но тут как-то...
7: Лазаревский.
6: А вы же, говорите, не были ни разу в Сочи. А какие там районы,
7: нет,
6: кстати, есть? Вы... Может, там нет?
7: Я не знаю.
6: Я тоже не знаю.
7: Адлерский слышал.
6: Адлер город слышал, да?
7: Да, Адлер город есть.
6: Ага. А Центральный район, ну, что-то как-то скучненько, не очень подходит как будто бы, да? Или подходит? Запутался. Ладно, еще раз давайте я перечислю варианты, а вы выберете. Итак, Центральный район, Адлерский район или Лазаревский, как вы думаете?
7: Адлерский район.
6: Да как он это... Как вы угадали, Марат, это было что-то невероятное. Волшебство. Ну что, вас поздравляю, отправляйтесь в финал. Кому привет передадим? О, победитель вы наш.
7: Так, жене, вот рядом со мной, и сыну.
6: А, жена подсказывала, все понятно.
7: Да, понятно.
6: Точно.
7: Но она тоже не...
6: Ну, она, ну, откуда-то все знает. Вы знаете, жена это такое, очень хорошее.
7: Интуиция.
6: Да, у них интуиция такая, от них ничего не скроешь, да. Ну что, Марат, поздравляю, 31 числа будет финал. Обязательно ждите, там призы, подарки, вот это все такое. Вас отметил как финалиста здесь у нас в списке. Марат, кстати, а как вот оказаться на вашем месте? Что нужно делать? Расскажите, пожалуйста, радиослушателям нашим.
7: Заявку жена отправляла.
6: А, все жена. Марат, просто варианты, а вы выберете. Итак, Центральный район, Адлерский район или Лазаревский, как вы думаете?
7: Адлерский район.
6: Да как он это... Как вы угадали, Марат, это было что-то невероятное. Волшебство. Ну что, вас поздравляю, отправляйтесь в финал. Кому привет передадим? О, победитель вы наш.
7: Так, жене, вот рядом со мной, и сыну.
6: А, жена подсказывала, все понятно.
7: Да, понятно.
6: Точно.
7: Но она тоже не...
6: Ну, она, ну, откуда-то все знает. Вы знаете, жена это такое, очень хорошее...
7: Интуиция.
6: Да, у них интуиция такая, от них ничего не скроешь, да. Ну что, Марат, поздравляю, 31 числа будет финал. Обязательно ждите, там призы, подарки, вот это все такое. Вас отметил как финалиста здесь у нас в списке. Марат, кстати, а как вот оказаться на вашем месте? Что нужно делать? Расскажите, пожалуйста, радиослушателям нашим.
7: Заявку жена отправляла.
6: А, вот, все жена. Марат, просто слушаюсь и повинуюсь. Вот.

0: Ты такая, от них ничего не скроешь, да. Ну что, Марат, да. Поздравляю, 31 числа будет финал, обязательно ждите, там призы, подарки, вот это все такое, вас отметил как финалиста здесь у нас в списке. Марат, кстати, а как вот оказаться на вашем месте, что нужно делать? Расскажите, пожалуйста, радиослушателям нашим.
1: Заявку жена отправляла.
0: А, все жена. Марат, просто слушаюсь и повинуюсь. Вот так нужно быть, так нужно вести себя настоящим мужем.
1: Но мы в богатых сабах находимся, поэтому, наверное.
0: Ну, еще и в богатых сабах, ну, тогда все понятно. Ладно, Марат, поздравляю с победой, расскажу тогда я. В общем, смотрите, в нашем канале в Максе, Бим Радио, там есть специальная заявочка, форма для оставления заявочек. Вот там, собственно, пишите имя, фамилию, номер телефона, ну и кому-то из вас периодически имя вот Игорь. В игре «Выбирай Сочи» звоним. Во-первых, спрашиваем, куда едем. Нужно тут же ответить в Сочи. Вот это заявочка, так сказать, уже гарантированные призы вам достанутся. Ну а если вот еще так же, как Марат сегодня ответить на вопрос викторины, верно, как выясняется, это не так уж сложно, то можно отправиться в финал 31 числа, все это состоится. Все, «Выбирай Сочи», главное дождаться.
2: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
4: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на «Белджи» S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
5: «Белджи» — надежность в движении.

0: Бим Радио.
1: Заболтался, заиграл себя что-то тут совсем. Фотографии накидали слушатели Бимрадио с ведущим Бимрадио. Оказывается, столько фотографий у вас, ничего себе, и даже со мной у кого-то есть. Это здорово, это прекрасно. Но да ладно, все равно Фарид Галимов лидирует. С ним фотографий больше всех. А еще у меня к вам такой вопрос, ребята. Через ребятушки, котятушки, вот это все, через 15 минут стартует вечерний Трубим, как всегда. О чем хотели бы поболтать сегодня? Есть какие-то варианты? Может быть, злободневно, животрепешуша, предложите свои варианты. Мы сейчас тут посидим, покумекаем, рассмотрим. И что-нибудь, возможно, выберем из того, что предложите вы. 92-72-42-102-8, цифры для ваших отправлений. О чем сегодня будем говорить, что будем обсуждать сегодня в вечернем Трубиме? Давайте подумаем вместе.
2: Реклама на Бимра.
3: Спонсор игры «Утромани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника.

0: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
1: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
2: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
0: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
3: Подробности на maximilians.ru 18+.
4: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
5: Что делать, если каждый день ты едешь в машине, а вокруг вирусы, вредоносные бактерии, болезни? Как быть? Чем себя защитить? Очиститель-дезинфектор системы вентиляции салона автомобиля «Супротек» Апрахим.
6: Спрашивайте в компании «Супротек».
7: Телефон в Казани 216-06-61.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Бим-радио.
1: Так, Макарину попозже обязательно, но сначала... Но сначала, значит, проанонсирую. 4 минутки до начала вечернего Трубима. Петр Нежинский уже подоспел. Сейчас будем что-нибудь интересненькое обсуждать. Пятничное обсуждение каких-нибудь интересностей и всякого-всякого разного. В общем, двигайтесь ближе, делайте громче. Я пока не прощаюсь. Буду составлять компанию Петру Викторовичу.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: На часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Мэ.
1: Что мэ-мэ?
2: У меня вот такие звуки
1: ты
2: сегодня.
1: Какой мэ-мэ тут, блин, мэ-мэ?
2: Тебе не нравятся такие звуки?
1: Мэ-мэ. Нет, не нравится.
2: А почему?
1: Потому что...
2: Потому что гладиолус, все правильно. Петр Викторович Нижинский подоспел уже.
1: И Альберт Вячеславович Батанин. Я слушаю все время, как эта ягодка какая-то у тебя подоспеваю.
2: А, ну ты потому что же еще как бы это в самом соку-то.
1: Да, вон оно
2: что. Ну, естественно, возраст как раз соответствует.
1: Все понятно.
2: Вот, все нормально.
1: Все понятно. Все спасибо, ну добром слове, коллега.
2: Обращайтесь, мне не жалко, у меня этого добра знаешь сколько.
1: Как за баней, да, вот это?
2: Да.
1: Все ясненько. В общем, всем здравствуйте. Всем здравствуйте и добро пожаловать в наше музыкальное трехчасовое путешествие по волнам, по морям. Сегодня здесь, завтра там. Но завтра, только завтра наступит, поэтому, как понимаете, говорят образованные буддисты, надо быть здесь и сейчас. Вот. А сейчас что нашему вниманию? Прекрасная музыкальная подложка DMX. Респектую олдскульную, в общем-то, хип-хоп движению. Бородатый товарищ напротив меня. Тоже, в общем-то, уже неплохо.
2: Тоже олдскульный.
1: Тоже достаточно олдскульный. Ну, собственно, да. Мессенджеры прежние. Ничего не изменилось. Плюс 792-72-42-8. Это радует. Постоянство — признак профессионализма, как говорят. Ну и, конечно, музыкальное сопровождение яркое будет нам тоже обеспечено. Так же, как и, я думаю, все-таки тема для разговора сегодня нам тоже будет обеспечена. Не забываем о том, что у нас, что сегодня вечером будет происходить.
2: Сегодня вечером у нас будет происходить что-то невероятное. Танцевальное, расколбасное, точнее, наша замечательная вечеринка «Расколбас из 90-х» уже буквально через 3 часа начинаем. И вот все эти 3 часа мы будем, значит, с вами...
1: Расколбашиваться. Подготавливаться, да, к, да, расколбашиванию, да, да, скажем так, вот немножечко. Вот, простите уже за такую странную формулировку, будет подготавливаться к расколбашиванию.
2: Такое тоже может быть. Мы же можем придумать слова в эфире. А кто нам запретит, собственно говоря? Нет, пожалуйста, можно придумать какое-нибудь несуществующее слово. Так вот, значит...
1: Ну, пока министерство по новоязу не создано, можно придумывать. Потом могут запретить. А пока придумывайте.
2: Пока все, что не запрещено, то можно. Да. Ну, в общем, да, в 20.00 стартует. Насколько вы готовы, ребятушки, котятушки, к вечеринке из 90-х? У меня в связи с этим главный вопрос. Ну, вы же придете на вечеринку из 90-х, естественно, в каких-то классных образах.
1: Подготовлены.
2: Да, подготовлены. А вот что, по вашему мнению, является вот обязательным, так скажем, и непременным атрибутом 90-х.
1: Главная атрибутика 90-х хочет до вас донести мысль Альберт Вячеславович. Вот так вот я понимаю.
2: Что у вас связано с 90-ми? Вот когда вы видите эту вещь или вспоминаете про это, вы такие, ну это точно, вот те года.
1: Как часто
2: 90-е...
1: вы вообще вспоминаете 90-е? С улыбкой на лице, али со слезиночкой у глаза?
2: Счастливой слезиночкой у глаза, хочется надеяться.
1: Ну знаешь, времена были, на самом деле, это их романтизирует, вот непонятно зачем, а там так-то было-то все не очень просто.
2: Да времена как времена, все времена, во все времена
1: я
2: можно
1: понимаю,
2: было найти,
1: в черное, да, средневековье, да, вообще, конечно, труба была, тушите свет, надевайте итальянские сапоги, понимаете, вот, и так далее. Это все ясно. Но все-таки не стоит забывать тоже вот этот разгул вот этого всего, вот талоны, там, тырым-пырым и растопырым.
2: А когда счастливо-то было? Когда весело было? Скажи-ка мне. Ну-ка. Я тебе на любой период
1: на
2: времени...
1: На заре мироздания.
2: А, ну
1: на
2: да.
1: заре мироздания.
2: Во время сингулярности,
1: в первобытную общину, коммунистическую эпоху.
2: Первобытную общину, там, да, там все по-честному.
1: Вот, а коммунистический строй ты был в первобытной общине.
2: Ну...
1: Да. Почитайте внимательно. Ладно, все, диалектика, вы не знакомы вот с этим вообще. Все это. Виктор Степанович Табурет, слава богу, на симпозиуме не подскажет ничего вам. Вот. В общем-то, главная атрибутика 90-х. Вот об этом мы решили сегодня поговорить. Ну вот у вас что в голове сразу возникает?
2: 90-е?
1: Да.
2: Ну это, наверное, какие-то вот старенькие гаджеты всякие. Там пейджеры, вот эти первые телефончики.
1: А у меня вот это мальвиновый пиджак.
2: Мальвиновый пиджак.
3: Это вечерний Трубим. Реклама на БИМ-радио. До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Аутобанк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
7: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
5: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
10: Люксюм, Умнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
11: Ой, это у меня в глазах двоится.
12: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
13: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
14: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции, с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
16: А еще там дают подарки за покупку.
17: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
18: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: А ну приходи. Звони 5-174-174.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Эталон женской красоты? Да хрен с ними, с этими 90-60-90. Бороды нет, уже плюс, ёкаламэне.
2: Соу, сапеляна.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.

0: вечерний Трубин.
1: Вот вам привет из
2: 90-х. Обожал эту игру, обожал просто.
1: Вот эти вот всякие Дэнди, Шменди, вы же сказали гаджеты.
2: Да. Угадай, в последний раз, когда я играл в эту игрушечку.
1: Когда?
2: Вчерась.
1: Вот и все?
2: Да, да.
1: Вы понимаете, можно вырасти из 90, но 90 остались у вас?
2: На компуктере.
1: Там...
2: Да, да, да,
1: и,
2: да.
1: Видите,
2: да, да.
1: Вы еще, наверное, и кекчуп говорите.
2: Кекчуп, да, кепчук. Пинжак, коридор.
1: Ай, ёшкин кот.
2: Вот это все дело, да.
1: И я-то не хуже. Не отстаю. Ёшкин кот, пипелац. И все такое. Это что это мы вдруг почему-то тут в игрушку-танчики-то с вами сейчас режемся? Давайте напомним, коллег.
2: У нас, дамы и господа, мало того, что вечерний Трубин, так мы хотим вам напомнить, что сегодня, буквально уже меньше, чем через 3 часа, начинается наша вечеринка «Расколбас из 90-х».
1: Да.
2: Да, ну и, соответственно, мы решили повспоминать, что же у вас ассоциируется с 90-ми.
1: Так сказать, прости, господи, поностальгировать.
2: Да, непременные атрибуты вот этого самого времени. Что у вас связано с этим временем? Можете фотки, кстати, свои скидывать, может, у кого-то что-то сейчас лежит, или, наоборот, скидывать ваши образы, в которых вы пойдете на вечеринку полный расколбас из 90-х.
1: Главное, не скажите, можете скидывать денег мне на карту.
2: В 90-х не было,
1: вот,
2: да.
1: Алексей нам написал. Добрый вечер, свобода слова.
2: Это самое. Вот,
1: давайте выдержим паузу, давайте выдержим, посмакуем эту историю.
2: Немножечко непременный атрибут 90-х.
1: Алексей, молодец.
2: Ну, да.
1: А так он наоборот пишет. Отсутствие гаджетов, понимаешь, компьютера и прогулки во дворе с утра до позднего вечера. Вот совершенно с вами согласен, Алексей. Не загнать ведь нас было, на самом деле, домой. И в квадраты играли, и в эти танчики-ножички играли. Это потом, когда Дэнди появились, уже все по домам стали сидеть. И сериальчики всякие смотреть там, вот это вот.
2: Не-не-не, когда сериальчики шли, всех выгоняли. Когда начиналась «Рабыня Изаура», всех детей выгоняли во двор. И вот
1: почему?
2: Полный двор детей. Потому что мамы все сидели, смотрели сериал.
1: Я тоже смотрел «Рабыня Изаура».
2: А нас, наоборот, всех
1: моя первая что, любовь же была, вот это вот.
2: Не мешали.
1: В «Жануаре» моя первая любовь.
2: Да?
1: Да.
2: Ну ладно,
1: с тех пор люблю брюнеток. Таких немножко загорелок.
2: А мне Наталья Орейро нравилась.
1: Так как банально это все. Банально.
2: Что поделать?
1: Вы банальный человек какой-то, Альберт Вячеславович.
2: Простой,
1: нет у вас вот это вот, понимаете, вот это... Нет у вас вот это вот...
2: Я не эволюционировал просто.
1: Вот это вот, понимаете, вот это вот...
2: Изюминки.
1: Я здесь слово забыл, вот это вот. Все, слово, все, что-то...
2: Индивидуальность.
1: Это вот.
2: Ну ладно.
1: Романтизму!
2: Вернемся.
1: Эксклюзивности!
2: Так, значит, главная атрибутика 90-х — это Дэнди, считает Кирюха. Вот. Я, говорит, еще думаю, принесут. Я думаю, все принесут с колбасой, а у меня нет колбасы, я за ЗОЖ. А это к чему сейчас, Кирюха? Это про расколбас вы имеете в виду? Ну, вообще...
1: Может, его накрыло просто? Покрывалом.
2: Бываете, бываете.
1: Понимаете.
2: Дэнди, это да, атрибутика 90-х, согласен с вами, Кирюха. Димка пишет. Добрый вечер, я диспетчер, готов на все 100. Главное...
1: А он, подожди, он так всегда пишет, я диспетчер.
2: Да, ну, может, вчера, диспетчер
1: вчера работает. Просто Игорек, Ёк-Макарек тоже все читал. Добрый вечер, я диспетчер. Я думаю, да вы что-то все. Оказывается, Димка правда так пишет. Димка, так держать, продолжать. Это прямо, это эксклюзивненько.
2: Вот, билетики у человека присутствуют, прям в фотографиях. Будет, говорит, джинсовка и рваные джинсы. Красава, красава.
1: И что, Димон, неформалом, что ли, был? Рваные джинсы. С нефорами, что ли, тусил на шкваре?
2: Ну, за рваные джинсы могли предъявить, да, согласен. Значит, Марат пишет. Добрый вечер, любимая волна. Двухкассетный магнитофон со света... О, со светомузыкой. Ты чё, это было просто...
1: Это топчик.
2: У нас во дворе у нас была, а у одного светомузыка.
1: А у нас во дворе.
2: Да. Я, как вижу, говорит, его в гараже, вспоминаю, как за ним ехал в Москву. Вечером сел в поезд, следующим вечером вернулся домой. Прям специально за магнитофон. Со светомузыкой ездил в Москву, Марат. Понимаем. Так, Айдар пишет. Широкие штаны и Олимпийка.
1: О!
2: Кроссовки Adidas и бейсболка Калифорния. О, бейсболка Калифорния.
1: Широкие
2: да.
1: штаны тоже можно было, конечно, это, спросить. Типа, а что, рэпер, шо ли?
2: А там это, знаешь, вот в разных районах по-разному было, кстати говоря.
1: Ну, Олимпос, конечно, выручал в этом отношении. Но это хардкоровая какая-то история, может быть, понимаете?
2: А вот бейсболка Калифорния сетчатая почти у каждого была.
1: В общем, вспоминаем сегодня обязательно атрибут 90-х, что у вас как бы в памяти вот это вот навевает. Плюс 792-72-42-102.8 наши мессенджеры. Пожалуйста, пользуйтесь. Мы это все в преддверии невероятной сегодняшней вечерины от Бимрадио. Расколбас из 90-х. Вот, кстати, вот я тоже нашел тут коллективчик из 90-х. Мне вот прям они очень нравились.
3: Бимрадио.
1: Бимрадио. Альберт Вячеславович говорит, прикольно, не прикольно, а услада. Наши соотечественники же, это же one more, понимаешь? Народное, так сказать, техно. Грохот тракторов.

0: так вот, залихватски весело, расскажу вам про спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим», но доктор Цита, клиника Муратова, конечно, информация на правах рекламы, клиника «Надежные руки», я хотел сказать, теперь называется клиника Муратова, название новое, главное, осталось прежним, та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход, клиника Муратова на Островского 67, вы в надежных руках, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Service, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Тэнк Канавта.
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавта. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавта. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
5: Тики-вики.
4: Родители и дети, приходите.
5: Тики-вики.
6: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
7: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
8: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
9: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
10: 19 августа, 18:30, стадион «Акбарс-Арена», Фонбет Кубок России по футболу, «Рубин-Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол, поддержи команду.
11: ООО «Футбольный клуб Рубин», ОГРН 118-169-00-13-120, Казань, Котлова 2-0+.
12: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-доги, догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
13: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. «Мазапарк». Мазита ГФУ. 46.
15: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
16: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
18: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
19: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: 12 градусов сейчас в Казани, пасмурная погода, синоптики обещают сегодня к вечеру и ночью местами кратковременные осадки, ночью температура воздуха до плюс 10, и завтра, 15 августа, тоже пасмурно, дождливо, плюс 13, в воскресенье плюс 14, тоже с дождями. В понедельник, в принципе, все то же самое, но чуть теплее, плюс 17, во вторник до 21, выше 0. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
0: Это вечерний Трубим.
6: Ну что, просыпается ностальгия? Просыпается ностальгия?
8: Конечно.
6: Да. Главное, вот я когда вспоминаю, когда мы во все эти игрушки на Денди играли, а там же важно, когда, ну, ты же не один будешь играть, к тебе приходит всегда...
8: К тебе приходит всегда кто-то.
6: Какой друг, да.
8: Конечно,
6: ну, после друзей.
8: Школы. Да. Или вместо школы можно было.
6: Вместо школы это опасно.
8: Особенно, если родители ушли на работу.
6: Это вообще жестко.
8: Другу вместо школы идешь.
6: Да, чешешь играть.
8: Туда-туда-туда.
6: Ну, ты же понимаешь, что играешь ты не 15 минут, не полчаса, часами.
8: Ты только говоришь, что только 15 минут поиграешь.
6: Да, да. Естественно, ты успел проголодаться.
8: Так.
6: И тебе с кухни мама друга или твоя мама друга. Идите кушать.
8: Это тогда надо было в школу сказать. Это после школы. Да, кстати, вот идите кушать. И тебе угощают еще, понимаешь?
6: Бутербродики.
8: И какой первый, второй и компот.
6: Да.
8: Все, пожалуйста.
6: Вот я просто
8: сейчас интересно, такое
6: время.
8: Вообще есть, нет?
6: Мне кажется, да.
8: Или скажут, или сейчас. Так, наверное, вы кушать хотите? Скажешь, да. Так иди домой покушай. А что вы тут нам устроили? Понимаете?
6: Воздух не бесплатный. Так, ну ладно, давайте почитаем сообщение от наших слушателей. Куда писать? Напомним, 92-72-42-102-8. Это цифры для ваших отправлений. И туда можно.
8: Давайте мы вообще напомним, что у нас такая, ну, формулировка сегодня темы, да?
6: Главные атрибуты 90.
8: Спасибо. Спасибо, коллега.
6: Да. Что там у вас связано с 90-ми? Что у вас возникает в голове, как только вы слышите фразу «эти самые 90-е»?
8: Ну, может, кто-то слышит «гоп, стоп, сюда иди!»
6: Такое тоже может
8: сюда
6: быть.
8: «Сюда иди, сюда иди!» «А есть что? А есть найду что?» «Есть!» Вот так вот хип-хоп зародился в стране.
6: Ну вот нам накидали тут...
8: Что вы? Надеюсь, не на вентилятор?
6: Нет. Тут нам что накидали? Сигнализация. Это во сколько было отправлено? Это вчера. Значит, мы... Манеес.
8: Манеес?
6: Так написано, Манеес.
8: Манеес?
6: Банки-палки играли.
8: Банки-палки была такая игра, да, я помню.
6: И джинсы-трубы.
8: Джинсы-трубы.
6: Ну, в смысле, трубами. Джинсы такие ровные, одинаковые. Трубы их называли. Так, значит, что тут у нас еще? Тимур пишет, петушок двусторонний.
8: Да, финский петушок.
6: Да, да.
8: Вот.
6: У меня, кстати, сих пор где-то есть красный такой, абибас.
8: И как бы никого не смущало название, вы смотрите, в 90-е.
6: Шапка зимняя, нормально. Так, значит, что тут? Кепки Речфлот забыли, Андрей спрашивает?
8: Нет, не забыли. Мы как бы хотели их немножко это припасти, но, Андрей, вы прям нас это вынудили. Кепка Речфлот это просто must have. В свое время было, как говорится, must have. У меня была такая кепка.
6: Не, ну я
8: у тебя была такая кепка?
6: Не, не было.
8: Тебе не было такой.
6: Я не застал уже.
8: Несчастный ребенок.
6: Алюминиевая палочка, обмотанная изолентой из 90-х.
8: О, это же это, стрелять. Ну, трубки
6: да,
8: вот эти.
6: Да. Жестко. Сушеным горохом.
8: Какой сушеным горохом? Там делали пистон такой из газеты, из бумаги. Их скручивали, да? Его еще в клей макали. И туда, бывало, что иголочку втыкали. Ведь, понимаешь?
6: Ты ж.
8: Я там прям кому-нибудь пыньк.
6: Неприятно.
8: Вот так вот мы играли.
6: Жестко.
8: Да? Мальчишки, помните?
6: Так, что тут у нас еще? Вот олимпийку нам скинул Денис, прямо из 90-х прямиком. Классная, классная. Ну, в принципе, сейчас такую я бы носил с кайфом.
8: Норм. Огонь вообще хороша.
6: Огнище. Так, тут прям сразу атрибутов нам накидала Альбина. Тетрис. Обожала тырить у братьев и играть. О, смотри, с Титаником маечка.
8: О, печати. Это прям... Такие были, вот помнишь?
6: Да-да-да.
8: Альбина
6: да,
8: нам
6: да,
8: тоже
6: да,
8: сам... Печатки. Этот Минти Маус или как его там?
6: Микки Маус. Минти Маус? Это немножко... Ну, в целом, да, мы же без даяшим.
8: Татарский Микки Маус. Минти Маус.
6: Жвачка Лавис, это мы тоже все помним.
8: Альбин еще Юпи вспомнила.
6: Юпи?
8: А как там была эта песня-то у них была же это?
6: Что-то праздник был какой-то скучный, пока не появился. Юпи!
8: Это праздник и веселье. Юпи! Все поднимет настроение. Юпи!
6: Как мы этой химозой упивались, ужас.
8: Вообще, это какой-то прям... плавник на спине не вырос, у нас еще непонятно. Кто знает, может, через три поколения будут такие у нас.
6: Да нет, вряд ли, я думаю. Сейчас химозы еще больше. Ну, химозы боятся, знаешь ли, в 21 веке не жить.
8: Химозы боятся? Знаете, я вам скажу, пальмовое масло не есть. А вы вон за обе щеки лупите.
6: Тамагочи и вот эта вот электроника ИМ-02, это просто...
8: Ну, погоди, это же просто, это же просто вообще, это что-то с чем-то.
6: Так, что тут у нас еще? Павел пишет. Здравствуйте, любимки. Добрый день, уважаемый ведущий.
8: Привет, Павел.
6: Появляюсь... Что, пределах на расколбас, джинсах? Появлюсь. А, ну, в общем,
8: появлюсь при делах.
6: А, при делах на расколбас. Ну, ты что, ты джинсах, кедах.
8: Слушай, сдается мне, ты не из 90-х вообще, не знаешь
6: ничего.
8: Ну,
6: я ничего. Маленький тогда был, чего?
8: А? Да. Ты на картах сидеть умеешь, а?
6: Это да, без проблем.
8: Покажи. Покажи. Отрываешь ты пятки, когда на картах сидишь или нет?
6: Нет. Нет, конечно.
8: Так и нет. Хорошо.
6: Лонгслив пол. Так, ну лонгслив это что-то какой-то современный термин, Павел. Не лонгслив уж тогда.
8: А это футболка с длинными рукавами.
6: В общем, что-то свитер какой-то, свитер.
8: Лонгслив это когда через эту трубку из бензобака. И лонг такой слив идет бензина от соседа.
6: Ты давай не рассказывай сейчас. Бомбер из Алькантары. Ой, прям что-то очень
8: это из песни какой-то итальянской.
6: Ура! Жантами и Кантара.
8: Аля Кантаре.
6: И, конечно, бейсболка.
8: Бейсболка.
6: Да, бейсболка. Так, значит, ну вы фотку хоть скиньте, Павел.
8: Так, Павел, а бейсболку-то вы как это, задом наперед наденете или как? Фильм вспоминается мне с Сильвестером Сталлоне.
6: Да, я помню, 18+. Когда он поворачивал эту
8: кепочку. Как назывался фильм-то? «Изо всех сил» назывался. Ты смотри, папка распаковалась в голове. Обалдеть. Зачем мне вот это вот все нужно? В башне-то у меня. Хранится там где-то на полочках.
6: Так, Руслан пишет.
8: Да, кепку поворачивал такой. Чан, и всех валил. Чан такой. А Чан-Чан Джеки Чан. Чан-Чан Джеки Чан.
6: Игрушка электроник. У меня были, говорит, воришки. Ну, там, видимо, разные персонажи были. У кого-то напугади, у кого-то...
8: А разные игры-то, кстати, там, да, и напугади был, еще что-то было. Правда.
6: Там что-то машинки какие-то были, стрелял.
8: И с машинками что-то. Даже была серия, все верно. Mm-hmm.
6: Так, Турбо, Ота-Мота от Улькер. Что это?
8: Ота-Мота? Ота-Мота это жвачка.
6: Да.
8: Я помню. Еще Типи-Тип была такая жвачка. Там мальчик-очкарик такой его называли, Типи-Тип. А мальчик-надувальчик был еще. Вот. Ты вы как это, задом наперед наденете или как? Фильм вспоминается мне с Сильвестером Сталлоне.
6: Да, я помню, 18+. Когда он поворачивал эту
8: кепочку. Как назывался фильм-то? «Изо всех сил» назывался. Ты смотри, папка распаковалась в голове. Обалдеть. Зачем мне вот это вот все нужно? В башне-то у меня. Хранится там где-то на полочках.
6: Так, Руслан пишет.
8: Да, кепку поворачивал такой. Чан, и всех валил. Чан такой. А Чан-Чан Джеки Чан. Чан-Чан Джеки Чан.
6: Игрушка электроник. У меня были, говорит, воришки. Ну, там, видимо, разные персонажи были. У кого-то напугади, у кого-то...
8: А разные игры-то, кстати, там, да, и напугади был, еще что-то было. Правда.
6: Там что-то машинки какие-то были, стрелял.
8: И с машинками даже была серия, все верно. Mm-hmm.
6: Так, Турбо, Ота-Мота от Улькер. Что это?
8: Ота-Мота это жвачка.
6: Да.
8: Я помню. Еще Типи-Тип была такая жвачка. Там мальчик-очкарик такой его называли, Типи-Тип. Mm-hmm. А мальчик-надувальчик был еще. Вот.
6: А еще, помнишь, была жвачка Бумер?

0: Вот, ну погоди, у кого-то.
1: А разные игры, ты, кстати, там, да, и ну погоди был, еще что-то было. Правда, правда.
0: Там что-то машинки какие-то были, стрелял.
1: И с машинками что-то. Даже была серия, все верно. Mm-hmm.
0: Так, Турбо, Отомото от Улькер. Что это?
1: Отомото? Отомото это жвачка.
0: Да.
1: Да.
0: Я помню.
1: Еще Типи-Тип была такая жвачка. Там мальчик-очкарик такой его называли, Типи-Тип. Mm-hmm. А мальчик-надувальчик такой был еще. Вот.
0: А еще помнишь, была жвачка Бумер?
1: Герлс были еще, это пляжные женщины.
0: А, ну это...
1: Вот это я помню, такие жвачки, да? Мужички, помнишь? Такие, да? Собирали наклейки, да? Поделитесь. Uncle Ben's вспомнил нас Эльфир. А это вот, знаете, до того, как появились еще вот эти всякие растворимые роллтоны, шмалтоны, вот был Uncle Ben's. Пюре такое растворимое. Да какой вкусный-то ты что? Надо было просто вот, лень просто было рать готовить. Поэтому покупали вот это вот. Взяли картошки на воде и все, нет. Uncle Ben's, понимаешь?
0: Модно. Так, кукуруку. Кукуруку да. Обожаем. Я бы сейчас с удовольствием съел бы. Так, значит, чего тут у нас еще накидывают нам слушатели? А дай-ка я вот сюда загляну, посмотрим.
1: А давай-ка быть... пока посмотришь, мы еще напомним. Мессенджер +7 972 72 42 102.8. Главный атрибут 90-х для вас. Какой он? Ну, будет поддерживать вас музыкой характерной.
2: Бим Радио.

Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. НТ7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7»»

0: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
3: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П 325-169-300-021-657-0+.

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Ой, это у меня в глазах двоится.
2: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
3: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
4: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Спонсор шоу «Утромены»
7: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
8: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб, восстановить свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
11: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, бывают такие дни, когда ничего не получается с первого раза. Попробуйте обойтись без инициативы. Тельцы, этот день должен оправдать ожидания на хороший отдых и веселое настроение. Близнецы, вам не хватает смелости сделать какое-то признание, кто-то должен подтолкнуть. Раки, день будет благоволить выражению чувств, это касается любых эмоций. Львы, отличный момент для шопинга, посещение салона красоты, приобретение драгоценностей, выбора ценных подарков. Девы, звезды прогнозируют странное настроение. Не пытайтесь понять причину. Весы, проведите этот день с толком. Можно отличиться и сделать что-то очень трудное. Скорпионы, переоцените некоторые вещи, и все будет радовать чаще. Стрельцы, особо проницательные представители этого знака, сумеют разглядеть что-то важное. Козероги, вы будете пребывать в полной гармонии с собой и тем, что будет происходить вокруг. Водолеи, действуйте по ситуации. Спросите обязательно, нужна ли ваша помощь и совет. Рыбы, у вас может появиться воздыхатель. Решайте, нравится это вам или нет. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам крепкого здоровья.

0: Вечерний Трубин.
1: Новый уровень.
2: Давай, вон он поехал.
1: Да я не успею.
2: Быстрее, давай.
1: Я не успею.
3: А помнишь, да, еще раньше, вот когда начинали только вот этой Дэнди играть, у тебя тоже наверняка такое было, когда с пультом сидели, вот так поворачивали, руками поворачивали.
1: Да там прыгали, скакали вообще.
3: Мы сегодня, в общем-то, в преддверии невероятного расколбаса из 90-х говорим о атрибутике 90-х. Что для вас, когда вы слышите 90-е? Да, какое первое какое-то ассоциативное сразу вот возникает? Либо образ, либо вещь какая-то, либо еще что-то. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Вот давайте мы почитам, что вы там нам написали.
1: Ну вот смотри, например, Марат тут нам написал. Вместо жвачек гудрон жевали.
3: Ну, был дело, да.
1: Карбид бабахали.
3: Был дело, да.
1: Не советуем, это опасно. Аккумуляторные сетки разбирали, сетки плавили и выплавляли грузики в кирпичном конусе.
3: Да, точно. Мы еще фигурки, кстати, свинцовые делали.
1: Да, ну да, вы прям мастера. А еще шифер ломали, как Брюс Ли.
3: Что? Мама, как и Клаудию шифер ломали, как Брюс Ли.
1: Нет.
3: Так, кормить бабахали, тоже есть такое вот сообщение.
1: У нас еще в пробке модно было играть коробку, когда пробку коробкой выбиваешь.
3: Слушай, вот эти же были еще, из-под одеколонов собирали крышечки. Крышечки называлась, по-моему, игра как-то. И там какие-то модные были, там такой набалдашник у него крутой, типа там это прям считалось королевская пробка какая-то. Потом плиточки какие-то играли, вот эти мелкие, вот знаешь, от 9-этажек отрывали.
1: А, да.
3: Ёлки-палки, откуда это все вот в голове-то, дурь-то вот это?
1: Да, так, игры на компьютеры загружали кассетами, которые для музыки.
3: Это БК-110 вот так вот загружал, да, Мар? Ошибка входного буфера потом писалась.
1: Так, это про крышки.
3: Это я вот оттуда слово буфер и узнал. А потом по-другому оно засияло.
1: А изначально-то это, да, хорошее слово?
3: Конечно.
1: Да, и в целом и потом тоже хорошее.
3: В целом тоже хорошее. На ощупь тоже неплохо.
1: Так, Кортес пишет. Привет, Бим.
3: Кортес пишет?
1: Да.
3: Что ты? Че, как там дела у ацтеков, Кортес?
1: Ну, что ты сразу напоминаешь?
3: А что? Пусть помнит.
1: Это когда на рынке стоишь на картонке и примеряешь вещи. Говорит, вот, поход на рынок всегда был как праздник.
3: Совершенно верно. И прям вот на вас ведь прям размер вот этот всегда был, да?
1: Жани!
3: Вот это прям на вас. Ну, вот прям на вас вот размерище-то.
1: На вас, не на вас и... какой там еще? Три же размера есть. На вас, на вырост и... Еще какой-то размер там был, я не помню.
3: И это давай, это не мы делай это, бери прямо сейчас. Плюс 7-9-2-7-2-42-8, атрибуты из 90-х сегодня вспоминаем, пишите, что помните.
4: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
5: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
6: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
7: Лечение блефарохолезиса.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Давайте посмотрим, что на казанских дорогах происходит. Яндекс.Карты благодарим за предоставленную информацию. 4 балла, движение затруднено. Крупные пробки, Мамадышский тракт от Натана Рахлина до проспекта Победы. 17 минут вы там потеряете. Улица Пушкина от Большой Красной до Правобулачной 15 минут. 14 минут время проезда на Сибирском тракте от улицы Халитова до улицы Журналистов. 12 минут Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева. А также Декабристов, улица Копылова от улицы Гагарина до Тетцевской улицы. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинский мост Миллениум, третья транспортная, свободная в обе стороны. Кировская дамба из центра затруднения 8 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
4: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим. Вечерний Трубим.
1: Повторение мать учения, я помню, говорили
2: раньше. Повторение мать заикания.
1: Говорите. 17.02 Сак, в студии.
2: Так, на тебе кукуруку.
1: Не, я не заикаюсь. Вы знаете, что заики, когда поют, не заикаются?
2: А потому что разные отделы мозга отвечают за...
1: Я помню, еще анекдот в свое время ходил. Ну ладно, не буду я его в эфир рассказывать, он с матюками немножко.
2: Мы давай лучше расскажем, что у нас в этом часе, как и в прошлом часе, мы продолжаем вспоминать про атрибуты 90-х в преддверии нашей предстоящей вечеринки.
1: Rascal Bass из 90-х. Совершенно верно. Я напомню, что Альберт Вячеславович Ботанин напротив меня находится.
2: И Петр Викторович Нижинский
1: в этом часе. Спасибо. В этом часе будем еще играть в игрушечек «Ты мне зубы не заговаривай», поэтому будьте рядом, будьте как мы, будьте лучше нас. У нас, ребята, вы знаете, что у нас проходят иммерсивные экскурсии? Вы
2: я
1: не знаете,
2: я знаю, да, конечно.
1: Не депрессивные, а иммерсивные.
2: Это значит с погружением в полное, так сказать, пространство происходящего. Со всеми атрибутами и эмоциями, да.
1: Пришли люди погружаться?
2: Да, в эфир.
1: А что-то они молчат такие, да. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Барнаул на связи, я вот так вот скажу. Это пока единственное, что мы знаем.
3: Да-да-да, Барнаул, мы проездом.
1: Вы у нас гости из Барнаула.
3: Да.
1: Давайте же знакомиться, как вас зовут?
4: Меня зовут Аня.
1: Татьяна?
2: Угу.
1: Или Анна?
4: Аня, Анна.
1: Вот видите как, вот начало дикционной лекции от Петра Нижинского началось.
2: Пушки надо мыть, Петр Викторович.
1: Анна, хорошо, вас как зовут?
5: Я Мария.
1: Мария.
3: Меня зовут Светлана.
1: Светлана.
2: Так, ребятушки, ну...
3: Екатерина.
1: А, еще и Екатерина.
2: А у вас какие впечатления от нашего города? Вот вы приехали с Барнаула в Казань. Ну, так сказать, не непосредственно в Казани, вы говорите, проездом. Есть какие-то такие впечатления?
1: Ну, я думаю, на выходные, да, вот как бы отдохнуть-то, полюбоваться городом.
4: Да, очень красивый город, Кремль очень красивый, еда очень вкусная.
2: Вот, это я понимаю.
1: Это мы стараемся с Альбертом Вячеславовичем.
2: А что из еды вам больше понравилось?
4: Мне понравились самсы.
1: Самса понравилась?
4: Самса? Да, самса понравилась.
2: Ну, это не то, чтобы уж прям наша национальная, а вот
1: не пали контору, наша национальная. И шпичмяк, и самса, это мы придумали.
2: Так, что вы еще пробовали из еды, вкуснятинки?
5: Мы пробовали чак-чак.
2: Ага, это классика.
5: Ну, очень вкусно, еще очень необычный привкус меда.
1: Мне нравится, что Мария уже говорит немножко по-татарски. Говорит, очень необычный,
2: конечно,
1: привкус меда.
2: Это все чак-чак действует так, конечно.
1: Правильно.
2: Вы потом приедете обратно в Барнаул, захочется опять приехать. В общем, потому что вкусно здесь. Ну ладно, друзья, а вот расскажите немножко о вот происходящем на непосредственно иммерсивной экскурсии. Что вы тут узнали, может быть, интересного?
1: Ну, я уверен, что вы первый раз на радио. Или как это? Вы как это, в общем, каждый день?
3: Ну, на радио я лично не первый раз.
1: Опа!
2: Опа!
3: Да.
1: Так.
3: Но в Казани первый раз. И у меня есть такая традиция, когда я езжу по городам, я катаюсь на колесе обозрения.
1: Здорово.
3: И вот мы сейчас как раз оттуда. Вид потрясающий.
2: Где Казань... лучшее колесо обозрения?
1: У нас в городе. Так.
3: Самое страшное в Чите.
1: Серьезно?
3: Серьезно.
2: Виды на Читу открываются?
1: Как видишь весь город? Матерь Божья, какой страшный город.
2: Простите, пожалуйста.
3: Не-не-не.
1: Читинцы, мы с любовью, мы с любовью.
3: Нет, там колесо как из моего детства. То есть вот эта вот кабинка с крутящейся...
1: А,
3: цепочкой.
1: Руками вот это, да,
3: цепочкой закрывается, и видно все, и качается, сдувает. Думаешь, ху, не сдуло бы.
2: Мы на черном.
1: Там еще подглядываешь, думаешь, ой, а тут на изоленте все еще держится. Нормально.
3: Не-не-не, страшно подглядывать.
2: На всякий случай тебе дают моток изоленты, и ты когда понимаешь, ты говоришь, что там еще прикрутить.
1: Уже на колесе прокатились, да?
3: Да, мы прокатились на колесе обозрения. Вид на Казанку, как я понимаю, это река Казанка, которую мы видели. Очень шикарный.
1: Хочется спросить, а в Барнауле есть река Барнаулка?
3: Конечно.
1: Серьезно?
2: Прям да?
1: В каждом городе так, что ли, называют реки? Нормально.
2: А вот в Улан-Удэ как будет тогда река?
1: Улан-Удэшка.
2: Да?
1: Конечно. Вы не знали, что ли?
2: А Нарьян-Мар?
1: Это вы сейчас... это
2: сложновато.
1: Вы самсы поели сегодня, что ли?
2: Нет, самсой пока не баловался сегодня. Ну что, ладно, какие... А вот, кстати, вы говорите, что в каждом городе вы катаетесь на колесе обозрения. А может быть, вам стать обзорщиком колес обозрения? Свой канал какой-то открыть вот так? Я сегодня в таком-то городе присутствую.
1: Как вам идейка?
3: Я задумаюсь.
2: Колеса обозрения разных городов
3: России. Вот идея
1: Казани. Слушайте, я предлагаю нам ненадолго прерваться, да? С вами давайте мы не попрощаемся, мы еще немножко поболтаем. Интересно про Барнаул тоже узнать какие-то подробности. А прямо сейчас у меня для вас будет информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» от доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Бим-радио.

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон», офис 440.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Ой, это у меня в глазах двоится.
7: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
8: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
9: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: 19 августа, 18:30. Стадион Акбарс Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
11: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
12: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
13: Six7. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
14: Папа, еще круг!
15: А я на боулинг.
16: Мам, я в игровые автоматы.
17: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
18: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
19: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025. 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
20: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
21: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
22: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
23: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Стихи от жизни. Я хочу три вещи. Во-первых, очень нужно все. Так, во-вторых, все остальное. И в-третьих, что-нибудь еще.
2: Мальчики, я вас обожаю.
0: Соусы клёвые.
3: Ничего, показалось.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

0: и наше лето.
1: Это «Вечерний Трубим».
2: Это из этого самого.
3: Из кого?
2: Из игрушечки. Подожди, во-первых, это музыка из
3: загрузки
2: Дэнди. Во-первых,
3: это из Патрика Суэйзи.
2: А, ну ладно, пусть так, пусть так, ладно.
3: Выжато.
2: Хорошо, да.
3: Восьмибиточка к игре Дэнди, правильно, дэндевская игра. А так это фильм был «Привидение».
2: А, «Привидение»? Не «Грязный танц»?
3: Нет.
2: А, «Привидение», ну ладно.
3: Надо чистым танцевать, ты что говоришь?
2: Ну, там, знаешь, как придется уж, танцы бывают разные.
3: Танцы-шатанцы.
2: Так же, как и девушки бывают разные, ты же все прекрасно понимаешь.
3: Синие тоже, а белые красные?
2: Не, это...
3: Синие не бывает, думаешь? Я вам покажу когда-нибудь.
2: Мне не попадались.
3: Я напомню, что у нас гости из Барнаула, девчонки, кстати говоря. Развеселые такие. В общем-то, гости, которые к нам приехали в гости, уж простите за тавтологию. Мы тут говорим про 90-е немножечко, да, у нас
2: девушки,
3: сегодня вечером
2: да.
3: Будет вечеринка, расколбас из 90-х.
2: Кстати, можно пойти, у вас когда самолет? В час с чем-то? Час 30?
4: Час 30.
2: Успеете еще на самолет, все нормально.
3: Наколбаситесь там.
2: А что у вас ассоциируется с 90-ми? Какой для вас главный атрибут 90-х, девушки? Есть какие-то варианты?
4: С 90-ми ассоциируется бабушкин хрустальный сервиз.
2: Ага.
3: О, он наверняка до сих пор имеет место быть.
4: Да.
3: Существует.
2: Им до сих пор никто не пользуется.
3: Только по праздникам. И то не всегда. Да, есть такое?
4: Да, да.
3: Вот правильно.
5: И периодически нужно протирать пыль.
2: А протирать пыль?
3: Прожитых лет.
2: Из 90-х. Ладно, хорошо, сервиз, какие еще ассоциации?
4: Жвачки Лавис. Вот они до сих пор.
2: Не, ну они и сейчас есть. Это неинтересно.
3: Тебе сколько лет?
2: Сколько лет?
3: Столько и зим.
2: Девять. Но
3: откуда ты знаешь жвачки?
2: Человек современного.
3: А, ну подожди, они же сейчас тоже есть.
2: Я тебе говорю, да? Они сейчас тоже есть.
3: Это сейчас же как бы модно тоже. А ты жевала жвачку Лавиз?
4: Да, очень много раз.
3: И как тебе?
2: Это не реклама, не информация на правах рекламы.
3: Мы про любовь исключительно.
2: Ну ладно, жвачки, бабушкин сервиз. Какие еще ассоциации?
6: У меня ассоциация с фотоаппаратом мыльница. О, и вот этой пленкой,
2: да,
6: кассетной.
2: Да, их еще проявляли.
6: Классно. Да. Попробуй моргни,
2: шанса...
6: не вовремя,
2: да.
6: И фотка не получилась.
2: На ошибку шансы ноль, согласен. Ну, половина, как правило, фотографий из этой пленки, они уходили в утиль, конечно, там вот это засвеченное, красные глаза какие-нибудь или непонятные какие-то артефакты вот эти вот. О, слот какой вспомнил, артефакты.
3: Ладно,
2: хорошо. Книжки читаем. Хорошо, значит, мыльница, сервиз, жвачки, какие еще ассоциации с 90-х? Ну, много же их на самом деле. Прям в голове всплывать должно много.
5: Швейная машинка Зингер.
2: Так.
3: Мне кажется, это даже немножко еще раньше, чем 90-е началась она. Ну, ладно, да.
5: Такая красивая подставка, кованая, с такими красивыми узорами.
3: А ножная или ручная?
5: Ножная. Да.
2: Да, да, вот слушатели наши тоже накидали всяких вариантов.
3: Ну, давайте посмотрим,
2: давай,
3: что они нам пишут.
2: Смотри. Так, я сейчас туда мотну, чтобы никого не забыть.
3: Кстати, если вы что-то тоже такое знакомое вспомните, услышите, да?
2: Вот, один из атрибутов, помните, такая была игрушка в виде пружинки такой пластмассовой. Ты ее так по лесенке пускаешь, да?
3: Как она называлась-то вот, кстати?
2: Она как-то называлась, я сейчас не помню.
6: Пружинка она, по-моему,
2: называлась. Не-не, ну это она у нас, Слинки она называлась, Слинки.
3: Что?
2: Да, Слинки называлась.
3: Слинки?
2: Слинки. Дмитрий вот так нам написал в фильме. Эйс Вентура пускал в начале фильма по большой лестнице этот.
3: Была такая игрушка, помню. Часы Монтана на день рождения, это было супер. Написал нам Киса
2: это
3: Сергей.
2: Топ, ты что?
3: Да я сказал, и сейчас неплохо было бы.
2: Так, типи-тип, вот, пожалуйста,
3: типи-тип, да, жвачки.
2: Вкладыши типи-тип, шнурки в стакане, термин из 90-х.
3: Это значит родители дома.
2: Родители дома, да. Мы старые-то какие. Бабай напишет, ну, во-первых...
3: Не рофлить, мы говорили. Шнурки в стакане.
2: Всем привет из Питера, во-первых, Бабай нам сразу делится своими фотографиями.
3: Отдыхает Бабай, привет, Бабай.
2: Значит, он уже приехал. Привет, Петр, привет, значит, у меня фрикаделька.
3: Какая фрикаделька? Я тебе говорю, не поли. Алися, не жил в Фернанделька. Шапочка такая с помпошечкой и с козырьком.
2: У меня такого не было. Так,
3: Бабай, я в курсе, да? Смекаешь?
2: Ирик сразу нам фоточку скинул. У него вот это... В смысле, у вас живая эта игра, что ли? Прям электроника-то с волком, который ловит яйца.
3: А что с ней сделается? Это же из Советского Союза сделано. Что с ней будет?
2: Что она на века?
3: Конечно. Ей еще можно гвозди будет забивать, она работать будет.
2: Маргарин Рама. Пингвинята из киндер-сюрприза у Никиты. Кстати, у кого сохранились из киндер-сюрприза?
3: Меня сохранили.
2: Наборы игрушек. Смотри, какие там были. Там были бегемотики, я помню, там были пингвинчики. Кто там еще был-то?
3: Я самураев собирал. Вот одно время у них серия такая была.
2: Ну нет, что-то до самураев мы не добрались. В общем, покидайте свои наборы. Что еще? Добрый вечер. А почему весь монолог сюда или голосом Лукашенко звучало? Чего?
3: А?
2: А? Юпи, кстати, до сих пор в некоторых магазинах есть. Дочке купил, но ей не зашло. Но это потому, что они разного всякого уже попробовали, да, Юпи. У нас-то не было ничего такого. Для нас вот это вот разноцветная химоза, и мы... О, интересно.
3: Язык красный, да, зеленый.
2: Можно
3: было... Выпили же, да?
6: Конечно, вот? Конечно.
3: Я... Выпили, подождите.
2: Можно было даже без воды просто порошочек себе
3: насыпать. А так и делали, так и делали. Прямо, ой, он так щиплет язык, мол, так весело. А вот у нас Гера вспомнил, знаете, три замечательные буквы. М, М.
6: М.
3: Все.
2: Да. 90-е бабушка со стаканами вкусными семечками. А вот стаканами
3: дело,
2: продавал.
3: Было,
2: да,
3: дело.
2: Так, Ирофиль нам вот еще написал. Привет, Бимка, привет. Ребята, у меня сразу белые слаксы, брюки, черные вьетнамки, шапочки с козырьком и помпончиком на макушке.
3: Это вот, вот фернанделька как раз.
2: Да, вот он нам сразу как раз.
3: Круто. Фотку. Маргарин Рама вспомнили.
2: Помните, это тоже такой? Вспоминали.
3: Я еще вспоминал, знаете, когда вот маргарин увидел, думаю, боже мой, какие вот учебники раньше были все-таки в Советском Союзе. Высокодуховный. Мама мыла раму.
2: Да.
3: А рама это, ну...
2: Казалось бы, маргарин, водоотталкивающий.
3: Индийский пантеон богов.
2: Да-да-да.
3: Понимаете?
2: Привет, Бим. Джинсы, клеш, шапка-носок, который натягивает.
3: О! Нефор!
2: Да.
3: Лови его!
2: Что ты всех нефоров?
3: Не, ну подожди. Джинсы, клеш и шапка-носок, это что-то неформальское. Вот не дадит... Бабай не даст мне соврать.
2: И телефон Siemens S10. А это прям 90-е? Наверное, я не знаю. Ну, у меня не было телефона до...
3: Шапка-носок, на самом деле, пришла, я скажу нам откуда, из гранж-культуры. Вот гранжеры носили эту шапку. Угу. А потом это типа кислотники еще ходили в таких.
2: Так, значит, ножки Буша, вот вспомнила Альбина, это гуманитарная помощь, можно и так назвать. А еще когда отправляли купить хлеба, пока ходил до дома, съедал все горбушки. Это вкуснятинка. Это да, мы помним. Цветные колготы, сверху шорт или юбка. Угу. Джинсы заниженной талии. Но это скорее 2000-е.
3: А что, Альберт, ты до сих пор так ходит?
2: Да, и киоски с разными вкусняшками.
3: Ладно, я шучу. +7 927 242 128. Напомню, это наши мессенджеры. Сегодня мы немножечко так ностальгируем по 90-м, скажем так. Главный атрибут 90-х для вас можете написать, а мы с удовольствием почитаем. На подходе игра «Ты мне зубы не сговариваешь», ждите, скоро позовем играть.
0: Бим Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
7: Любопытно, что страусы эму и кенгуру не умеют передвигаться, пятясь назад, только вперед. Именно по этой причине они появились на гербе Австралии, а вовсе не потому, что встречаются только на этом континенте.
0: В мире столько всего интересного.
8: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
9: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа сегодня мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный «Расколбас». 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Осторожно. Уровень ностальгии и веселья будет за предельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на Бим Радио.
10: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
1: На старт. Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
4: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
5: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
6: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
8: Море, песок, чай. Чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
9: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
10: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
11: Подробности на maximilians.ru. 18+.
12: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
13: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
14: А, вот вам еще музяк из 90-х. А, и Тайп его зовут. Приветствует вас, видишь что? А, кто помнит эту команду? Интересненькую. А я еще напомню номер телефона в студии 292-102-8. У нас на подходе игра «Ты мне зубы не сговаривай». По традиции нужно два игрока, мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. 292-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Плюс 10 в Казани сейчас, пасмурная погода и дождь, говорят, закончится примерно в 20:20. Синоптики нам об этом рассказывают. Завтра, 15 августа, тоже пасмурно, плюс 13, плюс 12 в субботу. Завтра суббота. Плюс 13, завтра воскресенье, плюс 14 с дождями, понедельник 17 с дождями. Во вторник потеплеет до плюс 21. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5», «Тенет Канавто». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Тенет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами, записывайтесь на тест-драйв «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года не является офертой. Ну и на кону у нас сертификат в кафе национальной кухни. Как вы вовремя, коллега, куда-то решили удалиться. В общем-то, игра «Ты мне зубы не заговаривай» заряжена по полной. Давайте знакомиться с нашими игроками. Ну вернись, я тебя включу, там что-то хочешь-то. Прям вот смотри, что пришел ведь он. Пришел, увидел, наследил. Первый до нас дозвонился Олег сегодня. Здравствуйте, Олег.
8: Алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Олег. Когда слышите 90-е, что у вас сразу в голове появляется?
8: Танцую, пою.
6: Танцуете, нормально. И поете. Какие 90-е? Вы активно, да, проводили 90-е? Вот в танцах и в песнях.
8: Именно Шулай.
6: Именно Шулай. У вас какой-то музыкальный коллектив, может быть, был? Или вы там на дискотеке ходили?
8: Нет, я ходил до дискотеки, музыкального коллектива не было. Ходили, танцевали, развлекались.
6: Отличненько. А вот давайте в кружочек вот так вот в танцах, когда вставали и... Та-та-та-ра-та-та-та.
8: Или как? Хоровод?
6: Хоровод. Назовем это так. Назовем это так. Бывало такое?
8: Было.
6: А девчонки это сумки под ногами ставили?
9: Они в центр круга ставили.
6: Они в центр круга ставили сумки, да?
8: Да.
6: Молодец, все понятно. Олег, из 90-х, похоже, да? Давайте познакомимся с вашим оппонентом. Это Татьяна. Здравствуйте, Татьяна.
10: Здравствуйте.
6: А вот когда вы слышите на 90-е, у вас какая ассоциация? Что появляется в голове? Какой образ?
10: Ну, наверное, тоже. Это лучшие годы молодости.
6: Так, вот, так.
10: Дискотеки, сковородка.
6: Сковородка?
10: Да.
6: Вы тусили с неформалами, что ли?
10: Как-то было.
6: Вспоминаешь. Я сам на сковородке, знаешь, сколько времени провел? Жарился там летом, понимаете ли. Прекрасно. Татьяна, вполне возможно, мы даже встречались с вами, да, на сковородке где-то?
10: Мало ли.
6: Мало ли?
9: Она сказала...
6: Да-да-да. Мало ли? Ладно, давайте напомним правила игры. У нас ровно 20 слов, написанных на наших замечательных бумажечках. 10 у меня, 10 у Альберта. У каждого игрока по одной минуте. За это время вы должны отгадать больше понятий, чем ваш оппонент. Про понятия, кстати, тоже очень удачно получилось сейчас вернуть. Все слова у нас связаны с 90-ми.
9: Да, все правильно. Из 90-х все слова.
6: Ешь-то, какой у тебя баритон сейчас зазвучал, мамочки.
9: Пытаюсь вернуть голос просто.
6: Олег до нас дозвонился первым. Олег, вы можете выбрать, с кем будете в паре играть.
8: Я с вами буду играть.
6: Со мной?
8: Да.
6: Все, принято, хорошо. Олег, вы готовы?
8: Да.
6: Тогда стартуем.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Это такая кукла из 90-х. Девчонки ее очень хотели.
8: Барби.
6: Молодец. Чтобы музыку на улице слушать, нужно было его с собой взять.
8: Магнитофон, плеер.
6: Плеер, браво. Сильвестр. Фамилия как?
8: Сталлоне.
6: Браво. Игрушка такая, наши, кстати, соотечественники придумали. Там фигуры летают. Их нужно укладывать правильно. Геометрические фигуры. Палки, квадраты.
11: Тетрис.
6: Молодец. Отлично. А фотоаппарат мы так называли по-другому.
11: Мыльница.
6: Верно. А это, в общем-то, обувь. Ну, не кеды, а покруче как бы.
11: Шанхайки.
6: Не, нет, круче, круче. Из кожи, белые.
11: Кроссовки.
6: Правильно. А, финский. Головной убор.
11: Петушок.
6: Браво.
11: Шапка.
6: А, вот мультфильм был там «Мышь Джерри», а кота звали...
11: Том.
6: Браво. А, в общем-то, мальчик-надувальчик, типи-тип, турбо — это все?
11: Жвачка.
6: Верно. И песни пел-то. Ты не веришь ли, что все вернется?
11: Шура.
6: Молодец ты, мой красавчик.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Батюшки.
9: Ну, стрелял, конечно.
6: Олег,
9: да.
6: Ну,
9: все,
6: прям...
9: отгадал?
6: Чпонг, вот
9: все
6: так
9: 10?
6: Вот. Чпонг, вот так вот. Все 10.
9: Ну, что, Татьяна, у нас непростая задача нам предстоит. Тоже все 10 слов отгадать.
6: Сейчас, погоди. Сейчас. Олег, убавь приемник. Да, сейчас до него эта информация дойдет. Подожди, успокойся, спустя пару секунд. Да, во, отлично. Ну что, 10. 10 из 10 у нас выбил Олег. Татьяна.
10: Да-да.
6: Вам нужно с Альбертом сейчас, ну, не то, что невозможно сделать. Мы знаем точно, невозможно и возможно, как пел один известный нам певец. А, десяточку тоже хорошо бы вам выбить. Вы готовы?
10: Попробуем.
9: Попробуем. Давайте. На больше уверенности, Татьяна, сейчас все получится. Поехали,
6: запускаем.
9: Да.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
9: Татьяна, самая популярная приставка вот для игр с
10: Дэнди,
9: отлично. Это такая штука, на нее записывался фильм, мы его вставляли в магнитофон и смотрели.
10: Видеокассета?
9: Ну, можно просто без видеокассета. Значит, это такой самый большой накачанный австрийский этот, значит, киноактер.
10: Ой,
9: ну, самый большой накачанный. Терминатор он еще играл.
10: А, Шварценеггер.
9: Ага, отлично. Это такая на поясе висела штучка. Туда приходили сообщения еще до сотовых телефонов. Ага. Это такой вид фотоаппарата, который сразу распечатал фотографии.
10: Полароид.
9: Это такая маленькая сумочка. Ее носили тоже такие вот всякие.
10: Барсетка.
9: Да, отлично. Это, значит, штаны, но только они такого синего цвета из плотной ткани. Ага. Это такой персонаж, который инопланетянин, который жил в семье и очень... Ага. Это колготки по-другому такие плотные, розовые.
10: Лосины.
9: Ага. И вот то, что добавь воды, вот это разведи водичку.
7: Юки. Есть, угадано, 10 слов!
6: Ха-ха!
7: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Ну что ж, счастье, полные штаны.
9: Так,
6: Альберт
9: вот
6: Вячеславович.
9: Вот так. Мощно, мощно мы с Татьяной.
6: У нас боевая ничья. Олег, вы нас слышите?
11: Да.
6: Приемник-то убавили, как я попросил.
11: Конечно.
6: А то, вы знаете, это доля секунды задержки может сыграть злую шутку, потому что сейчас у нас будет супер игра. Одно единственное словечко будет нам объяснять Альберт. Слово также будет из 90-х.
9: Да, но это не совсем слово, это как бы это термин такой.
6: Ну, пожалуйста,
9: да, да.
6: Рассказывайте.
9: Значит, это прямо из 90-х. Смотрите, по крайней мере, я точно познакомился с этим в 90-е. Это, значит, такая ненашинская, тамошняя, забугорная медиафраншиза, созданная, значит, по мотивам комиксов. По мотивам комиксов. Что там рассказывать? А потом сняли и мультфильм, и сериал, и фильмы сняли по этой штуке, значит. А что там рассказывается? Там рассказывается о четырех персонажах, таких больших, антропоморфных, человекоподобных, мутантах.
11: Черепашки-ниндзя.
6: Есть, отлично!
9: На каком слове вы догадались, Олег?
6: Антропоморфные, конечно.
11: Четыре мутанта.
9: Четыре черепашки.
6: А я думал, Олег, антропоморфные. Вы как услышали, так и сразу, да, это же черепашки-ниндзя. Блестяще. Татьяна, вы что, не смотрели черепашки-ниндзя, что ли?
10: Да смотрел.
9: А как зовут их? Вы сможете...
10: Я знала черепашки, но очень тихо, видать. Ну ладно.
6: А как вот Альберт спрашивает, вы помните, как их звали?
10: Донателло, этот, Леонардо. Микеланджело,
6: Рафаэль. А фамилия у Рафаэля была Буонаротти.
9: Молодец.
6: Вот.
9: А Малевича звали Казимир Северинович.
6: Молодец. В общем-то, Олег у нас сегодня победил. Татьяна, привет.
10: Молодец.
6: С вас. Кому приветики будете передавать?
10: Привет передаю своей семье. Всем, кто меня узнал. Вам обязательно привет.
6: Спасибо.
10: Дим радио любимому.
6: Спасибо.
10: Хорошо вам погулять сегодня.
9: Ой.
6: Приходите, погуляем вместе, как в 90-е. Чего вы?
10: Ну, попробуем вырваться. Спасибо за приглашение.
6: Хорошо. Хорошего вам вечера с любимой радиостанцией. Мы будем поздравлять нашего победителя. Олег, принимайте поздравления. Ура.
11: Ура, ура, ура.
6: Вы кому будете привет передавать? Шредеру, Крэнду?
11: Ну, конечно же, своей семье.
6: Ага.
11: Всем, кто меня узнал.
6: Угу.
11: Все, ну, Даниэля помогает он мне сейчас. Ну и всем хороших выходных.
6: Принято, Олег, трубочку сразу, пожалуйста, не кладите, за эфир мы расскажем.
10: Не Рафаэль,
6: а фамилия у Рафаэля была Бонаротти.
9: Молодец.
6: Вот.
9: А Малевича звали Казимир Северинович.
6: Молодец. В общем-то, Олег у нас сегодня победил. Татьяна, привет с
10: вас.
6: Кому приветики будете передавать?
10: Привет передаю своей семье. Всем, кто меня узнал. Вам обязательно привет.
6: Спасибо.
10: Бим радио любимому.
6: Спасибо.
10: Хорошо вам погулять сегодня.
6: Ой, приходите, погуляем вместе, как в 90-е. Чего вы?
10: Ну, попробуем вырваться. Спасибо за приглашение.
6: Хорошо. Хорошего вам вечера с любимой радиостанцией. Мы будем поздравлять нашего победителя. Олег, принимайте поздравления. Ура!
11: Ура, ура, ура!
6: Вы кому будете привет передавать? Шредеру, Крэнду?
11: Ну, конечно же, своей семье.
6: Ага.
11: Всем, кто меня узнал. Все, ну, Даниэля помогает он мне сейчас. Ну и всем хороших выходных.
6: Принято, Олег, трубочку сразу, пожалуйста, не кладите. За эфир мы расскажем, как вы заберете свой подарок.

0: Ура!
1: Ура, ура, ура!
0: Вы кому будете привет передавать? Шредеру? Крэнду?
1: Ну, конечно же, своей семье.
0: Ага.
1: Всем, кто меня узнал.
0: Угу.
1: Ну, Даниэля помогает он мне сейчас. Ну и всем хороших выходных.
0: Привет, Олег, трубочку сразу, пожалуйста, не кладите. За эфир мы расскажем, как вы заберете свой подарок. Игра «Ты мне зубы не заговаривай» к нам обязательно вернется.
2: Когда-нибудь.
0: Да, я это и хотел сказать.
3: Ты мне зубы не заговаривай!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Тэнк Канавта.
2: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавта. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавта. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
3: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8-800-300-77-297. Рекламодатель ИП Иштырькова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организации.

0: Правила проведения, количество предложений, сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 72 97. Количество предложений ограничено.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-24-47-41, 16+.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-7768-50. 119-021 Москва, улица Тимура Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
3: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
6: Соцсети могут прилечь. А Beam Radio с тобою всегда. 2-930-800.

0: Корней Трубин.
1: Такая немножко академичная версия.
2: Джазовый формат, я бы даже сказал.
1: Да, немножечко. Марио стал заниматься джазом.
2: Ага, да, да.
1: Пока
2: да,
1: Луиджи...
2: Может, он и до этого занимался, мы же не знаем.
1: Мы же... Правильно. Как мы интересно. Предусмотрите в корень, как Кузьма Прутков. Я напомню, что мы сегодня здесь ностальгируем по 90-м, потому что сегодня невероятная вечерина расколбас из 90-х. И у нас, кстати, гости из Барнаула сидят с нами. Вот замечательное время проводим. Еще раз здрасте.
3: Здравствуйте.
2: А вот вы расскажите... Я забыл, что хотел спросить. Бывает такое.
1: Потому это что гости красивые.
2: Кирпичные.
1: Как глянул, все забыл.
2: Наступал, да, бывает такое. Так, ну давайте мы почитаем, что ли, сообщение немножечко наших слушателей.
1: Ну давай.
2: Значит, просто их очень много, и надо вот смотреть. 90-е, это когда машину во дворе оставляешь, ты снимаешь аккумуляторы, дворники.
1: Правильно.
2: Да.
1: Подтверждайте, вот был такой вот?
3: Было.
1: Было, но прошло.
2: Игра в пробки.
1: Вот я про нее вспоминал.
2: Крышечки пробки, да.
1: Резиночка.
2: Резиночка. Пожалуйста, хорошо. Добрый вечер. На вас... А, это про размеры. На вас, не на вас, и надо мерить. Вот.
1: Вот-вот.
2: Гуль вспомнила, молодец. А Ильнас пишет, помните, как он прилетал в лицо мокрым? Это он про мяч. Ну, ты в дождь никогда в футбол не играл?
1: Че, я ку-ку, что ли?
2: Ты что? Подумаешь, дождь, это разве повод идти домой, что ли? Не, мы продолжали играть. Там так он, конечно, жестко прилетал. Руфина пишет, привет, пацаны. Гудрон, еловая смола, наши жвачки. Наш чизкейк — это печенье с маслом. Наши вот. Сэндвичи — это хлеб с
1: Причем
2: солью.
1: Причем печенье с маслом, а сверху сахарочком, да, надо, да, было, да, посыпать. Да, да.
2: Либо с каймаком и медом. Сок из 3-литровой банки, вот наше детство. Нищее, но счастливое.
1: Значит... Штаны варенки, написал киса Сергей. Чупа-чупс. И да, вот именно тогда вот они появились, вот эти вот штучки.
2: А помнишь, вот когда только-только появились?
1: А мы чупа-чупсы сами делали, вы же дадите подтвердить, да? Берешь эту ложку, которой нет, как скажет Нео, сахар, вода и все, вот тебе, пожалуйста, карамелька на палочке.
3: Да. Самый вкусный чупа-чупс был.
2: Вот. А на сколько частей вы делили самый первый Сникерс?
1: А на сколько частей вы делили апельсин?
2: Ну, потому что...
1: Вас-то много, он один.
2: Мы там на весь двор, в общем, поделили.
3: На весь двор.
1: На весь двор, конечно.
2: Так, очень интересно, в 90-е звали Гудрон... Жевали, наверное, да? Заряжали банки с водой перед ТВ. О, кстати, да.
1: Это привет Алану Чумаку.
2: И Кашпировский тоже, туда же, в те же края. Вкладывались в МММ и, значит, и все. Вот. А зумеры, говорит, глупые, по мнению многих.
1: А что, кто там поднял на акциях Хопер Инвест? Ну-ка, есть такие, что ли? Или Довгань там, кстати, вот кто-то писал, вспоминал.
2: Зумеры, молодежь, вот вам, кстати говоря, лайфхак. Когда про вас будут говорить, что вы что-то какие-то не такие глупые, вы напомните про МММ и про то, как заряжали банки перед телевизором. И сразу заканчиваются вот эти разговоры про глупости. Так, Павел пишет, а еще с балкона капитошек скидывали.
1: Был дело, да. Потом к вам гости приходили, да?
2: И не раз. Значит, так.
1: Я, знаете, что вспомнил? Капитошка, ладно, времена-то были, яйцами кидались.
3: На Иван Купала в машины наливали воду.
1: Воду наливали?
2: Какой кошмар.
1: И Юпи туда еще.
2: Собирали, значит, упаковки всякие разные, в том числе от вот всяких, ну, которые вредят вашему здоровью. Там прям целые коррекции. Приходишь домой, на стену клеишь. Или вот эти коробочки, упаковки от этих, которые вредят здоровью, вдыхают которые. И банки из-под фанты тоже собирали. Шапка-петушок, это мы уже помним было, тоже вспоминали. Папин тулуп, перешный под мой размер. Видимо, ну это что-то личное было.
1: Талоны на еду в цвет флага Татарстана, вспомнил Рамис.
2: Какая жесть.
1: Представляешь? Да. Помнишь, что в цвет флага даже. Патриотично, как вы, Рамис.
2: Так, жвачки по рублю, лимонад Кристина. Ой, сколько мы это Кристина вылили. Тонны две, наверное.
1: Выпили, вы хотели сказать?
2: Краш, да. Что-то выпили, что-то вылили.
1: Что-то подмешивали, да?
2: Юпи, инвайт и Зука, они разные были. Кстати говоря, вкладыши турбо, наклейки Терминатор на шкафу. У меня до сих пор, кстати, на даче не отодраны эти наклейки. На шкафе.
1: Кукуруку.
2: Кукуруку.
1: Мне нравилось, пишет, да, Елен. Про, да, кукуруку тут уже тоже вспоминали.
2: Барсетка с баблом. Это вот ассоциация с 90-х.
1: Нормально.
2: А еще в 90-е начал слушать группу Король и Шут, пишет Андрей. Да.
1: Колбасный хлеб. Вот это надо же, вспомнил Айрат. А действительно же было такое. Овсяное печенье, колбасный хлеб. Обалдеть.
2: Так, значит, это мы, Айрат, наверное, не будем читать. Тут это. Оно тоже вредит вашему здоровью. Светлана пишет. Дочка брату недавно подарила. Чего? А, что-то. Я вижу. Не прогружайтесь, картинка, Светлана. Мне попозже.
1: Мы еще дочитаем ваше сообщение обязательно. Я напомню, что у нас гости из Барнаул что-то заскучали. Аня, Маша, Света и Екатерина. Екатерина. Но поделитесь немножко, как вам вот иммерсивная экскурсия на радио. Это позвоночник у меня скрипит.
4: Очень интересно, спасибо большое. С вами очень весело.
1: Это точно.
4: Это очень классно.
2: Просто взяли, оказались в эфире.
1: Как там надо было еще было сказать? Барнаул, приезжайте в Казань. Там какие-то у вас друзья, вот это вот прям все. Барнаул, приезжайте в Казань, мы вас ждем. Давайте, приходите к нам на радио, мы тоже с удовольствием вас встретим. Пользуясь возможностью, можете кому-нибудь приветики передать.
4: Ну, всем мы передаем привет. Барнаулу, прежде всего, своим родственникам, которые разбросаны по всей стране. Они нас сейчас слушают, Санкт-Петербург, Москва.
1: Слышат, кстати, да. Бим-радио слушают по всей планете Земля, это факт.
4: Да. Вот, всем привет передаем. Маша,
3: говори.
1: Кому привет? Кому привет? Я не знаю, кому привет.
4: Бабушке.
1: Кому-нибудь.
3: Бабушке.
2: Классный руководитель.
1: Маша, в общем, передала привет бабушке. Молодец, очень
3: спасибо
1: послушная девчонка.
3: Большое.
1: Да, рады были познакомиться. С вами тоже действительно весело. Давай, услышимся.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
5: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
6: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
7: Лечение блефарохолезиса. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Итак, давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах. 4 балла местами затруднения. Есть крупные пробочки. 11-минутная на Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова. А также по 11 минут на Воровского. Да, а нет, какая Воровского? Борисковская, улица Давлекеевская, Новодавлекеевская, от Дудинской до моста через железную дорогу. Моя любимая дорога. А, проспект Победы от Хусаина Мавлютова до Оренбургского проезда тоже 11 минут. Время проезда. Оренбургский тракт от Академика Парина до проспекта Победы 6 минут. И также 6-минутное затруднение на Академика Губкина от журналистов до Академика Арбузова. Ситуация на мостах и дамбах. Все мосты и дамбы в обе стороны совершенно свободны. Всем желаем удачи в пути. Соблюдаем все правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Ну что ж, замечательно, мы с вами проводим время. Прекрасно у нас ассоциативный ряд работает. Вспоминаем 90-е, малиновый пиджак, 90-е, Зуко и так далее. Ну, в общем-то, огромное количество ваших сообщений. Какие вы прям это, смотрите, ностальгичные у нас. Альберт Вячеславович Ботанин, вы тоже ностальгичный товарищ?
2: Я, честно говоря, 90-е — это мое детство. Ну, это вот прям детство. Сколько мне? Вот 4 года было, ну, да, 5 мне было, когда начались это все, да. И вот до 15-летия были 90-е мои. Так что это все-таки детство. А потом уже, когда 2000-е, это уже у меня подростковый возраст.
1: Давай,
2: так,
1: читаем,
2: значит, Елена пишет, значит, дома Дока Хлеб, реклама кухни Ама. Это что-то я не помню.
1: Не помню, да. А вот Дока Хлеб помню.
2: ГУМ, помощь детскому в детском саду. Мишка и Гами там были.
1: Да,
2: Мамба,
1: да.
2: И Сережа тоже.
1: Да,
2: вкладыши, значит, всякие разные. Игрушки, которые по лестнице передвигалась, это вот слинки мы выяснили. Тетрис, пожалуйста. Еще радио слушали в столе заказов, песни на кассеты записывали. В конце
1: молодец.
2: Песни реклама.
1: Мало. Вот. А помните, еще девчонки вели в свое время песенники. Песенники. Они руками записывали эти песни. Как слышим, так и пишем. Вот это ракамакафон, вот это все оттуда пошло.
2: Светлана вспомнила про фенечки из бисера. Плели,
1: да,
2: девочки.
1: Было дело. Был дело.
2: Так, Олег пишет. 90-е, эпоха сериалов, видеосалонов, кинотеатров. Их было больше. Палатки с всяким вот этим, и в том числе и шоколадки.
1: Все купить
2: там
1: можно было хоть ночью.
2: Телефонов не было, писали письма. Встречались чаще. Раньше у нас было время, теперь у нас дела.
1: Да, вы совершенно правы. Совершенно правы.
2: Так, Эльгиз пишет, песня...
1: Была такая.
2: Да, мы, наверное...
1: Дуры-дурой!
2: Дока Чипсы, значит, меня пропустили, говорит, мелодии сборника 9099 в одном на Денди. Мы-то думали, что там 9000.
1: Было, было такое, было.
2: Шампунь Аккаен. Руслан вспомнил. Потом уже начали появляться всякие wash and go.
1: Да.
2: Что тут? Банки из-под пенного собирали, пачки всякие разные. Еще помню, родители достали паштет в банках. Он был какой-то безвкусный.
1: Ребята, мы параллельно будем дочитывать ваши сообщения. Их огромное количество. Огромное вам за это спасибо. А пока мы еще и поиграем в классную игру. Отличным апоризом.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на БИМ-радио.
1: Все верно, игра «Забавушка». Это, стало быть, очередная фразюлечка для вас готова. А от вас, конечно, хочется продолжение этой фразы услышать. Да еще и такое веселое, залихватское, неожиданное. До 19.40 принимаем ваши сообщения. На плюс 7 92 72 42 102 и 8. На кону.
2: А на кону у нас сертификат в цветочный магазин на 3000 рублей.
1: Да, вот можно, так вот, а!
2: Какой букетище там можно.
1: Давайте фразу.
2: Значит, фраза очень простая. Меня 90-е научили многому. Например... О, все. Чему вас научили 90-е?
1: Плюс 7, 92, 72, 42, 102 и 8.
3: Вот меня, например, 90-е научили многому. Например.
1: И пишите ваши сообщения.
0: БИМ Радио. Вечерний Трубим.
4: Реклама на БИМ Радио.
5: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Аутобанк. Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-5».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
8: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Амбург».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
2: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
3: 19 августа, 18:30, стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин-Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Каталова 2, 0+.

0: Таки, твое греческое настроение.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
4: Тики-вики.
3: Родители и дети, приходите.
4: Тики-вики.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Народная примета. Если смартфон шлепнулся вам на лицо, значит, пора спать.
2: Да ну нафиг.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Игра «Забавушка». Вашему вниманию на Бим-радио до 19.40. Мы принимаем ваши варианты ответа на фразу, которую сейчас вам напомним, потому что на кону-то у нас.
2: На кону-то у нас сертификат в цветочный магазин на сумму 3000 рублей.
1: А, можно романтики, забрать. Ушки на макушке, да. Сочинять надо.
2: Итак, фраза «Меня 90-е научили многому», например. И давайте посмотрим, чему же нас научили 90-е.
1: А давай мы еще напомним, что мы будем дочитывать сообщения о ностальгических временах, вот, да, то, что у вас ассоциировалось с 90-м, потому что такие еще сообщения не остались.
2: Угу. Светлана, вот, кстати, написала, вечернее шоу с Илоной, это 90-е. Вот.
1: Правильно.
2: Да, пожалуйста.
1: Смотри, у нас преемственность.
2: Значит, Алиюш написала. Добрый вечер, меня 90-е научили многому. Например, пить морс из варенья, оплачивать листьями, жевать гудрон, но к изоляции во время ковида не научили 90-е.
1: А вот Альбина вспомнила Гоголь-Моголь, игра резиночки, футболки «Титаник».
2: О, «Титаник», у всех девчонок были эти футболки. Меня 90-е научили мыть и сушить пакеты. Так, что еще? Эльмир пишет, меня 90-е научили многому. Например, без телефона находить местонахождение друзей.
1: Да, совершенно верно. Вот когда играешь в свару с мужиками во дворе, например, написал нам наш слушатель еще, говорит, Петр по-любому еще помнит про бараки под Кремлем. Помню.
2: Марат пишет, меня 90-е научили многому. Например, ехать в багажнике ночью с лопатой не к добру.
1: Это факт.
2: Меня 90-е научили многому. Например, пульт из пакетика лучше не доставать, а то можно от бати получить. И еще меня 90-е научили многому. Например, если ты идешь с пробитой головой, господи, с пробитой армадой, матуры,
1: ну, было такое, что?
2: И твой свитер весь в крови, то единственное, что страшно, это не убьет ли меня мамка
1: за свитер. Да. Вот так вот. Ваучеры вспомнил у нас Рамилька. Русалочка, черный плащ, Аладдин, утиная история, мешки Гамми.
2: Милота. Меня 90-е научили многому, например, бегать быстро. Сергей, меня тоже. Я очень быстро бегаю.
1: А ларики первый авто и иномарки, пишет Павел.
2: Меня 90-е научили многому, например, держаться, если нету денег. Денег нет, но вы держитесь. Это было еще до...
1: Как это стало мейнстримом.
2: Да.
1: Меня 90-е научили многому, например, ездить с Запорожц по 12 человек.
2: Было дело. Меня 90-е научили многому, не верь, не бойся, не проси. И еще научили многому, как не надо, это самое, всякими неприятностями этим заниматься, которые вредят вашему здоровью, и учите курить, в общем, и других жизней.
1: Меня 90-е научили многому, например, не носить фиолетовые лосины.
2: А что это, Лиль, вам не... А почему фиолетовые лосины? Это очень даже часто, пожалуйста. А в те времена так это совсем было. Так, что? Все прочитали?
1: Как что, серьезно? А да. Киса Сергей, кстати, нам прислал еще и фотографии. Он говорит, у меня до сих пор видак есть. Я не удивлюсь, что Сергей, он до сих пор у вас работает.
2: У меня вообще тоже не удивлюсь. Да у что? Меня есть комбо, который туда можно и кассету, и диск вставить. Двойной.
1: Да, что? Так, у кого схема? Остался в медак, который работает, пишите. Сейчас мы узнаем, сколько нас. Меня 90-е научили многому. Например, играть в домино с мужиками. Вот такое сообщение еще есть от Кизы Сергея.
2: И еще. Меня 90-е научили переключать каналы телевизора плоскогубцами.
1: Вот так вот. От этого никогда не разучишься. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 наши мессенджеры. Напомним фразу. 19-19 заказывайте желание. Меня
2: 90-е научили многому. Например...
1: И ваш вариант ответа. На кону, напомню, сертификат.
2: В цветочный магазин на сумму 3000
1: рублей. Действуйте.
3: Бим-радио.

0: отклики.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что зрение кошки одновременно и лучше, и хуже человеческого. Лучше, потому что кошки гораздо лучше видят в темноте и имеют более широкий угол периферического зрения. Хуже, потому что они не различают цвета так, как люди. Например, трава кажется кошкам красной.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Много полезной информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: ТТС. Море. Песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
3: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. БИМ-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Я еду на колбасу.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Ну что, плюс 10 в Казани, пасмурно, дождливо. Синоптики говорят, что сегодня, в общем-то, так и будет до ночи местами моросить. Сегодня ночью тоже плюс 10, завтра 15 августа плюс 13 всего лишь, и тоже с дождями. В воскресенье 16, нет, все-таки не 16, плюс 14. И тоже дождливые выходные нас ожидают. Понедельник тоже плюс 17, ну, чуть теплее, но с дождями. Во вторник до 21. Все сведения о погоде получены электронным средством массовой информации.
7: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
6: Давайте поздравлять. Вы тоже можете это сделать с помощью нас, с помощью БИМ-радио. На сайте bimradio.ru в разделе «Услуги» есть все подробности. Или по телефону 2-930-800 в будний день можно позвонить. Там вам все объяснят. А пока заглядываем в нашу группу ВКонтакте «БИМ-радио Казань». Называется «Вот они, именинники сегодняшнего дня». Роза Гимадиева. Мы вас с удовольствием поздравляем. Алина Валитова, ваш адрес тоже летят. Поздравления. Альфия Салямова, именинник сегодняшнего дня. Ландыш Зайнагиева. Тоже мы вас с удовольствием поздравляем. Динара Трухина. Значит, и все, девочки, все, теперь мужчины. Эдуард Губадулин, мы вас поздравляем. Павел Константинов, Артур Якупов, Александр Егоров, Али Мухаммад и Сергей Кушаков. Вот такие замечательные люди свой день рождения сегодня отмечают.
8: Поздравляем, как бы сказал переводчик 90-е. А я с тобой еще напоминаю, с кем знаменитости вы родились в один день. Пожалуйста, в этот день родились Дмитрий Мережковский, актер Владимир Волков, актриса Надежда Черниченко. Еще одна Надежда Бахтина, боксер Денис Лебедев сегодня отмечает день рождения. Холли Берри, вот такая вот мулятка-шакалятка.
6: Оскар у нее, по-моему, да?
8: Что вы говорите?
6: По-моему, да.
8: Оскар Иванович. И наша соотечественница, очаровательница Аленочка Свиридова. Вот, пожалуйста, песню вам. Пожалуйста. Аленочка, давайте, начинайте.
6: Ваш выход.
8: Она не одна придет, она с крем-содой.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Сертификат на 3000 рубля.
2: Цветочный магазин.
1: У нас сегодня на кону в игре за бабушка. До 19.40 принимаем ваши сообщения в зачет на продолжение фразы. Какая у нас сегодня фраза? Давай.
2: Меня 90-е научили многому. Например. Например,
1: перематывать кассету карандашом. Написал нам Сергей.
2: Это, да, полезный навык. Меня 90-е научили плоскогубцами переключать канал на телевизоре. Это Альбина написала.
1: Меня 90-е научили слушать Бим-радио, пишет Бабай.
2: Меня 90-е научили жить и выжить.
1: Молодец, да. Молодец. А у меня тоже есть видак с кассетами, пишет нам Павел. Коллекцию кассет выкинул. Зря.
2: Ай.
1: Меня 90-е научили многому, например, сделать отверстие в жетоне для таксофона, продевать крепкую нить и вынимать его после разговора из аппарата. Это Виктор Роберт Цой нас научил в свое время в кино, о фильме «Ас», по-моему.
2: Меня 90-е научили многому, например, варить джинсы в кастрюле, написала Зульфира. Да, слушайте, ну покажите нам эти варенки.
1: Так, 90-е меня научили одной рукой считать мелочь на кассе сникерсом, а другой придержит шапку петушок. 90-е меня научили дуть в картриджот Дэнди? Что? А, в картридж Дэнди. Не просто так, с правильной интонацией, силой вдоха, иначе Марио не воскреснет.
2: А что, это помогало? А я просто даже не знал.
1: Там же пыль скапливалась, и когда его тут в приставку шлепал, не работал, не срабатывал. Доставали и реально дули в этот картридж. Как говорила моя Копяна, если надо, не дунуть, да, если не дунуть, магия не произойдет.
2: Добрый вечер. Меня 90-е научили, что такое инфляция. 97-й год. Мне было 7 лет, и я очень любила семечки. И вот, идя из школы, я подошла к бабушке и попросила, а почем она продает стаканчик семечек? 500 рублей, она сказала. Я накопила, и через пару дней к ней, говорю, стаканчик мне, а она такая, 1000. Я так расстроилась. Ведь я старалась, копила, а тут такой рост цен. Но бабушка, тот еще коммерсант, предложила полстакана за 500.
1: Молодец, молодец. Меня 90-е научили многому. И самому главному, опять мы возвращаемся, смотрите, следи за собой, будь осторожен, написал нам Андрей. И прислал, кстати, целый набор вот этих наклеечек симпатичных. Альберт, вам нельзя такой смотреть, нельзя.
2: А чуть не нельзя, это мне как раз можно.
1: А, пишет, дверь не моя, фотографировал я. Да, ну давай рассказывай.
2: Меня научили, говорит, 90-е мыть голову яйцом, а укладку делать при помощи пенного.
1: Это, да. Меня в 90-е научили многому. Например, из сандалий делать шлепки. Есть огурцы с сахаром. Вкус арбуза получается. Это факт. Это. И кто младший в семье, тот бегал к телевизору переключать программу. Кстати, видак у меня тоже еще есть, пишет Елена.
2: Меня 90-е научили многому. Например, вы не спрашивайте меня, что я умею. Вы скажите, что я должен буду сделать через 3 дня. И я сделаю. Меня 90-е научили многому. Например, что дети — это цветы жизни. А у меня их двое. Прекрасно. И меня 90 научили много, например, держаться, если нету денег. Это мы позже читали, но да ладно.
1: Стоп, машина! 19.40 на часах.
2: Уже? Вроде,
1: да, сейчас в зачет не принимаем, если будет, нам бы это дочитать. Меня 90 научили многому. Крутить кассету карандашом, варить фигурки из аккумулятора, собирать и сдавать бутылки.
2: А меня 90 научили ничему не удивляться.
1: Молодец, вот это отлично.
2: Так, значит, про картридж мы уже читали, это все читали. Оксана вот написала. Заправлять фломастеры тройным одеколоном.
1: Вот, а когда они наструктурили в 5 утра, можно заправить себя.
3: Бим-радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
5: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана при «Белджи» S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
6: «Белджи» — надежность в движении.

0: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
1: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
2: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
0: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
1: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
3: Подробности на maximilians.ru 18+.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Спонсор шоу «Утромены» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
6: 0+.
5: Море, песок, чайки,

0: Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
1: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
0: Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с BIM Radio.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на радио – хорошо. Реклама на BIM Radio – еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, бывают такие дни, когда ничего не получается с первого раза. Попробуйте обойтись без инициативы. Тельцы, этот день должен оправдать ожидания на хороший отдых и веселое настроение. Близнецы, вам не хватает смелости сделать какое-то признание, кто-то должен подтолкнуть. Раки, день будет благоволить выражению чувств, это касается любых эмоций. Львы, отличный момент для шопинга. Посещение салона красоты, приобретение драгоценностей, выбора ценных подарков. Девы, звезды прогнозируют странное настроение. Не пытайтесь понять причину. Весы, проведите этот день с толком. Можно отличиться и сделать что-то очень трудное. Скорпионы, переоцените некоторые вещи, и все будет радовать чаще. Стрельцы, особо проницательные представители этого знака, сумеют разглядеть что-то важное. Козероги, вы будете пребывать в полной гармонии с собой и тем, что будет происходить вокруг. Водолеи, действуйте по ситуации, спросите обязательно, нужна ли ваша помощь и совет. Рыбы, у вас может появиться воздыхатель, решайте, нравится это вам или нет. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам крепкого здоровья.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что же, как говорится, нужно и подводить итог. Я хотел сказать...
5: Надо и меру знать, говорили в моем детстве. Вот, да, а то, понимаешь ли, разыгрались они тут, разбежались.
4: Разыгрались, раздуделись, понимаешь, на своих трубимках. Трудутках.
5: Разыгрался, разгулялся конь, там было песня.
4: Ой, да разгулялся надо мной.
5: Забавушка у нас здесь в эфире БИМ-радио. И у нас очень простая была фраза. Меня 90-е научили многому. Например... И вот, собственно говоря, в этом мы и соревновались.
4: Да, вот давай нас, вот сообщение. На кону у нас, давай напомню.
5: На кону у нас сертификат на 3000 в цветочный магазин.
4: Совершенно верно. Совсем скоро мы объявим победителя. Тут просто уже вне конкурса пришло сообщение. Вот 90-е меня научили делать кулон, плавить пакет, заливать в алюминиевую ложку, потом царапали на кулончике рисунок, натирали зубной пастой и готово. Вот действительно такое же было.
5: Классно, да.
4: Мы с пакетом мы точно хулиганили. Это такое было.
5: Ой, с пакетом что только не придумали. Значит, ну а теперь давайте выявлять победителя. Запускай.
4: Меня 90-е научили
5: многому. Например, если ехать в багажнике ночью с лопатой, то это не к добру. Вот, как-то так сложилось.
4: Как-то так сурово, ну, но по делу, да. Это да. Марат, по-моему, нас,
5: да,
4: написал.
5: Марат, мы вас поздравляем. Вот, сейчас я вот вам отправлю сообщение. Значит, внесли вас куда нужно, во все списки, так сказать, совсем.
4: Лопату
5: скоро...
4: прихватите.
5: Не-не, лопата тут уже точно не понадобится. А вот что понадобится вам сегодняшним вечером, так это буквально вот через минутку уже там стартует наша развеселая, разудалая, расколбасная, интерактивная веселье. Вечеринка, расколбас из 90-х.
4: Совершенно верно, расколбас из 90-х. Вот-вот, через минуту уже стартанет. Ну и Глеб Низовский скоро вам скажет: здравствуйте, солнышки.
6: Он скажет: здравствуйте, солнышки.
4: Примерно так, нам до него тянуть и тянуть.
5: Да.
4: С вами были Альберт Батанин
5: и Петр Нежинский.
4: Всем хороший вечер, хороших выходных, пока.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 19 августа, 18:30, стадион Акбарс-Арена, Фонбет Кубок России по футболу, Рубин-Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется, билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол, поддержи команду.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин», ОГРН 118-169-00-13-120, Казань, Каталова 2-0+.
3: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
4: ИП «Храмовый Елена Владимировна, Казань». УГРН П 325-169-300-021-657. 0+.

0: Маккитаки, твое греческое настроение.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
3: BIM Radio. Первое в Казани.
4: Наши любимые слова.

0: эфире Бимрадио был легендарный Фил, а в студии Бимрадио, друзья, Глеб Низовский у микрофона. Как ваши дела? Давно не виделись, давно не слышались. До 10 вечера сегодня я буду с вами. Много интересного, как всегда, в течение часа обсудим. Ну и будет еще кое-что интересное, но попозже.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый и сам в состоянии себе ничего не покупать.
3: Да прибудет с вами Соу Сапилявое. Соу
4: Сапилявое. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Ну что, друзья, пока наши зажигают на вечеринке из 90-х, мы с вами тоже немножечко разомнемся, потому что есть песня «Открывашка», как всегда. Я ее сюда уже приносил пару недель назад, может, даже кто-нибудь вспомнит. Это великая группа Chicks, песня «La Freak» с конца 70-х, если мне не изменяет память. Поэтому мы с вами тоже немножечко разомнемся. Погода нас в этот день, к сожалению, не радует. Вообще около плюс 8, мне кажется, я чуть не задубел, пока шел до студии, но ничего страшного, сейчас мы с вами как следует разомнемся и разгоним кровушку и, само собой, разогреемся. Так что, друзья, поехали, нас еще ждет целых 2 часа веселья впереди. Итак, Chick, La Freak в эфире Beam Radio.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Да, друзья, это был Лилия Лагутенко со своей группой «Великий Мумитролль» в эфире Бимрадио. Давайте уж, раз я упомянул о погоде, да, несколько минут назад, немножко про нее расскажем. Плюс 9 сейчас на данный момент в Казани, пасмурно. Слабый дождик начнется около 11 часов примерно. Ветер западный 3 метра в секунду. И ночью минимальная температура будет плюс 8 градусов. Так что одеваемся потеплее. Такой октябрь нас немножечко настиг в середине августа, но ничего страшного. Завтра будет плюс 13, тоже небольшой дождик. В воскресенье тоже плюс 14, средняя температура воздуха с дождиком. Но зато со вторника, со следующей недели, будет уже в среднем 23 градуса тепла. Так что остается немножко потерпеть, и все у нас с вами будет в шоколаде. И я уверен, что конец этого лета будет незабываемый, незабываемо теплый, и все в этом духе. Ну, я на это надеюсь, конечно же.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Море, песок, чайки.
5: Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту? Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной! Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

что, друзья, это был ремикс, точнее, на песню «Братьев Гримм Робинзон» в эфире Бим Радио, а мне уже несколько людей написало, меня поприветствовало. Бабай мне написал, давно с вами не общались, Бабай, тоже вас приветствую. Пишу ему, давно не виделись, давно не слышались, а на касте отдыхал в Петербурге, друзья. Вот и фоточки даже прислал. Люблю я этот город, вот что я вам скажу. Сам в прошлом году летом там был последний раз. Олег мне написал, привет, Бим, привет, Глеб. Здравствуйте, Олег. Слышал эту песню немного в другом исполнении в сборнике Italo Disco Hits. Спасибо. Это он про песню Le Freak группы Chic, которая у нас была в начале часа непосредственно. Вот видите, друзья, каждая песня хранит себе кусочки воспоминаний. Ну и, конечно, мне уже начинают писать и передавать приветы заранее, потому что, как это обычно бывает, приветы, друзья, у нас начинаются в 9 вечера сегодня. Так что имейте в виду, да. И как раз-таки, раз мы сегодня вспоминаем, да, и тем более сегодня есть что вспоминать, и еще и вечеринка 90-х происходит на данный момент времени. Следующая песня, ой, я думаю, что она вам понравится. Я ее лично впервые услышал на кассете, на которой была записана свадьба моих родителей, то есть это 99-й год, это примерно тогда было. Впервые я там услышал, и, конечно же, я в нее влюбился моментально. Итак, друзья, АТБ, 9 p.m. или же Till I Come в эфире Бим Радио. Поехали.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

друзья, 20:39 в Казани, в студии Глеб Низовский. Я вот знаете, что подумал сейчас? Я когда прихожу обычно в эфир, я начинаю читать со всякие сообщения, которые были написаны до моего прихода с другими ведущими. И столько приятных вещей я сегодня читаю про Бимрадио, так как сегодня такая тема 90-х. И пока кто-то зажигает на вечеринке, вы делитесь своими теплыми воспоминаниями. Кто-то в 90-х начал нас слушать и слушает до сих пор. Поэтому, друзья, вы можете поделиться теми же самыми теплыми чувствами, теплыми воспоминаниями либо на Яндекс.Картах, либо на 2GIS. И, может, вы уже даже были гостями наших вечеринок и классно отдохнули. Напишите об этом, нам будет крайне приятно. Ведь самое ценное для нас, друзья, это ваши слова и ваше отличное настроение, которое мы стараемся поддерживать каждый день. Спасибо, что вы у нас есть, уважаемые слушатели.

0: Green Radio. Первое в Казани.
1: Яркие летние хиты на Бим Радио.
0: Реклама на Бим Радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается.

0: Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
1: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Так, пока Агутин с Пресняковым собирают кусочки льда в своих сердцах, мы, друзья, эти кусочки льда скоро растопим, потому что через 10 минут начинается программа «Привет, приветов», ваша самая любимая. Соответственно, 792-72-42-102.8, в Телеграме, в Максе, пожалуйста, пишите, передавайте приветы своим близким, друзьям, да кому угодно. Ну и, конечно, также можно это сделать на нашем сайте или в нашем приложении. Есть удобненькая кнопочка «Передать привет», поэтому, друзья, буду вас ждать.
1: Без возрастных ограничений.
2: Звездная пауза.
3: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, бывают такие дни, когда ничего не получается с первого раза. Попробуйте обойтись без инициативы. Тельцы, этот день должен оправдать ожидания на хороший отдых и веселое настроение. Близнецы, вам не хватает смелости сделать какое-то признание, кто-то должен подтолкнуть. Раки, день будет благоволить выражению чувств, это касается любых эмоций. Львы, отличный момент для шоппинга. Посещение салона красоты, приобретение драгоценностей, выбора ценных подарков. Девы, звезды прогнозируют странное настроение. Не пытайтесь понять причину. Весы, проведите этот день с толком. Можно отличиться и сделать что-то очень трудное. Скорпионы, переоцените некоторые вещи, и все будет радовать чаще. Стрельцы, особо проницательные представители этого знака, сумеют разглядеть что-то важное. Козероги, вы будете пребывать в полной гармонии с собой и тем, что будет происходить вокруг. Водолеи, действуйте по ситуации. Спросите обязательно, нужна ли ваша помощь и совет. Рыбы, у вас может появиться воздыхатель. Решайте, нравится это вам или нет. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам крепкого здоровья.

Так, ну что, друзья, настает территория любви Глеба Низовского, романтическая пятиминутка в конце часа, как обычно. Я вас буду готовить к программе «Привет, приветов», поэтому, друзья, 792-72-42-102-8 в Телеграме, в Максе, а также на нашем сайте и в приложении. Некоторые я уже, да, прочитал, обязательно к ним вернемся в рамках нового часа. С 9 до 10, друзья, уникальная возможность передать привет, сознаться в любви и, конечно, заказать хорошенькую, да и не обязательно хорошенькую, просто песню. Так что, друзья, еще раз, 792-72-42-102-8, Telegram Max, пожалуйста, пишите. И также на нашем сайте, в нашем приложении можно передать привет и заказать песню. А у меня для вас Фил Коллинз, Against All Odds, в эфире Бим-радио. Наиболее подходящая романтическая песня, такой прохладный вечер, чтобы согреть друг друга.

0: Так, алло, алло, алло.
1: Привет, Павел, это Серега Белов, привет.
0: Алло, да, как у вас дела, как настроение, ребята?
2: Извините, связь прервалась.
3: Sorry, the connection is lost.
0: Ах, такой звоночек был, звонок из 90-х. Сейчас попробуем еще разочек, друзья. Ну-ка, жду звонка из прошлого. Алло. Так, ну что ж такое-то, что со связью, друзья, да? Алло. Алло. Алло. Алло. Да что ж такое-то, ё-моё. Сегодня нам не везет, друзья. Сегодня нам не везет со звонками. Еще раз пробуем. Алло, звонок из 90-х.
4: Алло, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Алло.
4: Да-да-да, слышно?
0: Как у вас дела? Вы из 90-х звоните, надеюсь?
4: Конечно, из 90-х.
0: Чем там занимаетесь-то? Рассказывайте давайте.
4: В пути, домой.
0: Откуда, куда?
4: Ну, с работы уж, любимый.
0: А, любимый дом. С работы, то есть не с вечеринки звоните, я так понимаю?
4: Нет, нет, нет.
0: Ага, вот, вот оно как, ну рассказывай.
4: Хотел было попасть, но все, и билетик был, и все, но вот так сложилось, что никак не бросишь. Вот, и чуть-чуть частичку охоту было оставить себя там маленько, но, увы.
0: Ну,
4: вот. А так, огромное вам спасибо, что вы есть за такие мероприятия.
0: Спасибо большое. Вот. Спасибо, что вы есть, и есть хоть кто на эти вечеринки, соответственно. Как вы говорили, частичка осталась там, 90-е всегда остаются в душе. Без этого никуда. Ага. Ну хорошо, да, спасибо. Хорошего вам вечера в любом случае.
4: Ага. И вам всего спасибо большое.
0: Да, до свидания, до свидания.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Да, друзья, нам в начале часа поступал звонок из 90-х, так называемый. К сожалению, успели только поздороваться, связь прервалась. Но я желаю всем хорошо отдохнуть на этой нашей вечеринке расколбаса из 90-х. Сам бы присоединился, наверное. Ну ладно, друзья, переходим к нашим приветам. Вот началась ваша любимая программа, и давайте не будем терять ни минуты нашего драгоценного времени. Дмитрий мне писал: «Ландыш, пусть сбываются мечты, пусть будут яркими все дни с днем рождения от всей души», писал мне Дмитрий. И также передает привет чату болталки девочке хорошей Александре и ее маме Валентине. Да, правильно прочитал. Передаю также привет Юлечке, которую сегодня в 7-ю больницу, к сожалению, положили. Легла на 3 недели. Юле, мы вам желаем крепкого-крепкого здоровья. Ну и в конце Дмитрий пишет: «И тебе, Глеб, привет». Спасибо большое, Дмитрий. И заказывает песню АТБ, того же самого, песню «The Summer». Вот как раз таки с нее мы с вами и начнем сегодня. Светлана мне писала: «Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани и, конечно же, отдельно Бим Болталки, друзья». И просит песню Ice Boys Aisha. Ну вот она как раз-таки тоже прозвучит после нас АТБшки. Рафаэль мне писал, и снова категорический привет ведущему Бим-радио Глебу, пишет старовер Рафаэль. «Хочу передать громаднейший привет всем. Поставьте, пожалуйста, песню Майкла Джексона «I miss you». Если уж про 90-е зашла речь, то хочу передать привет всей Хадишке». Пацаны всегда живы. Да, вот это было максимально неожиданно. Мы решили, что... Точнее, не решили, песни «I miss you» у нас не оказалось, но я предложил другую песню Майкла Джексона, такую же романтичную, «You are not alone» называется. Ее для нее писал Аркелли когда-то в 90-х. Так, едем дальше. «Привет, Бим! Привет, Казань! Сакуры, Авиастрой, Семиозерка, Лаиша, всем пламенный салам! Загреев, Айратка, Аракаев, Махмуд, отдельный привет! О, семья Кривошеевых, Софийка, привет, семья Ибраевых, Апайка, салам, семья Чердаковых, Денчик, Милана, привет, Красичка, вы! Димоний, привет! Короче, всем, кто узнал, хороших выходных и песню по настроению!» Александр Николаевич пишет. И следующий привет тоже от него. «Про батона забыл, ему тоже салам». Вот это, конечно, очень любопытно. Ну, что это за батон, интересно, такой. Еще очень интересный привет, я даже догадываюсь, от кого, плюс-минус. Тимур мне написал: «Привет, дорогой ведущий Глеб. Юриспруденция в сердце навсегда». Да, от этого мы с вами никогда не отмоемся, дорогие мои одногруппники. Юриспруденция в сердце действительно навсегда, с этим не поспоришь. Но на самом деле было круто, может, еще увидимся в аспирантуре, да, посмотрим. Итак, друзья, давайте начнем тогда с музычки, да, и вернусь к вашим приветам. Все вижу, ставлю всем сердечки на сообщение в знак того, что я все вижу, все читаю, не переживайте. А сейчас АТБ «The Summer» в эфире Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, продолжаем нашу с вами программу «Привет, приветов». Итак, переходим к следующему. Добрый вечер, любимое Бим Радио. Спасибо за классное настроение. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Ризвану и попрошу смысловые галлюцинации. Зачем топтать мою любовь? Ренат мне пишет. Да, Ренат, конечно, прозвучит сегодня в эфире Бим Радио для вас. Едем далее. Бимка, любимка, привет. Передай, пожалуйста, привет моему сыночку Анатолию, который сейчас сидит рядом и едет к бабуле. Он обожает Бимради и очень обрадуется привету. Спасибо. Любим вас, мама Велена. Пишет Анатолий. Большой-большой тебе привет, здоровяк. Хорошего тебе настроения и хорошего вечера пятницы. Тем более, если едешь к бабуле, как минимум, там тебя вкусненько накормят. Это я точно знаю. Так, едем далее. Лилия мне писала: «Приветик, Бим, привет, приветов моему мужу Рафаэлю любимому. Люблю тебя, обожаю». И просит песню Куртуковой «Одного». Да, конечно, Лилия, посмотрю, поищу. Итак, в Телеграме мне тоже писали: «Привет всей Казани и жене Регине, люблю тебя». Вот так коротко и ясно. Регина, знаете, вас очень-очень сильно любит. Так, едем далее. Кто мне еще писал? Да, вот, Юрьевна мне писала: «Приветик, Глеб, передаю приветик всей болталке. Всех люблю, ценю и смайлики, сердечек, вы лучшие». И просят песню «Короля и Шута», «Лесник». Неожиданный заказ, неожиданный, конечно, но сегодня, само собой разумеется, прозвучит в нашем эфире. Самир, легенда на базе. Самир мне написал: «Привет, Бим, привет папе, он на вечеринке расколбас из 90-х. Привет всем радиоведущим Бим-болталки и Казани. У меня помидоры на лукошке, а значит, поколбасимся немножко. Можно песню MC Вспышки на колбасный цех». Глеб, легенда, пишет Самир. Так, ну что ж могу сказать, поищу MC Вспышкина. Вот, то есть вообще без проблем, специально для вас, Самир. Но есть он или нет, пока не могу сказать, но я обязательно посмотрю. Михаил тут еще: «Привет, Бим, просит поставить Мастер Бой». Да, была такая группа. А какую конкретно песню? Ну вот, если я именно это спрашиваю, если не против, уточните, пожалуйста, буду крайне рад. Итак, ага, Лилия еще, ну вот что написала, интересную информацию. А знаете что? Моя девочка теперь опять студентка, только теперь в статусе врача-ординатора. Ура, мы поступили в ординатуру, принимаем поздравления, теперь я мама врача-педиатра-ординатора. Горжусь безмерно и безгранично своей дочерью, переполняет эмоции, я очень рада и счастлива. И да, мы поступили на бюджет, пишет Лилия. Интересно, Лилия, еще песню заказывайте, но для одного человека одна песня, надо делиться с другими. По поводу поступления могу поздравить, я знаю, насколько это тяжело. Представляю, насколько это тяжело теперь на бюджет, поэтому ваша дочь большая-большая молодец. Ладно, друзья, едем далее. Сейчас пройдет Майкл Джексон для одного старовера из Телеграма, поэтому давайте насладимся этой замечательной песней.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: не сошел с ума, так надо.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Мне тут еще, друзья, тот самый Рафаэль Старовер из Телеграма писал: у меня дочь Элина тоже поступила в ординатуру. Поздравьте, пожалуйста, ее с этим. Элина, я вас категорически поздравляю. Большая-большая молодец. Пожалуйста, успехов вам в обучении. Так, едем далее. Казань и всем жителям лучшего города Земли. Вечерний пятничный привет. Передаю привет своему любимому мужчине Марату. Люблю тебя до луны и обратно. Поставьте, пожалуйста, август, это ты, Мота. Да не я, мне пишет. Да, с большим удовольствием для вас поставлю эту песню. Безусловно, без проблем. Рамис мне писал. А Рамис, здравствуйте, Бим Радио. Можно поздравить моих близких Руслана и Светлану. То, что они самые лучшие. Мы вас любим. Руслан и Светлана, вы самые-самые лучшие. Так говорит Рамис, так говорю я, и так говорят все. Мы вас поздравляем. А с чем, кстати, поздравить-то, Рамис? Напишите тоже, пожалуйста. Я прям углублюсь в эту ситуацию, так сказать. Так, ну что ж, Рузеля мне писал еще: привет, Бим, передаю привет своей семье, люблю их. И просит поставить песню тоже Мота. А, Рузеля, Мота уже чуть-чуть пораньше у вас выбрали, поэтому уникальная вам возможность поменять песенку на какую вы хотите. Так что пишите мне в Максе, вот вы мне в Максе написали, буду рад, да, если выберете что-нибудь другое, и я вам в этом вопросе определенно помогу. Ладно, друзья, идем дальше. Далее у нас Король и Шут, Лесник, а потом песня про студенток. Вот как раз-таки аж два человека у нас в ординатуру поступили, а это уже здорово. И эта песня будет для них.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, давайте переходим к новым приветикам. Осталось 20 минут. Вячеслав мне написал: привет, Глеба тебе. Моего старшего сына тоже зовут Глеб. Кстати, очень интересное имя, оно скандинавского происхождения, на секундочку. И переводится, если мне не изменяет память, как «любимый Богом». Вот это так, пища для размышления. Передай привет моей любимой ведьмочке Юленьке, пишет Вячеслав. Я очень сильно соскучился, день без нее длится неимоверно долго. Поцелуйчики ей и песенку «Сектор газа» лирика, опа. Вот это хорошо, вот это я поддерживаю, Вячеслав. Снимаю шляпу, как говорится. Да, «Сектор газа», видимо, как раз-таки час и закроет у нас. Вот, и больше мы по песням не влезем, но постараемся. Добрый вечер, Бим Радио. Хочу передать своим родным кореевым привет. Вы самые лучшие. Спасибо за гостеприимство. Вот я вот даже лайк поставлю. Можно поставить песню «Матушка Земля». О, заранее спасибо. Куртукову уже заказывали, но так как той песни не оказалось, она снова вакантна. Поэтому, да, постараюсь ее уже... У нас, в принципе, плейлисты до конца часа уже есть, плюс-минус. Но попробуем и Куртукову сюда, чтобы она залезла. И вот Самирчик тоже написал: Самир, легенда, у меня есть одноклассник Глеб. Я вообще очень мало Глеба встречал в течение жизни, буквально человека три. Вот, наверное, даже так. Да, уже это, наверное, не такое популярное имя, но пусть оно будет так и дальше. А сейчас Мастер Бой, Feel the Heat of the Night в эфире Бим Радио.

0: Максимилианс, Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20.00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
1: Подробности на maximilians.ru 18+.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
3: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
2: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
1: Подробности на maximilians.ru 18+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
2: Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

Энси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если диурея застала вас врасплох, тогда мы идем

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, мы постепенно уже приближаемся к окончанию нашей хорошей программы. Великой знаменитой «Привет, приветов». Да, Рузели, я так и не достучался. Песенку мы так и не выбрали, к сожалению. Я вас и звал, и в Максе писал. Ну что ж такое-то, Рузеля? Эх, очень жаль, конечно. Ну ладненько, друзья, да, еще можете передать приветы, песенки уже не влезут, да, уже не влезут по времени у нас, 7-92-72-42-102-8, пожалуйста, пишите, передавайте приветы, еще есть целых 10 минут, поздравить с днем рождения, просто передать привет мне тоже будет приятно, так что 7-92-72-42-102-8 в Телеграме, в Максе пишите, а также на нашем сайте и в нашем приложении. Есть удобненькая кнопка «Передать привет». Буду ждать и скоро со всеми уже, наверное, буду прощаться.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Замечательная песня, друзья, ничего даже не скажешь. У меня у самого вообще люблю я «Сектор Газа». Вот. И не то чтобы огромный фанат русского рока как такового, у меня выборка такая любимая, да, не очень большая. Именно «Гражданская оборона», «Летов», «Юра Хой» с «Сектором Газа», «Янка Дягилева». Ну, вот в этом районе. Но эту песню я, конечно, люблю. А заказывал ее Вячеслав, и писал он мне, что очень сильно хотел бы, чтобы я передал привет его любимой ведьмочке Юленьке. И очень сильно он по ней соскучился, день без нее длится неимоверно долго, писал мне Вячеслав. И как раз таки заказывал для нее эту песню и поцелуйчики. Вот, надеюсь, Юленька это услышала. Ну что, друзья, с вами был Глеб Низовский последние два часа. Завтра меня, как обычно, по субботам, я бываю, 7 не будет. Так что уже, наверное, до следующей недели. Всем хороших выходных, грейте, любите друг друга. И хорошего вечера пятницы. Пока, друзья.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
4: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Мы из 90-х.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
1: Мы из 90-х.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Айон, Казань.
1: How much is the

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день! Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
5: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей! Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
4: Лето на любимой волне.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00.
3: Кислотный диджей.
1: Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: радио. Первое в Казани.
1: Летними яркими моментами лета вместе с БИМ Радио.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ Радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах. Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляд.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. Скажи мне,

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Мое любимое радио – это Бим Радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.